0: из них хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты сплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально они талантливо, но как сумел на гитаре сыграл успел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.

ты ни был. Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

Где бы ты ни был, Тобольск, Ялуторовск, Ромашево. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области 6 часов утра. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
2: О погоде. Сегодня днем в Тюмени синоптики обещают плюс 26 градусов, при этом не обещают осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
0: «Семерка». We'll be right back.

0: погоде. Сегодня днем в Тюмени синоптики обещают плюс 26 градусов, при этом не обещают осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
1: Где бы ты ни был, Бердюжье, Казанское, Абац, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: погоде. Сегодня днем в Тюмени синоптики обещают плюс 26 градусов, при этом не обещают осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
1: Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией напоминают. Уважаемые водители, не допускайте управления транспортными средствами в утомленном состоянии. Помните, что сон за рулем наступает внезапно. При первых признаках усталости и сонливости необходимо остановиться и отдохнуть. Продолжать движение в такой ситуации опасно.
2: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Гармезон, Ишим, Заводоуковск. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

Бердюжье, Казанское, Абац. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 7 часов утра. Семерка. Ты можешь все. Большая семерка. Говорит и слушает Тюмень.
1: С вами яркий, вдохновляющий, четвертый десяток лет на радио отжигающий Сергей Осинцев.
2: Ужас какой, крепкий, ебодрящий, такой же срок на радио сидящий Владимир Башкиров.
1: О да, ну я на самом деле, Сергей, хотел сказать о том, что раз уж сегодня у нас такой праздник, День радио, с чем мы всех поздравляем, в том числе и себя, Большую Семерку, и всех, кто нас слушает тоже. Хорошо, что Большая Семерка растет, и вас становится больше. Приходите к нам, друзья, даже если вы слушаете другие радиостанции иногда, нас тоже слушают. Слушайте, всех слушайте, и коллег наших, всем здоровья.
2: Да.
1: Так вот, я пришел к мысли, Сергей, что радио для меня — это не просто место, где я сижу. И это не офис. И даже это не работа, наверное. Это даже не второй, а первый дом. А ты как думаешь?
2: Слушай, я когда ехал на работу сегодня, размышлял, что мне дало больше для моего самоутверждения, так скажем, для моего развития, радио или театр. Я решил, что радио. По одной простой причине, что в театре все-таки есть определенные рамки, а когда появилось первое коммерческое радио в Тюмени, и прародителями этого радио, я бы так сказал, Адам и Ева, этого радио были радиостанции «Диполь, Патруль» и «Семерка», и потом уже вот из как раз «Диполя, Патруля» и «Радио 7»
1: так, а кто
2: появилось
1: из них...
2: огромное количество других радиостанций.
1: Кто из них папа, кто мама?
2: Ну, «Диполь» — это, я так понимаю, папа, а «Радио 7» — это мама.
1: Ну, я наоборот считаю.
2: А может, наоборот?
1: Я наоборот.
2: Ну, просто для «Диполь, Патруль» — это двойная антенна, поэтому, по сути, может быть, и она мамы.
1: Да, да, мне кажется, Диполь Патруль скорее такая мама, действительно такая мама, опытная такая, немножко неформальная такая, знаешь, такая любящая, так сказать, эх, зажечь. А Семерка — это реально такой папа. И при том, вот его папа есть конкретное имя, земля ему пухом, я про Анатолия Макроусова.
2: Да. Но вот они в то время, Анатолий Макроусов и Владимир Богоделов, организовали, то есть два папы, по сути, организовали вот такую замечательную радиостанцию. Так что благодаря этим людям, а потом я попал на радио, и огромное количество людей, и ты, и многие стали работать, развиваться и сделали очень много интересного в этой жизни. Так что я считаю, что радио для меня это тоже огромный-огромный мир, который сделал меня тем, кем я есть.
1: Ну, а я немного расшифрую тогда, что я вкладываю в слово «дом», mm-hmm. да? Ну, так получилось, что я сейчас плакать не буду, но у меня действительно...
2: Не плачь.
1: У меня нет дома, вот. Мне 50 плюс, мне 50 плюс, у меня же начал уже как бы это самое, от волнения у меня дар речи пропадает. И я понимаю, что у меня до сих пор еще нет дома, и вряд ли когда-нибудь будет, я все время живу в каким-то гостям, так получается, да, либо по отелям, и по командировкам, наверное, даже, вот. И получается так, что радио — это тот самый дом, где я в первую очередь живу, и это то место, где мне никто никогда не скажет, например, вон отсюда, да? Здесь у меня появляются все время какие-то новые удивительные друзья. Каждый день здесь приходят новые удивительные люди, да? То есть иногда очень влиятельные какие-то знаковые персонажи, прославленные, да? Иногда на этом радио тебе попадаются твои скромные начинающие коллеги, которые потом вырастают настоящих звезд, кино, телевидение, а то и эстрады. Вот. И это какое-то бесконечное движение, которое происходит вокруг тебя. Наверное, это тот самый дом, который вот мне лично очень подходит.
2: Владимир, не расстраивайся. Если тебе негде жить, мы положим тебе коврик здесь, прямо на радиостанции, надувной.
1: Когда-то, когда радио «Семерка» только начиналось, здесь действительно был так называемый диван для тех сотрудников, которые жены выгоняли из дома. И он все время был перманентно кем-то занят. И это, кстати, частая практика на радиостанциях в Петербурге, когда я уже работал, получается, в конце 90-х. Практически в каждой радиостанции, где я работал, всегда я видел что-то похожее, да, такое, как бы, скажем так, место для, либо, допустим, там сотрудника ночного эфира. Некоторые ночной эфир ведут тоже, вот.
2: Да, я знаю, я вел.
1: Ну да, я тоже, на самом деле, что-то похожее делал на радио, которое впоследствии было воспето одной из сотрудниц радиостанции, как Питер ФМ, да, то есть когда редактор службы информации Оксана Бычкова стала кинорежиссером, она сняла про все вот эти наши юные годы на петербургском радио, сняла фильм «Питер ФМ», и он даже как-то наоборот вообще, в принципе, продвинул и сам Петербург, и радиоформат, и это стало какой-то легендой. Приятно, что я имею к этому самое прямое отношение.
2: Ну, вообще, у нас весь эфир сегодня будет посвящен тому, какое приятное отношение мы и имеем к радио. Да, поэтому мы
1: готовьтесь к ностальгии, друзья.
2: И самое главное, вы сегодня можете поздравить свою любимую радиостанцию «Семерку» с профессиональным праздником, днем работников радио и работников связи. Поэтому участвуйте в этом замечательном событии, пишите свои комментарии, где бы вам ни пришлось их написать. В группе ВКонтакте, во всех других наших источниках. Пишите, пишите и пишите.
1: Да, ну и у нас, конечно же, для вас опрос. Какая вы радиостанция? Не ожидали, да? Да. Вы тоже радио. Вот. И у нас большая семерка вариантов ответов. Какое вы радио? Первый. Ретро-волна, но свежая.
2: Да, второе. Шутки нон-стоп 24/7.
1: Радио вечных вопросов.
2: Или четвертое. Волна вселенской любви.
1: Да, машем лапой нашим соседям по медиахолдингу. Ну и дальше идем. Радио размышлений о вечном. Я на похожем радио работал в Петербурге, радио «Эрмитаж» называлось.
2: Да?
1: Да. Ну, до сих пор называется.
2: Шестое — это эфир хаотичных мыслей.
1: А это я даже не знаю, что такое, да, за эфир хаотичных...
2: Мне кажется, это наш эфир постоянно.
1: А, да? Ну, нет, на самом деле, наш эфир — это следующий пункт. Вот. Седьмой. Радио, где есть большая семерка. Итак, выбирайте, конечно же... любой из вариантов, и пишите свое мнение о том, какое вы радио во ВКонтакте, в «Семерка», в группе. В финале выясним итоги, не стесняйтесь, голосуйте. И, конечно, слушайте «Большую семерку». Да.
2: Везде, где есть возможность ее слушать, в ваших радиоприемниках, в умных колонках Яндекс и ВК, или просто онлайн на нашем сайте radio7fm.ru.
1: Да, а сейчас узнаем, как готовиться к грядущему еще одному важному патриотическому празднику 9 мая. Регион страны «Семерка 2».
0: Регион 7-2.
1: Едем в село Амутинское, где подключен к газу и зажжен вечный огонь. Специалисты проложили газопровод, поставили регуляторы и систему учета. В торжественном мероприятии приняли участие директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тягинцев, глава Амутинского округа Олег Кузнецов, ветераны и жители села. Всего в муниципалитетах Тюменской области открыто около 1000 мемориалов, комплексов, аллей и досок с именами фронтовиков.
2: А в Заводоуковске в парке воинской славы установили макет пограничной вышки высотой 3,5 метра. Как рассказал председатель Заводоуковской первичной организации воинов-пограничников, которые и установили макет, Александр Шалыгин, здесь же будут размещены мемориальные доски в память о героях-земляках, погибших при защите рубежей Родины.
1: Новый авиамаршрут из Тобольска в Горно-Алтайск запустят летом. Полеты будут проходить по четвергам с 4 июля по 22 октября. Как сказал глава Тобольска Петр Вагин, аэропорт Ремезов продолжает расширять географию полетов. В туристический сезон это дополнительная возможность для тоболяков, ну и, допустим, гостей города, отправиться в путешествие и открыть для себя удивительные места Горного Алтая.
2: Ну, а вы сегодня откроете удивительные места «Семерки» и вообще радиоэфира, потому что в гостях у нас будут бывшие, хотя бывших, как везде.
1: Я думаю, в гостях у нас будут опытные специалисты, которые тоже что-то делали когда-то на «Семерке», а то, вы, глядишь, и сделают сегодня с нами еще что-то интересное.
2: Так что давайте оставайтесь с нами, слушайте, пишите поздравления всем тем, кому вы считаете нужным, тем, кто работает в эфире, тем, кто каждое утро поднимает вас с постели.
1: С днем радио, дорогие друзья!
0: О погоде. Сегодня днем в Тюмени синоптики обещают плюс 26 градусов, при этом не обещают осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: на три буквы.
1: С вами по-прежнему яркий, вдохновляющий, буквы натирающий, вместе с вами улыбающийся тому, какие смешные варианты приходят, Сергей Осинцев.
2: И крепкий, и бодрящий, со всеми вариантами, как ниндзя справляющийся, Владимир Башкиров.
1: Прекрасно. Расшифрованный наш с тобой функционал, а теперь давай предоставим нашим слушателям возможность расшифровать аббревиатуру, которая в честь нашего сегодняшнего праздника, а у нас сегодня день радио.
2: Да, день радио, кстати, сегодня. Друзья, у нас праздник. Профессиональный.
1: Мы не видим ваши руки, вот. Ваши кофты и ваши брюки. Да. Задание на сегодня звучит как эхо. Наверное, это то, что отзывается в сердцах всех слушателей.
2: Это просто, когда мы с тобой приходим на эфир, у нас сразу в головах рождается песня. Мы эхо.
1: Мы долгое эхо, да.
2: Мы долгое эхо друг друга.
1: Ну что ж.
2: Друзья, давайте расшифровывать это эхо. Свои варианты расшифровки данной аббревиатуры присылайте нам в ВК, в комментарии к посту игры. Я и Владимир, мы будем их почитывать и зачитывать в эфире по мере поступления.
1: Искренне рассчитываю, что вы нас слушаете в прекрасном автомобиле с волшебным звуком. Именно такой вам всегда предоставит генеральный партнер шоу «Большая семерка» «Базис Моторс». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Иногородним клиентам компенсируется проживание в Тюмени при покупке кроссоверов «Черри» и «Теннет» в «Базис Моторс». Например, вы можете приехать на праздник даже вот на День Победы в Тюмень, да, то есть посетить какие-то знаковые «Большую семерку» красивых мест Тюмени, включая «Мост влюбленных», автор названия которого сидит вот буквально напротив меня. А также можете посетить «Большой тюменский драматический театр». Правда, когда он уже вернется с московских гастролей.
2: Автор названия тоже сидит напротив меня.
1: Да, автор названия которого тоже... А, это ты придумал название «Большой драматический театр»?
2: Да, да.
1: Ух ты. Ну, прекрасно.
2: Вообще придумали жители, я просто сказал, а давайте будем. И все. Хотя название же неофициальное.
1: А ничего, что в Москве такой уже был?
2: А ничего, я вот тогда был директором Урин, я его спросил, сказал, да, вы же драматические, а мы балет, а оперы.
1: А я подумал, что это была мода, когда в Тюмени такая московская топография началась. Допустим, там Цветной бульвар пошел, да, Большой драматический театр.
2: В Питере тоже есть большой драматический театр, это в Станогово.
1: Ну да. Тут спорить мы не будем, да. Вот, ждем, что скоро площадь 400-летия Тюмени, поскольку не актуальная цифра уже 40 лет как, будет переименована в театральную, и тогда в Тюмени появится еще и театральная площадь, и будет она, как и аналог в Москве, находиться прямо по центру города. Ну что ж, мы движемся дальше, да, то есть, соответственно, все-таки я еще дорасскажу, что раз уж вы можете прожить в Тюмени при покупке кроссоверов «Черри» и «Теннет» в «Базис Моторс», то вам нужно приехать на Федюнинского, 83. А для этого нужно любить «Теннет» и жить движением, и записаться на тест-драйв по номеру 57-70-17, 57-70-17.
0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.

0: Народный микрофон.
1: Ну, а народный микрофон сегодня, как и все, практически в нашем эфире посвящено профессиональному празднику и медиахолдинга нашего «Семерка», и вообще всего радиовещания. Сегодня день радио, с чем мы всех поздравляем. Сергей Осинцев, с днем радио тебя.
2: Владимир, поздравляю тебя с национальным международным праздником, днем российского радио.
1: А теперь давай то же самое, только Александр и Маршал.
2: Саша Маршал, поздравляем тебя с национальным международным российским праздником.
1: Днем радио! Вот. Ну а Саша, сжимая микрофон своей красивой девичьей рукой, народный, пробежала победным маршем, конечно же, по региону «Семерка-2», и у всех у вас, наши земляки, узнала, за что вы любите радио. Конечно же, я знаю, за что. За кого? Но узнаем ваше мнение из первых уст.
0: Народный микрофон.
3: Всем приветик, меня зовут Саша Маршал. Для кого-то радио – это просто фоновая музыка, а для кого-то это второй дом. Мы решили узнать у тех, кто здесь работает, почему они любят радио.
4: За своих замечательных, талантливых коллег, за хорошую музыку, за интересные встречи, за классное настроение по утрам.
5: Я люблю свою работу на радио, потому что мне очень нравится ощущение сопричастности с огромной невидимой аудиторией. Ну и плюс, от творческой работы не выгораешь.
6: Я считаю, что радио – это, конечно, работа мечты. Я всю жизнь мечтала попасть на радио, и когда моя мечта осуществилась, я поняла, что я самый счастливый человек в мире. Радио – это магия. Когда ты включаешь радио, ты слышишь только голос, и ты представляешь абсолютно все, что тебе хочется представить. И в этом и есть самая главная магия радио.
7: Я люблю радио, потому что оно подарило мне очень много знакомств с интересными людьми. Это всегда какой-то веселый поток, классные гости, различные мероприятия, драйвовая музыка. А какой у нас коллектив? Нет, вы вообще видели? А какой у нас коллектив? Ну и вообще, куда в конце концов мне ходить наряжаться и блистать?
3: Я тоже сегодня признаюсь в любви своей работе. Сергей, Владимир, а за что вы любите это место?
1: Так, это место мы не любим, а вот радио любим, Саша. Вот, за тебя, конечно же. А за что еще, Саша?
2: Да, за наших прекрасных коллег, которые вот сейчас так замечательно говорили о том месте, в котором они работают, о радиостанции большая, наша огромная, всеобъемлющая «Семерка». И надеюсь, что наша дружба и наше присутствие друг с другом будет еще более долгим.
1: Под этими словами подписывается, буквально подписывается всей мощью своих лошадиных сил генеральный партнер шоу «Большая семерка» «Базис Моторс», официальный дилер «Черри и Теннет». Кроссоверы «Теннет» с поддержкой на 5 лет в рассрочку от 0,01% на 8 лет. Приглашаем всех в дилерский центр «Базис Моторс» на Федюнинского 83. «Теннет», живи движением. Записывайся на тест-драйв по номеру 57-70-17, 57-70-17.
0: «Большая семерка». Мы все на одной волне. О погоде.
8: Сегодня днем в Тюмени синоптики обещают плюс 26 градусов, при этом не обещают осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
0: Реклама.
9: Летние костюмы для охоты и рыбалки покупай в Крепыже.
10: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
11: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ЛКСМ 24. Телефон 215-150.
9: Летние костюмы для охоты и рыбалки покупай в Крепыже.
12: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
13: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь – скидка твоя. Друг подключается – скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
11: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
14: Телефон рекламной службы 21-88-21.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Диванные эксперты.
1: С вами яркий, вдохновляющий на диване большой семерки, восседающий Сергей Осинцев.
2: И крепкий, и бодрящий, любой диван в любой угол загоняющий Владимир Башкиров.
1: О да, люблю я подвигать диваны, если уж не помять их как следует.
2: Помять диваны.
1: Да. Ну а сейчас пока что вернемся к новостям.
2: Давай.
1: К слову о том, с кем, ну как бы, удивительно круто проводить время на диване. Это россиянки. Вот так вот. А россиянки что делают? Они назвали Smart Casual самым привлекательным мужским стилем. Сергей, тебе объясню, как любитель английского. Это никакого отношения к смартфону не имеет, стиль. Это не то, где карманы для смартфона. Это Smart Casual, это на самом деле то, как одет ты.
2: Да, я знаю.
1: И, наверное, то, как одет я.
2: Вот. Я знаю, что такое Smart Casual.
1: Хотя у меня такой как бы микс готического стиля, да, потому что я в черном весь. Да я из Петербурга. У нас там Михаил Боярский всем дресс-код вел. Черное носить, белое не надевать. Вот мы так и ходим там все. Вот. Шучу, конечно. Итак, Smart Casual – самый привлекательный мужской стиль для россиянок. На втором месте оказались минимализм, потом классический стиль. Минимализм – это, я понимаю, что мужчина в хорошей форме, в одних плавках, да? На пляже. Минимал. Смотрите, ну, конечно, в топ также вошли одежды из серии «Я у мамы силовик», «Я рыбак» и «Вахтовик». Ну, то есть максимум всяких маскалатных пятен, широкие штаны с карманами, вот, ну, и кипарь такой, да? Вот, иногда сочетается с футболкой сетчатого типа.
2: Не, на самом деле, стиль милитари совсем еще недавно был представлен прям во всем масс-марте. Люди носили, да, зеленые штаны с пятнами, с такими защитными футболки.
1: И вот ты знаешь, в свете всяких разных мировых событий, подчеркну, мировых, он стал уходить с подиума.
2: Я знаю, да, поэтому я все это повыбрасывал. Да.
1: А, я думал, ты скажешь, я все это искупил.
2: Нет, на самом деле, вот все, что перечислено россиянками, все это мне нравится, я люблю и минимализм, когда особенно жарко, вообще минимализм мое. Вот, базовый гардероб тоже у меня есть специальный, ну а smart casual это вообще то, как я обычно люблю одеваться, смешивая как бы официальный стиль с таким легким, практически, ну не домашним, таким свободным, да. Например, деловые штаны, пиджак и в нем футболка.
1: Ну потому что smart casual переводится с английского на русский как быть умным каждый день.
2: Да, отлично. Отлично, я не зря это выбрал.
1: Ну вот раз мы узнали, собственно, что любят россиянки, вот, то узнаем, собственно, что россияне используют для поисков ответов на бытовые, на casual вопросы, вот, ежедневные. 8% из них, ища ответ на все свои вопросы, используют искусственный интеллект. О как. По данным исследования Rambler, россияне, в общем, они к помощникам идут за тематическими новостями и полезным контентом. Мы сегодня так делаем. Я тебе рассказываю новости, а ты их обсуждаешь потом.
2: Ну да, но на самом деле так оно и было и раньше, еще до прихода искусственного интеллекта.
1: Это что, большая энциклопедия была?
2: Нет, энциклопедия была. Есть, допустим, медицинская энциклопедия, в которую я лично, например, залезал, когда у меня что-то начинало где-то свербить, я думал, что это за болезнь такая. Вот. Люди обращались к поисковикам, к браузерам и писали, если у меня болит нога, это что? И вот так вот. А потом появился искусственный интеллект, и он стал с тобой разговаривать. Стало легче находить проблему. То есть ты говорил, эй, привет, там, я не знаю, у меня вот искусственный интеллект зовут Вертер. Я говорю, привет, Вертер, что вот у меня болит, если у меня болит вот это? И он тебе все рассказывает и даже рецепты выписывает.
1: Я сейчас раскрою страшную тайну.
2: Давай.
1: Вот. Раз уж сегодня день радио, будем снимать покровы со всяких разных топ-секрет. Итак, россиянки. Оказывается, Сергей использует искусственный интеллект для того, чтобы, внимание, правильно объяснить мужчине, почему он не прав. Вот. Так тоже происходит, да.
2: Ну, потому что иногда у россиянок нет возможности поделиться с подругами.
1: Нет, если раньше, знаешь, была такая история, что девушке сказать нечего в ответ на твой аргумент, она говорит такая, ну все. А теперь нет, теперь она быстренько GPT-чат набирает, и он ей тут же сразу 20 абзацев, почему мужчина не прав.
2: Это, я вот это называю, знаешь как?
1: Как?
2: Это называется «пошла к другому мужику посоветоваться, что сделать со своим мужиком».
1: А, то есть, грубо говоря, GPT-чат — это такой другой мужик.
2: Да.
1: Понятно. Да. Ну, понятно.
2: Будь
1: ну,
2: осторожен.
1: Поэтому, слушайте, а наоборот, можно к позитивам теперь относиться к тому, когда девушка говорит, что у нее теперь есть другой мужчина. Надо уточнить, этот мужчина живой или искусственный интеллект, вот.
2: Ну, и другое, это возможность мужчины пойти налево хотя бы к искусственной интеллекше.
1: А, вот так вот, да? То есть ты предлагаешь, как бы, и россиянам тоже, да? То есть, особенно тем, кто смарт-кэжуал одет, да, пользоваться смартфонами своими. Это же логично. Ну, хорошо. Вот. Но самое главное, и россиянам, и россиянкам, и всем жителям региона «Семерка-2», да, регионки нашей, слушать «Большую семерку», потому что мы всегда с вами и любим вас, и слушая нас, конечно же, ты можешь все.
0: «Большая семерка». «Большая семерка». «Ты можешь».

0: погоде. Сегодня днем в Тюмени синоптики обещают плюс 26 градусов, при этом не обещают осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет. Берут тут. Федюнинского 12А.
3: Все, хватит. Всех накорми, посуду за ними убери, да еще и весь дом на мне. А я ведь женщина.
4: Дорогая, просто позвони в компанию «Виадук» по номеру 98 70 90. И они сделают все за тебя, причем недорого.
3: 98 70 90?
4: Да.
5: Чистота – наш лучший друг, если с вами «Виадук».
1: Телефон рекламной службы 21 88 21.
6: Я

0: Где бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Агентство странных новостей.
2: С вами агент 007-ка Сергей Осинцев.
3: И агент 72 Владимир Башкиров.
2: И поскольку Большая Семерка встречает сегодня День радио, то мы, как радио, собрали вам день удивительных странных новостей из разных стран, где, собственно, странные вещи происходят. Сергей, ты готов?
3: Да, конечно.
2: Внимание! Слушайте, все, кто нас вот сейчас прямо прослушивает, вы либо присядьте поудобнее, да, либо сядьте, если стоите, потому что вы сейчас упадете. Швейцарец, внимание! Нет, я можно прочитаю вот это в тишине и с пафосом?
3: Давай.
2: Житель Швейцарии провозгласил себя королем, завладев 148 участками, включая лесные массивы и дороги. Мужчина пошил себе мантию, учредил орден и создал имперский банк. Вот, ну как минимум, да? Хорошо жить в Швейцарии, как выясняется. Свой успех мужчина объяснил знанием местного законодательства, которое позволяет бесплатно забирать бесхозные объекты. Это что вообще происходит? Я что-то не понимаю.
3: Слушай, ну видишь, если у них и так законодательство устроено, и это законно, то нормально. И видишь, люди могут спокойно сказать тебе: здравствуйте, я король, я царь.
2: Подожди, на этом еще все не закончилось. На данный момент житель Швейцарии требует у соседей плату за содержание дорог и продает разрешение на проезд. Такой сам себе губернатор, короче. Ну, только он король. У своего дома король разместил купленный бронетранспортер. Какое-то такое. Это Швейцария, друг мой. Это не какой-нибудь там,
3: да,
2: Конго.
3: Если вдруг возмущенные люди подходят, стучатся к нему домой, так приоткрывает люк бронетранспортера и говорит: кто там?
2: Короче, как на это отреагировало правительство Швейцарии? Начались юридические споры. Можно так было или нельзя? То есть никто не может прийти ему сказать: слышь, ты король, пошел отсюда.
3: А у него есть бронетранспортер.
2: То есть, а у правительства Швейцарии, конечно, нет возможности как-либо с ним справиться, потому что они каждый раз, когда заходит разговор: слушайте, мы своего короля этого как-нибудь трона лишимся, говорят, у него же бронетранспортер.
3: Слушайте, да. Швейцария, она же такая страна, она же никогда ни в чем не участвует. Поэтому получается, таким чудным образом люди просто получают возможность стать королями внутри одного большого швейцарского королевства.
2: Поэтому завершим мы эту новость словами: все могут короли, все могут короли.
3: Но на самом деле у нас же так же все. Просто люди не выходят и говорят: я король. Завладевают огромным количеством участков, живут, развивают эти участки, получают с этого дела мзду, где-то себе в дома тихонечко носят мантию, но на публике говорят: я слуга народа.
2: А, вот так вот, да? Это сейчас была очень тонкая политическая подоплека от нашего политического обозревателя Сергея Осинцева. Ну ладно.
3: Я вообще просто про сказки сказочные.
2: Ну да. Итак, мы вернемся сейчас, опять же, в заграницу. В данном случае переедем в Швейцарию, Великобританию, где тоже происходит какой-то трэш-ад. Ну что делать? День такой, день радио. Фермер, внимание, Сергей, решил разводить уродливых коров, и мы сейчас говорим не про Прохора Шаляпина. Вот. Фермер решил разводить уродливых коров, вот, но не самих коров разводить, а вот он решил это делать из-за навязчивости тиктокеров.
3: Так.
2: В общем, есть такой парк Peak District, где уже 4 года посетители беспокоят хайлендских коров. Это очень такие крутые коровы. Их обнимают, фотографируют, кормят, хотя это запрещено. Вот. Коровы не хотят фотографироваться. Они говорят: я еще это не накрашенная вышла. Фермер нашелся, Берч, наш герой, и считает, что виной этому всему социальные сети, потому что коровы стали трендом благодаря этим тиктокерам несчастным. И вышел он на тропу в борьбы с тиктоком и тиктокерами, чтобы отпугнуть вот этих вот любителей селфи и вообще вот всех тиктокеров. Он стал разводить коров, ну, как бы на лицо ужасных, но добрых внутри. Ну, то есть менее фотогеничных. Ну, это же насколько должна быть страшная корова? И как он это делает, мне интересно. Он как он модифицирует генно, да, то, что корова теперь должна быть страшной, прям настолько страшной, что ты боишься с ней сфотографироваться.
3: Другой вопрос. Причем тут коровы? Бедные животные теперь вынуждены не краситься, не надевать нарядные платьица.
2: Да. Он их из дому не выпускает, получается. Типа, ты куда такая красивая пошла, говорит он. Слышь, ты корова.
3: И он делает естественный отбор, то есть выбирает некрасивую корову и некрасивого быка и скрещивает их, и получаются некрасивые дети. А потом от этих некрасивых детей следующие некрасивые. То есть вот такая селекция, понимаешь?
2: Такая многоходовка.
3: Зачем? Когда просто можно было придумать какие-нибудь... Люди-то ведь понимаешь, в чем дело? Тиктокеры начнут ведь на это обращать внимание и сделают трендом некрасивых коров.
2: Это на самом деле, знаешь почему? Потому что он не смотрел фильм под названием «Дэдпул и Росомаха». Там как раз в краю угла все любили самую уродливую собаку на земле. Такая была найдена путем рейтинга. И вот эту собаку сделали неожиданно героем линейным, получается, всего фильма. И там по сюжету Дэдпул страшно любит этого пса и пытается от других своих Дэдпулов этого пса отобрать. Вот. Самую уродливую собаку на земле. И вот с коровами та же ситуация. Потому что красота, она в глазах смотрящего. И то, что для фермера некрасиво, может быть... оказаться, наоборот, еще более привлекательным для тиктокеров. В общем, мне кажется, человек себе яму роет.
3: Я бы сказал так, красота в глазах едящего. Главное, чтобы молоко было вкусное и мясо полезное.
2: Есть ощущение, что вот британским фермерам просто нефиг делать, в отличие от наших, например, исетских там, галышмановских, да?
3: Да, пошли бы лучше лепешки поубирали.
2: Вот именно, коровье.
0: Большая семерка. Большая, прибольшая.

0: По будням на «семерке» раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова, 168. Московский тракт, 134Б. Дамбовская, 13. 30 лет Победы, 131. Подробности в группе ВК «семерка». Возрастное ограничение 16+.
1: Большая «семерка». Сергей Осинцев
2: и Владимир Башкиров.
1: Реклама.
3: Поехали!
0: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
4: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 34-52.
5: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион. Один для всех. Новый двигатель. Новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
6: Новый полноразмерный кроссовер «Тена Т7». В Базис Моторс. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83. Телефон 57-70-17. Предложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Тена Т7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Базис Моторс.
7: Телефон рекламной службы 21-88-21.

0: где бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Большая семерка. Большая семерка.
2: Встречает День радио. Большая семерка вместе с вами. Яркий, вдохновляющий, а по-прежнему День радио встречающий Сергей Осинцев.
3: И крепкий, и бодрящий на радио, как дома пребывающий Владимир Башкиров.
2: Да, потому что радио — это мой дом. А временами даже дурдом.
3: Вы его купили уже?
2: Нет, еще не купил.
3: А коллеги знают, что вы отжали у них помещение? Это мой дом! Это мой дом!
2: Саша Маршал еще не знает, что она живет у меня дома. Итак, какая вы радиостанция? Спрашиваем мы всех вас, потому что все вы, наши дорогие слушатели, какая-то по темпераменту радиостанции. Вот. У нас большая семерка вариантов ответов на этот вопрос. Ретро-волна, но свежая. Uh-huh. Шутки нон-стоп 24/7. Uh-huh. Радио вечных вопросов. Uh-huh. Волна вселенской любви. Uh-huh. Радио размышлений о вечном. Uh-huh. Эфир хаотичных мыслей. Uh-huh. Радио и ага. Радио га-га. Ну, хорошо, не было такого варианта. Но есть седьмой. Радио, где есть большая семерка. Мы вот, на него и ставим.
3: Да, этот вариант, кстати, побеждает. Пока больше всего проголосовали именно за радио, где есть большая семерка. На втором месте эфир хаотичных мыслей. Это нас поддерживают люди. И на третьем сразу три варианта. Это размышления о вечном, шутки нон-стоп и ретро-музыка. Но свежая.
2: Да, ну что ж.
3: Прям про наш эфир все расписано.
2: Да. Абсолютно точно. Мы движемся дальше, но поскольку двигаться всегда лучше на крутом автомобиле, я не могу взять и не прочитать еще раз это важное сообщение, что генеральный партнер шоу «Большая семерка» — это «Базис Моторс», официальный дилер «Черри» и «Теннет». Иногородним клиентам компенсируется проживание в Тюмени при покупке кроссоверов «Черри» и «Теннет» в «Базис Моторс». Приезжайте на Федюнинского, 83, «Теннет», живи движением и записывайся на тест-драйв по номеру 57-70-17, 57-70-17. В следующем часе нас ждут высококомпетентные в области радиовещания, особенно работе на радио «Семерка» гости. Также мы поиграем с вами в игру «Мема-7», «Мема-7» на «Семерке». Продолжим расшифровывать нашу с вами аббревиатуру в игре на три буквы, которая звучит как «Эхо».
3: Да, кстати, много интересных вариантов там появилось.
2: Да, мы сейчас как их расскажем, вот как много интересного покажем. Ну и, конечно же, ждем прекрасных новостей от нашей радионяни. Вот, от нашей прекрасной Надежды Антипиной. Движемся дальше. С вами большая, празднующая свой профессиональный праздник, семерка.
0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.

0: Тюменской области. 8 часов утра. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа – Basis Motors, официальный дилер BLG в Тюмени.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus в Basis Motors и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus в Basis Motors – моя движущая сила. Звоните 57 70 17. BLG – надежность в движении.
3: Новости на семерке.
4: В студии Надя Антипина. Доброе утро. В Тюмени и Тюменском округе общее количество жителей превысило 1 миллион человек. Как сообщили УРАРУ в Тюменьстате, в областной столице, по последним данным, живет 872 тысячи человек, а в районе 146 тысяч. Самым населенным округом города оказался Восточный. В районе же в топ густонаселенных поселений вошли Московское, Боровское, Каскаринское и Багандинское. Напомню, ранее УРАРУ писала, что губернатор региона Александр Мор предполагает, что Тюмень станет миллионником в период между 2030 и 40-м годами. В Тюмени могут отказаться от салюта на 9 мая. Праздничный фейерверк в День Победы в этом году, вероятно, не состоится. Об этом рассказал 72.ру глава города Максим Афанасьев. Изначально салют планировали провести 9 мая в 22 часа на набережной, однако сейчас этот вопрос пересматривают. Причина – это обращение горожан и общая обстановка, которую власти считают важным учитывать. По словам мэра, окончательное решение примут после консультации с правоохранительными органами. При этом он отметил, что приоритетом остается безопасность. В городской администрации рассчитывают, что жители с пониманием отнесутся к возможной отмене салюта. Полевую кашу предложат пассажирам и гостям Тюменского аэропорта Рощино сегодня в 12 часов. На площади перед аэровокзалом пройдет торжество, приуроченное ко Дню Победы. По информации организаторов, в программе выставка военной техники и вооружения. Специалисты ТВИКУ и ветераны-пограничники Тюменской области представят военные машины, образцы современного и советского оружия. Ожидается выступление творческих коллективов. Все желающие смогут попробовать настоящую солдатскую кашу. Пройдет мастер-класс по плетению маскировочных сетей, которые будут отправлены в зону специальной военной операции. Категория 0+. Только 12% тюменцев довольны своим заработком. Треть горожан заявила, что их доход приблизился к желаемому, но каждый второй признался, что зарабатывает гораздо меньше, чем хотел бы. Это выяснил сервис выберу.ру. Опрос показал, что почти половине горожан нужно, чтобы их доход вырос в 2 и более раза. И только 18% устраивает нынешний уровень дохода. Отмечается, что граждане надеются разбогатеть благодаря бизнесу, инвестициям или же смене профессии. При этом большинство старается просто регулярно откладывать деньги. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
0: Большая семерка. Говорит и слушает Тюмень.
5: С днем радио тебе, Надежда Антипина. Спасибо тебе за прекрасные новости. Такие же быстрые, мощные и актуальные, как автомобили генерального партнера шоу «Большая семерка» Basis Motors официального дилера Cherry и Tenet. Выгода на Tenet по программе Trade-in до 200 тысяч рублей в Basis Motors. Зафиксируй выгоду, Сергей Осинцев, поедающий пироги в честь профессионального праздника.
6: Зачем ты меня сдаешь?
5: Как я не сдаю тебя. Я тебя, так сказать, поддерживаю даже. Кушай на здоровье. Выгоду, главное, зафиксируй. Приглашаем всех в дилерский центр Basis Motors на Федюнинского, 83. Tenet, живи движением. Записывайся на тест-драйв по номеру 57-70-17, 57-70-17. Знаешь, что самое главное во всех этих номерах?
6: Да.
5: В каждой части этого телефонного номера есть большая семерка.
0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: О погоде.
8: Сегодня днем в Тюмени синоптики обещают плюс 26 градусов, при этом не обещают осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

0: Большая семерка. Мы все на одной волне.
1: Ну и угадайте, какая у нас волна, конечно же, праздничная, потому что Большая семерка сегодня только и делает, что день радио отмечает и компетентных вопросах радиовещания на медиахолдинге «Семерка», кстати, же у себя в студии встречает. Итак, с вами яркий, вдохновляющий, гостей в студии встречающий, пироги их поедающий Сергей Осинцев.
2: И крепкий, и бодрящий, руками своими длинными до пирогов не доставляющий.
1: Недоставающий, да,
2: Владимир Башкир.
1: Ну и, конечно же, у нас в гостях Сергей Шмидт, экс-ведущий утреннего шоу ЖКХ.
3: Доброе утро.
1: Да, а также его коллега по этому шоу, а также утренним шоу «Отличники» Жора Крапивин. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Жора. У нас на вас досье, месье, читайте досье.
4: Здравствуйте, здравствуйте, радиослушатели. Как долго же мы с вами не слышались.
2: Ну что, сейчас я про вас все тайны расскажу, а дальше будем про эти тайны выяснять более все подробно.
1: Да.
2: Сергей, главный талант — придумывать отмазки. Сразу в студию пришел и начал отмазываться. Придумывает отмазки. Невредная привычка — это как раз тоже отмазываться. Рилсы Сергей называет своим хобби, мечтает о простом, чтобы у всех все было.
1: Но мы не против, кстати, как все.
2: Да.
1: Вот. Жора импровизацию считает своим главным талантом. Увлекается садоводством. В садоводстве тоже предпочитает импровизировать. Просыпаться по утрам — его невредная привычка. С чем вас поздравляем. Мы тоже по утрам просыпаемся. Не знаю, насколько это вредно или невредно.
2: Это очень вредно.
1: Вот, насколько я знаю, Сергей Осинцев, он еще и не просыпается по утрам.
2: Да,
1: он приходит в сомнобулическом состоянии на работу и таким же отсюда уходит.
2: Слушайте, Сергей, Жор, давайте рассказывайте. Вообще, когда вы впервые попали на радио?
1: Семерка.
2: Да, на семерку. Раз мы тут сегодня собираем только людей семерочных, мы с Владимиром... Владимир семерочный, кстати, я нет.
4: Да. Вообще, история взаимодействия с Радио 7 моя началась гораздо раньше, чем появилось шоу «Отличники» или шоу ЖКХ. Угу. Потому что когда я учился еще на филфаке, уже здесь такой есть Денис Кораблев, угу, он уже такой. Тогда работал здесь на семерке.
2: Он старый, да.
4: И приглашал меня на стажировку. И ночные эфиры — это самое легендарное и лучшее, мне кажется, что может быть на радиостанциях. В общем, знакомство с радио у меня с ночных эфиров началось.
2: Это говорил Жора Крапивин, те, кто нас не смотрят, а слушают только. Ну, а, пожалуйста, Сергей Шмидт, как ваше увлечение радио началось с семеркой?
3: Ой, не знаю, я даже не помню. Мне кто-то позвал, мне сказали, есть место в шоу в «Отличниках», а я раз вспомнил, что в школе нормально учился, думаю, ну, давайте попробуем.
1: И... А, «Отличники» вы тоже вели, получается, да?
3: У нас немножко,
1: просто пишут, что это только Жора
3: на излете, так скажем.
1: Понятно. Ну, в общем, значит, ЖКХ и «Отличники» — это оба шоу, которые вы оба вели.
2: А в итоге, насколько долго вы задержались на радио, когда пришли вот с первого раза?
4: Так, слушайте, года два, наверное, а может, даже и поболее чуть-чуть.
1: Так, а вы, Сергей?
3: Я на год, мне кажется. Я пришел в октябре 17-го и где-то ушел в октябре, в ноябре 18-го,
1: насколько я помню. У нас такой поэтический вопрос от редактора. У нас, кстати, редактор не любит, когда его упоминают в эфире, поэтому еще раз скажу, что это от редактора вопрос.
2: От редактора вопрос.
1: Да, вопрос от... Знаешь, от кого вопрос?
2: От редактора, да.
1: От редактора, да.
2: А кто у нас
1: редактор? Вот, итак. Вопрос следующий. А раз он от редактора, то он звучит поэтически. Скажите, Жора, скажите, Сергей, а вы скучаете по магии радиоэфира?
4: Ох, конечно, скучаю. Вот этот мандраж, волнение. Так приятно, мы с Сергеем встретились за 15 минут. Ему почему-то совершенно не волнительно. Вот он стоит и вот проснись. А мне, вот я вспомнил этот адреналин, прилив энергии. И вот по нему, конечно, скучаешь.
1: Жора волнуется раз, Жора волнуется два, Жора волнуется три. Да.
2: Слушайте, ну, все равно же вот ушли с радио, не хотелось потом вернуться или пойти организовать свою какую-нибудь радиостанцию или хотя бы вести какие-то подкасты, например.
4: А я потом на телевидение с радио ушел, uh-huh. Поэтому как бы...
1: И сейчас там?
4: Нет, все, сейчас я сам с собой работаю ежедневно, исключительно над собой.
1: Самозанятый?
4: Да.
1: А, понятно. Раньше так. Это называлось порнохаб, но неважно.
2: Все равно Сергею Шмидту не дадим молчать. Сергей?
3: Я скучаю иногда. Если честно, иногда скучаю. Но я недавно выступал со стендапом, и там зал такой, там, где справа, короче, никому не видно было. Грубо говоря, они пришли на подкаст или на радио выступление. Поэтому...
1: А, то есть все-таки...
3: Нет-то я участвую.
1: Радиоскиллы пригождаются, когда что-то кому-то говоришь.
2: А вот следующий вопрос от нашего редактора. Какие шоу вы вели?
1: Неужели же ЖКХ и «Отличники»? Это правда, да? Вот. Ну, хорошо, смотрите. А какой был год? Во что играли. Ну, это, интересно вам на это отвечать?
2: ЖКХ это было утреннее шоу?
4: Да, да, это оба были утренние шоу. И мы играли. Я вот помню, моя любимая программа была «Это кошмар Ожегова». У нас была девочка Даша, которая в свои 18 лет обладала недюжинным интеллектом. И что я у нее не спроси, у нее всегда была абсолютно своя точка зрения на это.
3: А недюжинный — это насколько большой?
4: Это я...
3: Возможно, не дюжина, это даже комплимент.
1: Вот смотрите, есть такое понятие, как дюжина. Вот. А не дюжина — это не дюжина. Вот.
3: Да, в любую сторону.
2: Да. То есть у вас в ЖКХ была еще девочка, да?
3: Две.
2: Две даже? Да. То есть у вас было четверо, получается.
1: Да. Абба это называется.
2: Нам вот девочек
1: на
2: не доверяют.
3: Представляете себе бюджеты, какие были в 17-м году.
2: Да, это ж... Можно было позволить себе четыре ведущих на утреннем шоу.
3: Правда, одну из них с недюжинным интеллектом.
1: Мы еле-еле себе Сашу Маршал можем позволить.
2: Да, у нас, к сожалению, вот пироги, вот это максимум, что нам приносят, и то не каждый день.
1: Так,
2: стало нищать радио.
1: Вопрос от капитана Очевидность. Вы скажите честно, а вы сами радио слушаете?
4: Конечно. Приходится же, мы же иногда ездим в такси.
1: А, понятно.
3: Да, редко, но на даче вообще заходит очень круто.
2: Ну, а вообще, иногда вот, когда вы людям рассказываете про то, что вы работаете, не все же знают, например, знакомые какие-то появляются, говорят, а чем ты занимаешься? Ну, вот работал на радио. Начинают какие-то вопросы задавать, типа, а как там музыку ставили, а как вы там приветы передавали?
4: Все просятся посмотреть и поговорить в микрофон. Вот это точно было.
1: А, и обратный вопрос. Те, кто вообще не знает, чем вы заняты были раньше, что у вас был такой опыт, и они, когда слушают вас голос или манеру подачи, они задают такой вопрос. Вы в мультфильмах не сняли, вы на радио не работали?
3: Они спрашивают, ты работал на радио? И ты работал на радио?
1: Ты? На радио?
3: Это логопед мой говорит.
1: А, понятно.
2: Слушайте, ну а мы продолжим всю радиоисторию. Вашу, я напомню, что у нас в гостях сегодня Сергей Шмидт, экс-ведущий утреннего шоу ЖКХ, и Жора Крапивин, экс-ведущий утреннего шоу ЖКХ и «Отличники». Ну, вообще экс-ведущих не бывает. Просто одно время есть у людей микрофоны, а другое время у них нет. Вот и вся разница.
1: Ну что ж, движемся дальше. Мы по-прежнему продолжаем отмечать День радио. И вы, конечно же, можете поздравить нас с этим прекрасным праздником в группе ВК, например. И там же вы можете смотреть видеотрансляцию с нашими удивительными гостями.
0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.

0: Мимасим на семерке.
1: И делаем это празднично. В студии у нас сразу 4 радиоведущих, 2 из которых под видом гостей затесались. Вот. Плюс ко всему, все 4 с опытом радиошоу утренних. Но напомним о том, что мы играем в игру Мимасим. Задача — это угадать задуманный нами образ, который при помощи искусственного интеллекта мы нарисовали, выложили его в группе ВК. Вы смотрите, угадываете максимально точно, что задумано. Подсказка от Сергея Осинцева.
2: Да, мы сгенерировали аниме-аватар одного ученого. Я хочу от себя добавить к подсказке, что этот ученый, кстати, жил в Тюмени.
1: Ух ты!
2: Да.
1: Вот так вот.
2: А приз у нас сертификат во Флуа-центр. Это такая большая ванна с соленой водой. Вы лежите в ней целый час, наверное, в темноте, в тишине. Но даже не лежите, а парите в этой самой воде, потому что она очень-очень соленая. Расслабляйтесь, мысли к вам приходят умные, расслабляющие, и вам становится хорошо. Точно так же, как и нам всем сегодня на эфире Большой Семерки.
1: Да, напомню, что нам хорошо с Сергеем Шмидтом, экс-ведущим утреннего шоу на Семерке, и Жорой Крапивиным, экс-ведущим того же самого шоу. ЖКХ и отличники. Мы вернемся к ребятам сразу после рекламы. Не оставайтесь.
2: Спасибо, что помолчали вместе с нами.
1: Не оставайтесь, уходите вместе с нами, да.
0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.
3: I'm looking for a man in finance.

0: погоде. Сегодня днем в Тюмени синоптики обещают плюс 26 градусов, при этом не обещают осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
3: Свадьба, выпускной, корпоратив, семейный праздник. Выбирай «Адмирал». Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51 84 28.
0: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Havail Jolion. Обновленный Havail Jolion. Один для всех. Новый двигатель. Новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150. Встречайте новинку Soviz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Soviz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская, 123. Телефон 215-155.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.

0: компания «Базис Моторс».
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором «Джили» в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17 57 70 17.
2: Мотоблоки и культиваторы покупай в «Крепыже».
3: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в «Базис Моторс». Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57 70 17. Приложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО «Базис Моторс».
2: Мотоблоки и культиваторы покупай в «Крепыже».
4: Историю не переписать, память не стереть. Мы помним их великий подвиг. Мы живем благодаря их победе. Вечная слава героям. Вечная благодарность поколению, которое подарило нам будущее. Сеть заправочных станций ТПК поздравляет Тюмень и всю страну с Днем Великой Победы. Мы чтим прошлое и также ответственно подходим к нашему делу. Только качественное топливо. tpkgaz.ru.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 53 88 33. 53 88 33.
6: Телефон рекламной службы 21 88 21.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Большая семерка. Ты можешь все.
1: В студии Жора Крапивин и Сергей Шмидт. И сегодня у нас в гостях Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, спасибо, что позвали.
3: Ребят, да, спасибо. Так у вас здесь интересно в студии.
4: Да, так вот прикольно.
5: Большая семерка, добро пожаловать,
3: да,
5: ребята.
3: Спасибо. Как вы тут вообще работаете, так интересно. А вы музыку с чего ставите? У вас диски?
5: Я с телефона чаще всего.
3: Да, круто. А у вас прям большая фанатика.
2: А можно я вам телефон кину, трек вы его воткнете сейчас?
1: Конечно, конечно, на нашем радио можно. Все.
3: А можно приветы передать?
2: Привет.
3: Дорогая бабушка.
1: Кстати, конечно, нужно просто передать.
2: Случаем передаю привет всем страусам из села Солобоева. Там действительно есть вольвер со страусами. Вот Сенечке, Тузику, псу вашему пламенный привет. Да.
3: Слушайте, ребятки, расскажите вообще какие-то...
2: А теперь мы переобуваемся, да?
3: Да, истории интересные, вот связанные с радио. Может, какие-то поклонницы приходили, клали на стол грудь и говорили, распишитесь, пожалуйста. Ждали ли вас около... радиостанции, например. Застали ли этот период, когда радиодиджеи были прям звездами?
2: А я, кстати, понял, как это называлось, когда поклонница кладет грудь на стол. Это называется настольная игра.
3: Настольная грудь.
2: Вот.
1: Нет, на стол это же все-таки...
2: Это не настолка же!
1: Это же все-таки режимный объект, сюда кого попало не пускают. Но на подоконник за окном, да, конечно, приходили.
3: Да, приходили.
1: Ручками махали.
3: Ух ты! Поэтому решетки поставили.
2: Ручками! Вот ручками, которыми надо расписываться потом, понятно.
5: Нет. Тут просто военкомат же рядом. Тобой там присматривают. Я просто начал, познакомился с радио где-то году в 14-м, первый раз начал работать. И уже тогда, Жорик, давай не будем лукавить, мягко говоря, вот эта звездность наш, как радиоведущих, немножко уже шла на спад.
2: А, вот так вот, да?
1: Слушай, нет, у меня были знакомые, которые с воздыханием ждали моего эфира и надеялись, что я передам какой-нибудь
5: программный
1: привет.
5: Директор? Конечно, он просто с воздыханием ждал, что ты не опоздаешь. Скорее всего, что я не опоздаю.
3: На самом деле, да, вот та эпоха, когда ведущие утреннего шоу или дневного, вечернего эротического шоу, например, я такое тоже вел в свое время, были прям звездами. Сейчас мы звездами себя чувствуем, когда к нам Юля приходит с телефоном и снимает нас для сторисов, которые иногда мы даже не знаем, где посмотреть, потому что не успеваем это делать.
2: Да, Сергей, я тебя поздравляю с тем, что эта эпоха популярности радио и радиоведущих в свете последних сообщений Ростеха, которому мы верим, да, она возвращается. Да.
3: Друзья,
5: что ж, друзья, да, доброе утро.
2: Доброе утро.
5: Здравствуйте, с возвращением. Как хотели бы услышать везде в стране у нас с возвращением в большую семерку.
2: Только у нас Ростех выпустил радиоприемники специальные в виде рации военный и объявил, что теперь надо забыть о мобильном интернете, вообще всяких стримингах, вот этих вот радиостанциях, волнах и прочих, тут же стали к нам возвращаться былые кадры.
3: Слушайте, сейчас мы возвращаемся просто к проводам, я чувствую. И каждый...
2: Так ты и так и на проводе сидишь,
3: да, я
2: дорогой мой.
3: Я весь в проводах. Но в скором времени, даже когда все волны пропадут, пока останутся провода, мы сможем приходить в дом к любому человеку.
2: Давайте вспомним те времена, когда, например, мы с Сергеем еще там, я после семерки еще пришел на радиостанцию, где мы с Сергеем в разных комнатах сидели. Он в комнате, где заграничная музыка играла исключительно, а я в комнате, где исключительно русская.
3: У меня,
2: русская.
3: Кстати, была не одна комната там, а три.
2: Я исключительно в той, где русская музыка играла, да, не будем выдавать, собственно, название, но суть не в этом. Соседние радиостанции. Так вот, там как-то так удивительно были закручены, я не знаю, как-то удивительно, в общем, с наушниками АКГ, с проводом дело обстояло и с моим крутящимся стулом, что я все время к концу какого-то выхода, когда, например, у меня играла реклама, я мог куда-то выйти, понимал, что я закрутился в них и падал. Такое часто было. У кого еще смешные случаи были такие вот с проводами, связанные на радиостанции? Только у меня?
3: Или не с проводами.
1: Кто-то сломал, я помню, спинку стула.
2: А, вот так
5: да,
2: вот,
5: да?
3: Да, это вмятина в стене, это от вас до сих пор.
5: Это от меня, 100%, это от меня.
2: Хорошо, давай.
1: Знаете, как обидно, только мы закончили работать на шоу, вам сразу же сделали студию.
3: Да, понятно, потому что вы ее разрушили.
2: Ребята, у нас такого...
3: У вас же было по традиции, у вас было шоу ЖКХ, ЖКХ ни черта не делает.
2: Хорошо, смотрите.
3: Пришла другая управляющая компания.
2: Давайте так, вот еще раз. Смотри, вы чувствуете, что радио — это ваш дом? Было такое ощущение когда-то, вот когда вы на нем работали?
3: Ты, Владимир, просто сегодня в эфире с утра сама плакал и говорил, радио — это мой дом.
2: Да, да, да.
1: И, конечно, когда каждое утро
2: и в моем доме на столе пироги, много интересных гостей, как всегда, да.
3: Не мешай гостям разговаривать.
1: Да. Куда еще ты можешь приходить каждое утро в 7 часов утра, если не домой?
5: Поэтому... Там, где тебя покормят. И ты ничем, никому ничем не обязан.
2: Именно. И никто тебе не устроит сцену. Именно.
5: Точно, точно.
3: Ой, слушайте, а по свой первый эфир, вот как он проходил? Помните, когда вот вы только сели, вот кто-то из вас за пультом сидел? Или, или у вас были операторы на тот момент?
1: Нет. Ну, естественно, сначала нас за пульт не пускали, а потом, по-моему, мы все, да, посидели в свое время.
5: Ну, изначально вообще чаще всего Жори сидел, угу. Но время от времени мы садились тоже. Ну, ничего страшного, на самом деле.
3: Ну, вот самый первый, когда вот только включили микрофоны, и вот вы начали говорить, страшно было?
1: Конечно, я очень долго боролся с тем, чтобы не тараторить, потому что, когда волнение, хочется очень быстро говорить, потому что у тебя столько всяких мыслей, и вот быстренько...
3: Быстрее хочется освободиться от этого всего, да.
1: Да, и вот я учился протяжно разговаривать.
5: У меня проблема была, что я не мог улыбаться вообще. Я всегда говорил вот так вот в Тюмени прямо сейчас, плюс 15 градусов, как будто бы какую-то невероятно плохую погоду говорил. Пробки сейчас у нас, ребята, пробки. В ушах пробки, везде пробки. Вот такое было настроение.
3: Ну, прям, а сейчас вот так все говорят все стендаперы. Все, сейчас такая мода выходить на сцену и говорить как-то немножко вот так.
5: Может, они на радио готовятся.
3: Да. Ну что, мы продолжим наше общение буквально через несколько минут. Давайте дадим людям возможности послушать музыку. И впереди у нас еще подведение итогов Мимасим на семерке. Огромное количество людей, по мнению наших слушателей, проживало в Тюмени, начиная от Эйзенштейна, заканчивая Эпштейном. Но, тем не менее, человек совершенно другой. И он очень много, кстати, сделал для того, чтобы мы с вами сегодня могли
2: пообщаться. Тихо-тихо-тихо, это уже...
3: Я выбрал победителя, уже... поэтому я уже могу говорить.
2: А, да, это уже за грани было, да? Ладно, в завершение...
3: Это Андрей Ковалев.
2: А, да, именно, это Андрей Ковалев, который нам также важен и прекрасен, как генеральный партнер шоу «Большая семерка», «Базис Моторс», официальный дилер «Черри Теннет». Выгода на Теннет по программе «Трейдин» до 200 тысяч рублей в «Базис Моторс». Зафиксируй выгоду. Приглашаем всех в дилерский центр «Базис Моторс» на Федюнинского, 83. Теннет, живи движением! Записывайся на тест-драйв по номеру 57-70-17, 57-70-17.
0: Большая семерка. На земле больших людей.

0: погоде. Сегодня днем в Тюмени синоптики обещают плюс 26 градусов, при этом не обещают осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: Вальянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
0: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то...
3: А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
0: А кто тебе это настроил?
3: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
0: И штрафы не грозят?
3: Никаких штрафов. Все по закону.
0: Срочно нужен их телефон.
3: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
4: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
1: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: где бы ты ни был. Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Мема 7. Мема 7. На семерке.
2: И делаем это искрометно. Напоминаю, что в студии по-прежнему с вами Сергей Осинцев.
3: Владимир Башкиров.
2: А также высокоуполномоченные ведущие утреннего шоу на семерке в былые времена. Сергей Шмидт и Жора Крапивин.
4: Доброе утро.
2: Да, всем. Всем, кто сейчас нас слышит, доброе утро. Мы сейчас в рамках игры «Мема 7» подводим ее итоги. Наши слушатели самые быстрые, самые семерочные в мире.
3: Да, мы сгенерировали и аниме-аватар одного ученого, как сказал, что он даже было время, когда он жил в Тюмени. И кто же этот ученый в день радио? Ну, конечно, Александр Попов!
2: Да.
3: Который, в общем, действительно жил в Тюмени. Точнее, он проезжал через Тюмень, когда ехал в Красноярск на научную экспедицию.
2: В этот момент он подумал, чего-то этому городу не хватает, и придумал радио.
3: Да, да? На самом деле он проводил опыты. Как раз в районе речного пароходства он проводил опыты по радиосвязи. А жил он на Пристанской улице 14. Там сейчас есть дом, там была гостиница, и там висит памятная вывеска. Так что все, кто хотят почтить память Попова, создателя радио, можете взять сегодня красивые цветочки и пойти на Пристанскую улицу 14.
2: Да, ну и обязательно на текстильную 1 заехать, да. Тоже по букету подарить ведущему.
3: Анне Павловой, да. Мы напоминаем, что она у нас победила, идет во Флоат-центр плавать в воде с соленой солью. И, конечно, может забрать свой приз до обеда с 10 до 16 в будний день. Успевайте, сегодня четверг, завтра пятница, и надо как раз на выходные хорошенечко поплавать.
2: Да, ну а мы продолжим общаться с нашими гостями. А вы с солью любите что-нибудь делать? Как время проводить?
4: Рыбу.
5: Обожаю вообще.
3: Соль, лимончик, в общем, все прекрасно.
2: Ну вот скажите, да, то есть давайте так. У меня тоже есть свое откровение, но сначала вы. Что самое криминальное вы делали в эфире? Такое вот прям вот на грани.
4: Слушайте,
2: сейчас можно, уже не уволят.
4: С тех времен законы РФ ужесточились. Ну, вообще, наверное, самое страшное, мы говорили слово «негр» в эфире. Несколько раз подряд.
3: Вы «негр» говорили в эфире?
2: Нельзя такое слово говорить.
3: Да, нельзя «негр» говорить в эфире.
2: Сергей, нельзя говорить «негр»?
3: Вообще, я давно это говорю, что надо говорить «афроамериканец».
4: Афроредактор.
2: Потому что говорить «негр» — это неграмотно. Вот.
3: Странно, что еще можно говорить «греки» в эфире, потому что греки тоже обижаются, когда их называют греками, они же эллинийцы.
2: Да.
3: А их греками назвали турки, потому что они говорили, что греки грубые и кудрявые. Вот.
2: То есть салат у них не эллинийский, а греческий, да, при этом?
3: Да, да.
4: Грубый и кудрявый.
2: Так, ну, Сергей, ну что вы делали-то?
4: Я матную песню один раз включил. Я не знал об этом, честно слово. Мы посмотрели в интернете текст. А там в интернете, как всегда, знаете, неправду говорят. Надо было на телевизоре смотреть текст. Вот, и так получилось, что там немножко...
3: И вы сидели, ее слушали, почему они матерятся? И слушаем, давайте до конца дослушаем.
4: Нет, там включили...
2: Должны же не закончить.
4: В самом начале был мат, я потом фейдер увел, мы что-то говорили с ведущей, я потом дальше его включил, и там еще один мат прям в этот момент. Я такой, ну давайте мы послушаем Лепса сегодня.
2: Ужас какой.
3: Это была группа «Ленинград»?
4: Да. Нет, это был LJ.
2: Ух ты. Сергей, твоя очередь говорить о том, что криминального ты в эфире делал, а потом я свой камин-аут совершил.
3: Слушайте, я начинал работать на радио, когда вообще законов не было. Вообще еще никого не было. И вообще ничего не было. И компьютеров как таковых не было. И мы пришли на радио, только поставили там первый компьютер с первыми джингл-машинами, со всем то, что там было. И я сидел на эфире, утреннее шоу, 7 утра. И идет музыка, я сейчас готовлюсь к тому, чтобы сказать, в Тюмени 7 утра. И у меня машина зависает. И я такой, говорю матершинное слово, в Тюмени 7 утра, и пинаю машину эту, значит, ногой, и, слава богу, никто не слышал. Да, мат был очень хороший такой, понимаешь? Я прям на весь Тюмень я смотрелся.
4: Получается, все ведущие матерятся?
3: Да, вообще.
2: Но моя история, она про другое совсем.
3: А ты что делал?
2: Я в альтернативу скажу. Так, внимание, да. Я занимался на утреннем шоу любовью со своей коллегой по утреннему шоу с девушкой.
3: В прямом эфире?
2: Да, то есть мы песню поставили, в этот момент мы занимались любовью, и об этом до сих пор еще никто не знает. Дело в Петербурге было. Вот так вот. Я могу сказать, что это очень романтично, и такие воспоминания остаются в жизни всегда и делают нашего...
3: А мы не знали, что про это можно рассказывать?
2: Ну, я думаю, что если выбирать...
3: И только Сергей Шмидт задумался.
2: Если выбирать выражение, то, конечно же, все можно.
4: У нас просто
2: что...
4: четверо на эфире было.
2: Не завидуйте, ребята.
4: Хорошо, что не было видеотрансляции.
2: А вот так не можно, это противоречит ценностям. Вот.
3: Так, все, забыли все это, вычеркнули.
2: Да. Я просто хочу еще раз напомнить, что если ты слушаешь «Большую семерку», вот, если ты с нами и любишь Александра Попова так же, как мы, то ты, конечно же, что, Сергей, можешь сделать?
3: Можешь все.
0: «Большая семерка». «Большая семерка». Ты

0: Реклама.
1: Хоздвор, Хоздвор, за покупками Хоздвор!
2: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники, электротовары, товары для дачи.
3: Хозшуруп, а хоззабор.
4: Заходи скорее в Хоздвор.
5: Республики 203.
6: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссовер.

0: где бы ты ни был, Уват и сердце. Галышманова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.
2: А также Сергей Шмидт, экс-ведущий утреннего шоу на «Семерке», и его соведущий, также шоу на «Семерке», в прошлом Жора Крапивин. У нас сегодня день воспоминаний, день прекрасных людей и, конечно же, день радио, в рамках которого мы все сегодня собрались. У нас еще опрос все это время проводится.
3: Да.
2: Какая вы, наши дорогие слушатели, радиостанция, вы ведь тоже радио. Какое?
3: Но, да, да, у нас много вариантов самых разнообразных, но я сразу скажу, чтобы не тратить время, посмотреть вы это можете в группе ВКонтакте, побеждать. Пока такой ответ. Я радио, где есть большая семерка.
2: 47%, это прекрасно, да. Прекрасно.
3: На втором месте у нас эфир хаотичных мыслей и радио размышлений о вечном. И на третьем ретро-волна и шутки нон-стоп 24/7.
2: Я резюмирую сказанное тобой, Сергей.
3: Давай.
2: Если вы нас слушаете, вы и есть большая семерка. Вот. Ну, вернемся к другому Сергею, да, Шмидту и его сокамернику Жоре Крапивину.
3: Слушайте, друзья, но, к сожалению, вот ваш эфир и закончился на сегодня.
4: Жизнь продолжается.
3: Да, но жизнь продолжается, и я надеюсь, что жизнь это будет еще более интересная, чем все то шоу и все эти эфиры, которые вы проводили, потому что жизнь наша должна быть длинной, яркой и впечатляющей. Но у вас есть сейчас возможность сказать какие-то добрые слова нашим слушателям. У вас золотая минута. Можно выдержать минуту, можно меньше. Но самое главное — сказать что-то самое ценное, даже передать приветы можете.
4: Ну, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо радиостанции за то, что она меня из совы превратила в жаворонка. Я вот после вот этих 2 лет работы утренним шоу, мне теперь легко просыпаться, я знаю, как это делать. И на самом деле самые прекрасные — это утренние часы и часы с семеркой. Ну а привет хочется передать родителям, они потому что у меня сейчас ведут борьбу за урожай, и я скоро к ним присоединюсь.
3: Сергей.
5: Супер, я не такой красноречивый, как Жорик, особенно в 9 утра.
2: А вы точно радиоведущий?
5: Было дело, но это было очень давно. Что я хочу сказать вам, друзья? Веселитесь, радуйтесь. Если продолжать аналогию с птичками, я пришел на семерку гадким утенком, а через год ушел гадким утенком, но с опытом работы на радио.
3: Ну что, ребят, спасибо большое. У нас в гостях были Сергей Шмидт, экс-ведущий утреннего шоу ЖКХ и «Отличники», и Жора Крапивин, экс-ведущий утренних шоу ЖКХ и «Отличники».
2: Да.
3: Спасибо вам большое. Жора, возвращайтесь на дачу.
4: Так,
3: Сергей, идите спать. Да.

0: Друзья, собака гуляет.
1: Друзья, пусть у вас будут минимальные счета за ЖКХ, и все будет на отличненько. Вот. До встречи. Мы движемся дальше. У нас впереди еще новые гости. И радио «Большая семерка» на этом не заканчивается.
2: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.

0: Тюменской области 9 часов утра. Семерка. Ты можешь все. Новости на семерке.
1: В студии Надя Антипина. Доброе утро. Российским школьникам запретили танцевать на выпускных под иностранные песни. По данным канала МЭШ, такие ограничения ввели в школах Рязанской, Ярославской и Тамбовской областей. Все из-за вступившего в силу закона о защите русского языка. В частности, выпускникам запрещают танцевать вальс под песни Стинга, Тони Брэкстон и Уитни Хьюстон. Вместо иностранных песен подросткам предлагают вальсировать под русские композиции, включая мелодию сериала «Ландыши». В преддверии 9 мая в Тюмени моют улицы с применением специальных средств. Уже почистили улицы Водопроводную, Республики, Первомайскую и Профсоюзную. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев. Он добавил, что технология проста и безопасна для окружающей среды. Специальный состав наносят на проезжую часть тротуары и парковки, а затем тщательно смывают чистой водой. В труднодоступных местах мойку выполняют вручную. Глава города поблагодарил всех, кто участвует в наведении чистоты, делая Тюмень еще красивее и уютнее. Из Тюмени увеличивают частоту авиаполетов в Анталию. Пока рейсы осуществляются один раз в неделю по вторникам. С 5 июня появятся рейсы и по пятницам. Вылет из Тюмени в 8 часов 50 минут, из Анталии в 13:30. Время в пути 5,5 часов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Ознакомиться со всеми доступными маршрутами и спланировать перелет можно на сайте Рощино. А вот летом в соседний Екатеринбург с бесплатным концертом приезжают звезды. В числе приглашенных гостей певица под псевдонимом «Елка», Вячеслав Бутусов и Сергей Бубнец, а также рок-группа «Чиж и компания». Все они стали хедлайнерами фестиваля «Движение». Как сообщают коллеги из E1.ru, «Елка» выступит перед публикой в историческом сквере уже 6 июня. Программа трехдневного фестиваля еще формируется и будет дополняться. Известно, что помимо выступления музыкантов будут еще мотошоу, мастер-классы и выставки категория 0+. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина.
0: Большая семерка. Говорит и слушает Тюмень.
2: Спасибо большое, Надежда, за эти
1: слышала ваши смешки.
2: Прекрасные новости. Я вспомнил, как когда-то я сам привозил Сергея Бабунца с бесплатным концертом в Тюмень, потому что тогда гонорар его равнялся билетам на проезд. Вот.
1: Серьезно?
2: Да, да, да. Я впервые привез его в Тюмень. И, кстати, с тех пор, насколько я знаю, у него очень хорошие были отношения. И Чичерину они сюда подтянули, потому что она была, по сути, для начала она была девушкой одного из музыкантов группы. Это потом она стала самостоятельной единицей. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что... А слушать-то можно иностранную музыку теперь школьникам?
3: А как защищает вот этот закон защита русского языка? Как защищается от иностранных песен? Я ничего не понимаю.
2: Я правильно понял, что и танцевать, и иностранные танцы нельзя, а можно только кадриль. Кадриль. Или цыганочка. А цыганочка тоже иностранная.
3: В связи с законом о защите русского танца.
2: Слушайте, ну все, готовьте лапти, мужики, что я могу сказать?
3: Да-да-да. Косоворотки, лапти и Надежда Кадышева.
1: Да-да-да, яблочко танцевать можно. Так,
2: слышь, братуха, вот, снимай косуху, меняй ее на косоворотку.
3: Да, будет так всегда начинать. Гой еси, выпускники.
2: Добрые молодцы и красные девицы.
3: И сыграем мы для вас на гуслях наших старинных, а вы танцуйте танцы наши русские, и песни пойте исключительно отеческие. Слушайте, ну это, мне кажется, ерунда какая-то.
1: А если просто вот перевести, я подумала, Стинга на русский язык?
3: Да, Сергея Минаева надо позвать, он все переведет.
1: Вот, да. Вот, например.
3: Помните, да?
1: Да-да-да.
3: Братец Луви-Луви, да. И все остальное. Переводили так, что хотелось обратно вернуть сразу иностранное все.
2: Я понял, как вот будет следующая кампания выглядеть против иностранного шматья, да? Типа, сначала ты надела Зара, затем вернула Русь татарам. Ой, вот так вот, да.
3: Сейчас была, шутка на острие пики.
2: Это да. Ну, сегодня день радио, можем себе позволить. Вот.
1: Можно все, да?
2: Да, можно все. И, конечно, можно позволить себе всегда красивый, мощный автомобиль от генерального партнера шоу «Большая семерка» «Базис Моторс», официального дилера «Черри» и «Теннет». Кроссоверы «Теннет» с поддержкой на 5 лет в рассрочку от 0,01% на 8 лет. Приглашаем всех в дилерский центр «Базис Моторс» на Федюнинского, 83. «Теннет». Живи движением и записывайся на тест-драйв по номеру 57-70-17, 57-70-17.
0: Большая семерка.
4: Сегодня днем в Тюмени синоптики обещают плюс 26 градусов, при этом не обещают осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я привык.

0: вернусь.
1: Большая семерка. Мы все на одной волне.
2: А волна у нас сегодня праздничная. Прям чувствуете, да? Веселье, радость царят в нашем доме.
3: Да, для те, меня... кто нас смотрят, могут увидеть, что у нас на столе пироги, иностранные напитки, вода. В общем, все, что было ценного у нас по студиям, мы все это притащили к нам в студию, теперь празднуем.
2: А за столом у нас почетные гости. Да. Представим наших гостей.
4: Поглотителей калорий.
2: Да, Татьяна Топоркова, заслуженный работник культуры, кандидат наук, золотое перо, легенда тюменской журналистики. И Артем Фирсов, экс-ведущий утреннего шоу «Фирсов Бразерс Шоу». Здравствуйте, Татьяна, здравствуйте, Артем.
5: Здравствуйте.
4: Привет, привет всем.
3: Сейчас мы на вас прочитаем досье, а далее будем мучить вас сложными, серьезными вопросами про радиовещание.
2: Месье, читайте досье.
3: Да. Итак, да. Татьяна имеет природное чутье на фальшь в любых текстах. Невредная привычка, часто смотрит на часы, мечтает написать повесть длиною в полвека, утро начинает с зарядки на тренажерах. Вау!
5: Банальное начало.
3: Да, нормально. Я вот у меня тренажер стоит, а я никак к нему не могу подойти.
2: Татьяна, к вам тот же вопрос, что вот к бывшим у нас недавно филологам. Вы ведь сразу, как и я, наверное, отличите текст искусственного интеллекта от текста настоящего?
5: Нет.
2: Нет?
5: Не возьмусь.
2: Уже начал подделывать, да? Прям под
5: не
2: человека?
5: Не возьмусь.
2: Понял.
5: Я могу отличить текст...
2: Неграмотный от грамотного, да.
5: И нехорошего студента. В принципе, я могу понять, сам студент писал курсовую или не сам. Сам он писал диплом.
2: Не заглядывай ему в глаза.
5: А если там искусственный интеллект или это просто другой умный студент ему помог, не могу
2: утверждать. Понятно. Но вернемся теперь к Артему. Талантов много. Установление контакта. Так, мы осваиваем инопланетные индустрии. Понятно. Жизнелюбие и творчество. Любит поздравлять людей с днем рождения. Это видно. У нас
4: это
2: пакет,
4: факт.
2: У нас пакет стоит с надписью «День рождения».
4: Вы еще не знаете, что там внутри.
2: Ух ты. И делает это 360 дней в году. Мечтает о регулярных путешествиях и еще кое о чем. Интересно. Вот. Ну, то есть, очень много мыслей по этому поводу. Можно даже опрос устроить, если хотим. Утро начинается со сладкого, без рафинада. Кстати, как и Сергей Осинцев, тоже рафинад не любит.
6: Да, я люблю зато сладко потянуться, как Артем.
2: Да, да, сладко потянуться любим мы все. И сладко, опять же, ключевое слово, пройтись по траве или снежку, сейчас имеется в виду молочные изделия, да? Или, знаете, у нас в Москве под снежком совсем другое имелось в виду, но не будем об этом. По нему тоже все проходили сладко. Дима Билан до сих пор проходится. Сладко мечтануть о достижении грядущего дня. Опять сладко. Вспомнить о брате. Порой сладенько включить радио. У нас столько сладкого.
4: А, что зашло?
2: Да. Ни в одном досье не было.
3: Ну, а сегодня, Артем, вы сладенько попали внутрь радиоприемника.
4: Ребята, я прямо вот в своей тарелочке. Да, это вот наше все. Но... Кстати, у меня будет шанс все-таки для всех наших радиослушателей, для вас сделать вот сейчас этот
3: быстрый
4: экскурс?
3: Мы можем ее предоставить, смотри. Шанс если... для Артема.
2: Артем, внимание, если там пистолеты, вы сейчас собираетесь нас всех тут расстрелять, тут не надо.
3: Давайте, что у вас там хорошего?
4: Ребят, это мое хобби и увлечение.
3: Так.
4: Вот это пакетик с днем рождения. Кто слышит нас в эфире, посмотрите потом видосик. Это вам. А вот настоящие куриные яйца сегодняшнего утра из-под моих курочек.
3: Артем, ну, да вы фермер.
4: Сереж, в свое время, как раз когда закончил заниматься радиоделами, перешел на то, чтобы чем-то надо занять руки, и, соответственно, вот эти вот, ребята, яйца, пусть помогут оно тем, вот у кого в эфире горлышко со связочками будет вдруг на старую традицию выходить, выпивать сырое яйцо. Полезное, здоровое.
3: Я заберу, а то Владимир любит яйца, он их отымет у меня сейчас.
4: Я хотел 7 яиц отмерить, да, но там все-таки традиционный десяток.
2: Сергей, не буду я твои яйца трогать, не волнуйся, пожалуйста.
3: Закончили эту тему. У нас есть для вас вопросы. Сейчас буду вас пытать. Скажите, каким образом каждый из вас попал на радио?
2: И мы не про сегодняшний день.
5: Я прямой, торной дорогой, поскольку работала на телевидении, и время от времени... заглядывала, заходила, забредала. Когда-то эти направления соединялись, когда-то они расходились. То есть это обычный путь.
3: Артем.
4: А если позволите, то на телевидении мы появились с братом раньше. И если там была фишка, что большинство людей как-то не замечали подмены, когда кто-то из нас друг друга заменял, то на радио этот вопрос вообще шикарно заходил. Лишь немногие люди, у которых было ощущение абсолютного слуха, понимали и находили разницу. Вот, но при этом, при всем, это было шикарно. Это было давно, лет 28 назад. И это первые как раз вот моменты вхождения в радиосистему. Как это было замечательно! Вся наша волшебная, как это, большая радиосеть города Тюмени, которая выходила на область. Когда мы пришли на «Семерочку», и здесь мы почувствовали, как в районе нас люди слушают, как они любят, как программа из часа перешла на два. И это вообще, боже, да какие люди здесь! Вы себя в зеркало видели? Красавцы просто!
3: Стараемся не смотреть туда.
4: И, ребята, это всегда касание, конечно, с людьми. Вот у тебя волшебная дочь Асечка, с которой мы с юности общаемся. И это вот, знаете, мы сейчас видимся очень редко, но, опять же, мы поздравляем друг друга с днем рождения.
3: Прекрасно. Владимир, хорошо, что мы позвали Артема, да? Можно спокойно отдохнуть.
2: Да, да.
4: Но я не буду вам задавать вопросы, у меня нет досье, которое нужно прочитать.
3: Слушай, Артем, а вот все-таки повезло же вам с братом. Вы могли, в принципе, работать по очереди на радио. Каждый из вас мог работать за двоих. Один дома спит, другой пришел на работу. На следующий день по-другому. То есть никто же вас не видел, раньше же не было трансляции.
4: Совершенно верно.
3: И можно было самому с собой разговаривать. Круто, да. И получать деньги за двоих.
5: И вообще радио отличается тем, что они не враждуют семейственностью. Вот в свое время на телевидении очень строго следили, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не притащил брата,
4: совершенно
5: сестру,
4: верно,
5: дочь и так далее. А мне довелось, например, на радио работать с внучкой. Мы делали с ней программы, и я считаю, что это очень классно, потому что у нас был диалог поколений. У нее была своя точка зрения, у нее были свои гости, у меня была своя точка зрения, свои гости. И это получалось натурально, по крайней
3: Слушайте,
5: мере.
3: Слушайте, по-моему, так радио и осталось тем объектом, где, в общем, никто не борется с семейственностью.
2: Да, здесь можно, например, Татьяна, хочу дополнить вас и Сергея, можно прийти работать на утреннее шоу, неожиданно обнаружить на нем брата по разуму.
3: Не, на самом деле, вот это сейчас самая, кстати, очень актуальная тема, когда борются с семейственностью. Вот у нас до театра уже это тоже добралось, оказывается, нельзя, чтобы там, допустим, если ты директор, то твоя там жена не может быть актрисой по твоим подчинениям, твоя там дочь не может...
5: И не дай бог главную роль.
3: Да, да, и не дай бог главную роль. Все будут считать, что она не за талант получила, а за то, что она...
4: И не через постель, конечно. Ну да, это жена.
3: Конечно, вот в творческих профессиях это просто адски.
5: Это дежавю, потому что это из советских времен пришло.
2: Слушайте, я не понимаю, а как Михалков вообще все это время умудрялся обходить закон? Вообще, Михалковы даже.
5: Он Михалков.
3: Да, потому что раньше это была преемственность поколений. Это были как бы семейные традиции.
5: То есть... Не, в токарь, пожалуйста, а журналист ни-ни.
3: Да, и почему-то и в артисты тоже ни-ни получается.
5: Да-да-да.
3: Ну, слушайте, вот у меня такой вопрос... у нас был такой вопрос, но мы зададим его чуть позже.
2: Да.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. О погоде.
1: Сегодня днем в Тюмени синоптики обещают плюс 26 градусов, при этом не обещают осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Поехали!
0: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
3: Поездки в пригород и по межгороду – это «Максим». Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: На льду драматического театра. Хореографический литовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ. 0+.
6: Санаторий «Родник» города Пятигорска. Жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. Родник – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новые магазины «Макс Мара» и «Марина Ринальди» уже в Тюмени. Во дворе жилого комплекса «Машаров». «Макс Мара» и «Марина Ринальди» – место гармонии, стиля и высокого сервиса. Улица Машарова, 4/1.
9: Насосы, скважины, вибрационные, дренажные. Покупай в Крепыже.
10: Уралуправавтодор совместно с госавтоинспекцией напоминает водителям, что при управлении транспортным средством нужно обязательно обращать внимание на погодные условия и состояние дороги. В меняющихся погодных условиях необходимо двигаться с пониженной скоростью, обязательно соблюдать дистанцию и боковые интервалы.
9: Насосы, скважины, вибрационные, дренажные. Покупай в Крепыже.
11: Телефон рекламной службы 21-88-21.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Лишь там, где нас нет, взять бы туда билет, улететь от проблем и бед, все во благо, а не во вред. Это сказка или бред? Крутится шар, за ударами шармы, тут то холод, то жар, зато поет

0: По будням на «семерке» раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова, 168. Московский тракт, 134Б. Дамбовская, 13. 30 лет Победы, 131. Подробности в группе ВК «семерка». Возрастное ограничение 16+.
1: Большая «семерка». Сергей Осинцев
2: и Владимир Башкиров.
3: А также Татьяна Топоркова, заслуженный работник культуры, кандидат наук, «Золотое перо», легенда тюменской журналистики.
4: И заслуженный пожарный Ямала.
3: Да,
4: почетный пожарный Ямала.
5: Вот все успели и потушить что-то сразу.
4: Успела.
3: А также Артем Фирсов, экс-ведущий утреннего шоу на «семерке» Фирсов Бразерс Шоу и знатный куровод.
6: Да, мы это все вот выяснили.
3: Обогативший нас с Сергеем Осинцевым яйцами.
5: Куриными,
3: теперь
5: да.
3: Про ведущих «Большой семерки» можете всегда сказать, что да, у них же есть яйца.
5: Слушайте, а помните свои первые эфиры? Как это было вообще? Насколько это было страшно или не страшно? Что вы там делали, что говорили, что это была за программа?
4: Ну, страшно не было, потому что я уже имела опыт телевизионный, и мне всегда казалось, что, ну, если я на телевидении могу, то уж что там такое радио. Но ложанулась. Как
5: отличается все-таки радио и телевидение?
4: Отличается. А особенно для тех, кто терпеть не может свой голос вот именно через...
3: А вы свой не терпите, получается?
4: Мне очень не нравится. И никогда не нравится.
5: Ну, у вас красивый голос, очень хорошо говорите.
4: Ну, спасибо, что вы мне это говорите. Тем не менее, мне не нравится, как я звучу.
5: На самом деле ведь разница в том, что на телевидении есть картинка. Она тебя может дополнять, она может давать возможность показывать еще какие-то фрагменты, сюжеты, переключать внимание. А на радио ты должен все делать голосом.
4: Да, и потом получается, что ну там я могу жестами каким-то образом приукраситься, сделать гримаску.
6: Дать оценку.
4: Да, дать оценку, ножкой шаркнуть. А на радио все.
5: Только интонацией, только умом, только правильно выстроенной фразой, умением так сказать, чтобы человек почувствовал и понял.
4: Мне вот всегда очень нравилось, как работает на радио Валя Логинова. У нее вот, что она делала голосом, она могла все.
5: Это ведущие от Бога уже, которые воспитаны на другой школе. Это все-таки классическая школа радиоведущих. Современное радио сегодня другое совершенно. Оно более разговорное, более такое бытовое, я бы сказал, вот то, на котором мы сегодня работаем. Но все равно, слава Богу, есть прекрасные ведущие, такие как Владимир. Например, у нас федеральный голос.
3: Ну да, я федеральный голос, который работает на региональной радиостанции. Благодаря этому мы все понимаем, что...
5: Просто у радиостанции появилось много денег.
3: Так, давайте по-другому. У самого региона появился потенциал стать федеральным округом, да, номер один, поскольку лучший город Земли, все равно он рано или поздно станет столицей, мы все на это ставим, да?
5: Артем, вы с братом больше, конечно, общались с людьми. То есть корпоративы, всегда. Вечера, всегда. Праздники, похороны, поминки, все, что вы проводили.
6: Вот все, что сказал, да. Все было. Да.
5: Но пришли на радио. Сложнее было работать в эфире, чем на корпоративе, например?
6: Здесь, Сереж, вот главный момент, да, различий. Первое, это когда ты приходил как гость на интервью, и эти вещи сложились, скорее всего, тогда, когда мы поехали на студенческую весну на российскую, и в Самаре там стали лауреатами, после этого про Тюмень стали вообще активно, вообще просто говорить начали про Тюмень.
5: Да, поняли, что это не Тюлень.
6: Абсолютно, и не да. И Тюмень потом уже приглашала сюда всю Россию, и действительно, да, вот с того момента, когда мы приходили, волновались, вот прямо как дети, потому что действительно та проблема, что ты не видишь своего зрителя, и ты его только представляешь. Кто-то наклеивал картинки, фотографии близких. Зачем это все делать? У нас же такое сознание творческое, мы все можем представить. И в итоге, когда ты начинаешь работать, тебе все-таки надо работать. И в этот момент ты имеешь все шансы подготовить какие-то вопросы. Сережа, у нас 3 года на Фирсов Бразерс Шоу приходили гости и друзья. Это были наши друзья, наши люди творческих профессий. И не только творческих, но которые творчески проявлялись. И это было всегда круто, потому что всегда была история, всегда был человек.
5: Вот. Вообще ничего не поменялось. К нам тоже вот с Владимиром приходят люди, которые чаще всего это наши друзья, наши близкие, наши знакомые,
3: если
5: либо становятся.
3: Да. Они не наши друзья, да, то они, уходя, уже ими становятся. Это не дадут соврать об этом наши коллеги, которые встречают гостей подчас хмурыми, напуганными, иногда тревожными, но уходят они всегда счастливые, с улыбкой на лице. Да. А даже уходить не хотят, приходят но силой выталкивать.
5: Сегодня, кстати, особенный день. Обычно гости что-то нам приносят, как Артем сегодня принес нам яйца, а сегодня мы стол накрываем.
3: Да, у нас
5: наша редакция сегодня расщедрилась, напекла пироги, наварила кока-колы.
6: Газированных напитков. Да, вот так вот, без рекламных.
5: Слушайте, а вот...
6: Сережа, прости, быстро скажу. Раньше в наше время на телевидении, вот пока шел эфир, у нас бы уже 15 человек здесь на семерке пришло. О, угощают. Какой запах, аромат. И у нас бы уже половину...
5: Потом зарплаты вычитают у тех сотрудников, которые ни к эфиру не относятся.
3: Мы просто любим своих гостей. И пометуя цвет нашего логотипа, да, у нас буквально красная изба пирогами.
5: Ты заметил, что даже мы не едим, потому что боимся, что потом из нас вычтут это все.
3: Я по секрету скажу, дело в том, что мы с Сергеем уже съели свою долю, да, и как бы...
5: Слушайте, а помните какие-то истории, связанные с радио, которые вспоминаете с теплотой до сих пор? Вот что-то такое, что до сих пор... Ну, давай,
6: это не получится. Да, не получится, но я попробую. Была у нас девушка, художница, человек, который проявилась не столько в России, сколько в зарубежных странах. Она создавала барельефы и так далее. И в итоге она здесь от разницы температур, это было лето, а потеряла сознание. Она начала говорить, и у нее вот, вот это вот. И это «ах» мы все воспринимали как эпитеты. А в итоге бэнс, потеряла сознание вот так вот. И просто она давно не кушала. У нас здесь тоже были запахи и еда. Поэтому это было прикольно. Привели в сознание.
5: Замучили девушку.
6: Да замучили, не говори.
5: А дай мне послушать прекрасную речь и голос Татьяны.
6: Согласен.
4: Ну, по поводу теплого случая. Был интересный опыт. Мы совершили в свое время такую поездку, но телевизионная была группа на Байкал.
3: Так.
4: Мы поехали путем Чехова, мы решили проехать, ну, до Байкала проехали. И по пути нас радищики попросили, чтобы мы им записывали какие-то путевые заметки. Ну, а получается, Чехов записывал для Суворина, и мы для радио. Вот. Но в отличие от Чехова, мы умудрялись выходить в прямой эфир. Это было начало века, где-то 2001-2002 годы. И нам удавалось выходить. Вот я помню, как мы ловили этот эфир. Они там бегали с какими-то антеннами. И не верилось до последнего, что мы сейчас все-таки это... А ведь выходили же. И каким-то чудом. И я себя немножко Чеховым чувствовала.
5: Ну, на самом деле, да, вот когда ты вспоминаешь прошлое, думаешь, ведь чего только не делали, как только не могли. А сейчас иногда бывают такие сложности, чтобы сделать прямой эфир. Все говорят, ой, это все так тяжело, да, какую-то технику, тащить целый мобильный телефон куда-то там устанавливать. А раньше все, с антенной бегали, действительно, поднимали, куда-то на крышу заносили. Но были потрясающие, настоящие эфиры. Опять мы перебрали время.
3: Да, едем дальше.
0: На одной волне.

0: Большая семерка.
1: Генеральный партнер шоу «Большая семерка» — это «Базис Моторс», официальный дилер «Черри» и «Теннет». Выгода на «Теннет» по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей в «Базис Моторс». Зафиксируй выгоду. Приглашаем всех в дилерский центр «Базис Моторс» на Федюнинского, 83. «Теннет». Живи движением. Записывайся на тест-драйв по номеру 57-70-17. Примечательно, что в каждой части этого номера есть большая семерка, где сейчас в гостях находится Татьяна Топоркова, заслуженный работник культуры, кандидат наук, золотое перо, легенда тюменской журналистики.
2: Почетная пожарная
1: Ямала. Вот. А почему все пожарные такие красивые? Артем Фирсов, экс-ведущий утреннего шоу «Фирсов Бразер Шоу» и обычный тюменский куровед.
3: Вот. Да, так и хочу сказать. Бывший пожарник. На фоне этой волны.
2: Пожарник нельзя.
3: Пожарный.
1: А я думал, вы скажете, бывших пожарных не бывает, да.
3: Не, у меня жуки пожарники, да, вот так вот там тоже гоняют на участках порой. Но, тем не менее, ребят, к творчеству задавайте свои вопросы.
4: Владимир.
1: Да.
3: Володя, ну это же лучший региональный российский голос.
4: Итак, Владимир сейчас задаст свой главный
1: вопрос. Да, у меня вопрос Татьяне, да. Татьяна, скажите, вы же ведь ментор, вы воспитатель. Кого вы воспитали из теле и радиоведущих? Есть вот какие-то такие выпускники, которые вам запомнились больше всего? Напоминаю, что у нас всего лишь минута времени, поэтому давайте не сразу не всех, а самых лучших только вспомним.
2: В таком случае вообще ни одной фамилии не назову, потому что будет несправедливо. Их много.
1: А скажите общую цифру. 300 спартанцев, например. Или большая семерка, сотен тысяч.
2: Ну, если говорить, например, о дипломниках, то где-то у меня, наверное, дипломников с полтысячи было. И из них, ну, человек 100, это те, которыми я горжусь, которые меня, ну, за которых мне совсем не стыдно, и даже более того.
1: Ну, это впечатляет, честно говоря, впечатляет. Вот, я понимаю, что имена отдельных персон мы говорить не будем, но я думаю, что все они, смотря и слушая нас сейчас, порадовались того, что их-то вы и не забываете.
2: Ну, мне сейчас уже передали приветы, так что...
1: А еще и передадут, вот.
2: Всем моим студентам я машу рукой. Я вас люблю, ребят.
1: Все слышали, да? Вот, если вы слушаете «Большую семерку», то вы сами и есть «Большая семерка».
0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. О погоде. Сегодня днем в Тюмени синоптики обещают плюс 26 градусов, при этом не обещают осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Реклама.
5: Поехали!
0: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
6: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
7: И что ты сделал?
6: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
8: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
0: «Маяк светит, выгода греет». Купаты торговой марки «Калинка» 369 рублей за килограмм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто. Устали после работы? Загляните к нам за сочным бургером, нежным стейком и фирменными напитками от нашего производства. По выходным живая музыка и уютная атмосфера. Паб Ермолаев. Место, где тепло. Улица Западносибирская, 22. Бронируйте столы по номеру 21-40-39. Телефон рекламной службы 21-88-21.

0: Прохорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.
2: А также Татьяна Топоркова, заслуженный работник культуры, кандидат наук, золотое перо, легенда тюменской журналистики и почетный пожарный Ямала.
3: Я записал просто.
2: И Артем Фирсов, экс-ведущий утреннего шоу «Фирсов Бразерс Шоу», куровед Тюменского района.
4: И человек, который провел более 2000 свадеб. На секундочку. 4000 молодоженов говорят мне спасибо.
3: Человек, который всегда носит с собой яйца.
4: В гости, да. И на эфир в том числе.
3: Слушайте, а вообще, у меня такой вопрос. Вы слушаете радио?
5: Да.
3: И вот вы смотрите, так скажем, сверху своего опыта на то, как меняется радио, критикуете ли вы радио, например, или думаете, вот в наши времена, вот когда мы работали, было все гораздо по-другому, лучше.
5: Когда я начала работать, все было гораздо по-другому. И вот как раз, что касается моего таланта угадывать фальшь, мне вообще казалось, что и телевидение, и радио, это очень фальшиво все звучит и выглядит. И меня поначалу сильно ругали, что я, например, с детьми разговариваю серьезно и не сюсюкаю. Я никогда не умела улыбнуться. Вот когда мне говорят, улыбнитесь в конце эфира, но я могла только скорчить рожу и...
3: На самом деле, я вообще считаю, что чем искреннее ведущие, чем они более серьезно работают, тем это лучше. Я не люблю шоу, я так скажу.
2: Слушайте, давайте так.
5: И когда появился, например, вот «Диполь Патруль» в свое время, для меня это было, откровение, находка, потому что там была другая интонация совершенно.
2: Более трушная, да?
5: Да.
6: Там друзья работали.
5: Да,
6: вот
5: они делали,
6: это круто было.
5: Они делали, что хотели на этом радио.
6: Одновременно перематывая кассеты ручками, карандашиками.
5: Причем там и пиратство, и все что угодно, но это была совершенно другая интонация. Оказалось, что в эфире там можно говорить нормальным человеческим языком, транслировать человеческие нормальные чувства, это было открытие.
2: Мы вот уже, кстати, второй раз в эфире «Семерки» медиахолдинга, несмотря на весь наш патриотизм, упоминаем «Диполь Патруль» в контексте того, что «Диполь Патруль» — это была такая мама, а «Семерка» — это уже была папа такая с усами, вот, Анатолия Макроусова. Вот.
3: Которые прородили все потом следующие радиостанции,
2: да.
3: Я бы так сказал.
4: Абсолютно соглашусь.
2: И на «Семерке» тоже был вот этот дух вольности, тут такое веселье творилось, честно говоря.
4: Здесь разрешалось многое.
5: Не нарушу я какую-нибудь
4: постулат и закон?
5: Да, потому что я бы сегодня поздравил, например, и Богоделова.
3: Да, я согласен.
2: Конечно. Вы можете его поздравить, потому что он идеолог нашего шоу «Большая семерка», как Андрей Ковалев. Вот.
5: Потому что у него вот на радио там тоже было весело.
3: Я вот как раз радио Богоделова, то есть я с другой
2: стороны. Да, я тоже радио Богоделова.
3: Но ты все равно работал раньше на «Семерке». А я впервые, да. Тут много очень, и у меня тоже достаточно большое было количество учеников, которые сегодня работают, и не только на радио, и во всем белом свете сегодня работают люди, и для них действительно радио стало отправной точкой. И я пришел тоже на Богоделовскую радиостанцию первую, которая появилась благодаря, опять же, «Семерке». Ведь они вместе с Анатолием Макроусовым начинали «Семерку», а потом у них что-то произошло, и стало две совершенно разных радиостанции.
2: Это нормально.
5: Давайте еще поздравим Машу Кондратовича.
3: Давайте, Маша,
4: принято.
3: Прекрасная,
4: волшебная
3: прекрасная девушка, да, очень, мы с ней очень хорошо дружим. Она часто приглашает меня к себе на курсы, чтобы я что-то интересное рассказал ее студентам. Потрясающий человек, вот она себя прям сделала.
5: Сделала.
3: Прям я очень ей, во-первых, завидую по-доброму, во-вторых, себя горжусь, говорю, посмотрите на Машу. Пришла на эфир, просто веселая, интересная девочка. С Женей Глебовым начинали когда-то «Красную армию», говорили, Маша, а ты трахалась сегодня? Скосила ее Женя Глебова, простите за это слово, нельзя так говорить. Сейчас в эфире запрещено. Но вот с этого начиналась вообще радиостанция областная первая.
4: Свобода.
3: Свобода была, да. А сейчас учат людей, как правильно говорить.
2: Слушайте, со своей стороны тоже поздравлю, немножко выйду сейчас за пределы региона «Семерка-2». Я, наверное, поздравлю, нас вряд ли она сейчас слышит, но услышит запись эфира, я поздравлю свою бывшую коллегу, прекрасную Оксану Бычкову, которая сняла блистательный фильм «Питер-ФМ» про нашу жизнь, про нашу юность, про радиостанцию, где мы вместе работали, и пожелаю ей тоже крепкого здоровья и вообще, в принципе, новых каких-то шедевров, потому что это очень важно не только продолжать настроение радио, как-то воплощать, пусть и в кино формате, а вообще продолжать жить в том же ритме, который однажды был задан за радиопультом.
3: В общем, да.
6: А я, ребята, можно на секундочку?
2: Да-да-да, ровно секунда и осталось, да.
6: Быстро! Я так скажу, что радио не меняется раз и по-другому. Радио всегда перетекает. Там всегда есть звук, всегда есть голос и всегда есть идея. За что благодарен Большой Семерке.
2: Ну что ж, движемся дальше. С вами Сам большая, да, собравшая все самые блистательные умы и голоса этого света семерка.
0: Большая семерка. Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Где бы ты ни был, Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Большая семерка. Мы все на одной волне.
2: А волна у нас такая, что мы только и делаем, что отмечаем день... радио. И гости-то у нас по этому поводу какие шикарные, высококомпетентные в области радио, а то и телевещания. Напоминаю, что с нами по-прежнему Татьяна Топоркова, заслуженный работник культуры, кандидат наук «Золотое перо», легенда тюменской журналистики и почетный пожарный Ямала. И Артем Фирсов, экс-ведущий утреннего шоу «Фирсов Бразер Шоу», свадебный ведущий.
3: Это я.
2: Да, и почетный куровед Тюменской области, да.
3: Ну что, у нас наступила золотая минута. Это минута, когда каждый из вас может сказать что-то очень важное, что-то ценное, поздравить людей, например, с Днем Радио, с наступающим Днем Победы, или передать привет. И, в общем, это ваша минута. Вы можете говорить все, что хотите. Главное, цензурно.
4: Одна на всех или у каждого своя?
3: У каждого своя.
2: У каждого своя, конечно.
3: Давай.
5: Я начну, с вашего позволения.
3: Я засеку время, чтобы...
2: Если что, мы час продлим еще, да.
5: Круто, ребята!
2: Продлевать будете, да.
5: И вот в эфире.
3: Ты 10 секунд уже
5: прямо потратил. Сейчас. Ребят, возвращаясь к предыдущему вопросу, очень быстро. Сашка Сазонов, Димка Ефимов. Это те люди, которым мы дали дорогу на сцену. И с кем вот это юношеское воспитание, творчество происходило. И с переходом на этот вопрос, который сейчас прозвучал. Все волна. Все есть волна. И если человек начинает волноваться... колебаться, то он передает свое состояние другим. И мне кажется, это вот главное, что можно в человеке, чтобы было понимание, как твоя душа раскрывается, как твои мысли находят продолжение. Поэтому колебания вам и колебите других.
3: Татьяна?
4: Волна находит продолжение. Я хочу, ну, во-первых, поздравить всех причастных с Днем Радио. И тех, кто за пультом, и тех, кто в наушниках, и тех, кто говорит в микрофон, и тех, кто отвечает в микрофон, и тех, кто радио слушает. А продолжая тему вот этой самой фальши, я год от года говорю своим студентам, что желаю своим студентам постараться сохранить свое собственное «я». У нас сейчас время, мир, и в журналистике в том числе, стандартов, штампов, каких-то лекал. Маленькие хотят быть похожи на больших, большие хотят заработать много денег, и на все на это существуют определенные стандарты и лекала. И потому так приятно, и так здорово, и так надежно услышать свой собственный, настоящий, естественный голос, свои собственные мысли и свою собственную правду.
3: Спасибо большое, и голос ваш прекрасен. У нас в гостях сегодня были Татьяна Топоркова, заслуженный работник культуры, кандидат наук «Золотое перо», легенда тюменской журналистики.
2: И почетный пожарный Ямала!
3: А также Артем Фирсов, экс-ведущий утреннего шоу «Фирсов Бразерс». Шоу «Прекрасный человек», который сегодня подарил нам целую охапку куриных яиц, провел огромное количество праздников, и пусть у него эти праздники никогда не кончаются, а яйца становятся все больше и больше.
5: Слава вам! В эфир!
3: Тоже поздравляю вместе, ребята, с Владимиром с прекрасным праздником, Днем Радио. Всех-всех-всех причастных. Тех, кто на эфире, тех, кто за эфиром. Главного бухгалтера. Всех тех, кто работает с нами. Генерального директора, наших учредителей. И тех, кто вообще стоял у самых истоков радиовещания и дал нам всем возможность сегодня сидеть у этого микрофона.
2: Да, а также всех причастных к организации. Мы уже упоминали Владимира Богоделова, Андрея Ковалева. Респект, Андрей Ковалев. Конечно, Татьяну Максимову. Всех, кто причастен к участию в шоу «Большая семерка», которая победила в рейтинге опроса всех наших слушателей. Была большая семерка вариантов, напоминаю, какая вы радиостанция. И с перевесом, глобальным перевесом победила версия радио, где есть большая семерка, с чем мы всех себя и вас всех поздравляем.
3: Да.
2: И хотим еще поздравить победителя сегодняшнего конкурса на три буквы. Это звучало как «Эхо», аббревиатура наша. Кто же ее лучше всех расшифровал и кто отправится в батутный центр?
3: Слушайте,
2: попрыгать?
3: Я отмел все варианты, где последнее слово было «Осинцев», потому что было очень много.
2: Подожди, а тогда что за буквы «Х» стояло, интересно?
3: Хитрый, хороший.
2: Так, так, так. Еще какой-то там.
3: В общем, я выбрал Александра Бирюшина, который написал вот такую фразу, расшифровал.

0: слово «эхо» следующим образом. Эпикуриец, хитрый обыватель. Дал за слово «эпикуриец». Ну, не каждый сегодня вспомнит.
1: Слушайте,
0: такое
1: прекрасное слово. Слушайте, ну, в чем-то, на самом деле, вот этот эпикуриец, хитрый обыватель, это такой распространяющийся на всех радиоведущих портрет, да?
0: Не мы знаю, все, у меня другой портрет.
1: Мы все работаем, давайте так, мы все работаем в свое удовольствие, а это и есть эпикурейство. Вот.
0: Друзья, чтобы ваше удовольствие длилось дольше, слушайте радио «Семерка», и, конечно, каждое утро приходите к нам в «Большую Семерку», чтобы начать день празднично, весело, достойно и, конечно же, поддерживать всегда в себе хорошее настроение. Мы удаляемся есть пироги, пить все, что нам поставили на стол безалкогольно, потому что Минздрав предупреждает. Ну, а вам желаем отличного дня и хорошего настроения.
2: «Большая Семерка».

0: Тюменской области 10 часов утра. Семерка. Ты можешь все.
1: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, что советуют тюменцам банки и когда откроется пляжный сезон. Обо всем подробнее прямо сейчас. Банки дают тюменцам советы на случай перебоев с мобильным интернетом. Кредиторы массово рассылают клиентам инструкции, об этом пишут ведомости. В частности, представители банковской сферы советуют подключиться к Wi-Fi, заранее настроить пуш-уведомления и иметь при себе наличные деньги. Также рекомендуется заранее настроить вход в приложение по биометрии или же коду. Некоторые банки уверяют, что подготовили сервисы к работе при перебоях связи. В Тюмени назвали дату открытия купального сезона. Пляжный сезон может стартовать в 20-х числах мая и продлится он почти до конца августа. Такая информация содержится в документации, с которой ознакомилась редакция 72.ru. Однако открытие и закрытие пляжей в городе зависит от многих факторов. От температуры до положительного заключения Роспотребнадзора о состоянии воды в реках и озерах города. Кстати, в Тюмени должен снова открыться пляж на озере Круглом. Сейчас на него ищут тех, кто будет обеспечивать безопасность тюменцев. На это из бюджета города готовы потратить чуть более 2,5 миллионов рублей. В Тюмени самым большим по численности населения оказался самый маленький и молодой округ города – Восточный. В нем проживает более 263 тысяч жителей. При этом в крупнейшем по площади районе Ленинском живет меньше всего людей. Об этом УРАРУ рассказали в Тюменьстате. Общая численность населения Тюмени по последним данным на 1 января 2025 года составляет 872 077 человек. На втором месте по населенности Калининский, а бронза досталась Центральному округу. В Ленинском же проживает меньше всего людей – 186 тысяч. Тюменцы ежегодно в День Победы участвуют в акции «Шествие Бессмертный полк». В этом году шествие пройдет по улицам Республики и Ленина и завершится в историческом центре. Старт акции в 10.00. Мы спросили горожан, а выйдут ли они с портретами в этом году.
3: Дома. Дедушка у меня был в Ленинграде во время, в 42-м году, блокада Ленинграда. А больше на войне у нас никто не был.
4: Если найдется время, то будем участвовать. Прадед был пехотинцем, по-моему. Две контузии было. Два ранения. В итоге он оглох на ухо одно и дошел до Чехии.
5: Не знаю, возможно.
6: Ну, на парад-то мы сходим, на Бессмертным полком они участвуют.
2: Добавлю, также в этом году движение «Бессмертный полк России» предлагает жителям помимо традиционного шествия и онлайн-формат. Категория 0+. 9 мая – главный праздник для большинства тюменцев, это показал опрос «Суперджоп». День Победы 73% горожан воспринимают как личный праздник. Новый год занял второе место, а далее следует Международный женский день, Рождество и День защитника Отечества. Общественные акции, посвященные Великой Победе, по-прежнему находят горячий отклик. Георгиевскую ленточку одобряют 87% горожан, а Бессмертный полк – 88%. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
7: Всем привет! Я руководитель компании «Фотобук» Оксана Сабурова. Сохраняйте моменты и слушайте «Семерку».
0: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
8: Сегодня днем в Тюмени синоптики обещают плюс 26 градусов, при этом не обещают осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
0: «Семерка».
9: Это яр!

0: Вот это ретро-классика, многими забытая. Кстати, их группа тоже называется «Забытый разговор». Подзабытая песня, которую мы благополучно вспомнили в сегодняшний праздничный четверг. Почему праздничный? Я думаю, что многие из вас уже наверняка поняли. А если только-только присоединились и ничего еще не понимаете, сегодня день радио, а значит, нас праздником, ну и вас, конечно же, тоже, потому что без аудитории радио бы, собственно, и не существовало. Поэтому это наш общий праздник. Я вас с ним, конечно же, поздравляю, себя тоже. Ну и, разумеется, конечно же, все наши празднования — это все потом. Эфир, конечно же, в первую очередь на Дне радио, как иначе-то. Поэтому двигаемся спокойно дальше. А по традиции в этот четверг проводим до 15.00 вместе, разумеется, с разными ребятами. Вот, например, Тони Эспосито к нам присоединяется.
1: Семерка.

0: Это «Семерка».
1: Твои молятся глаза, твои молятся рот. Не забуду никогда, даже если умрет, даже если...

0: Большой профессионал в плане битов и довольно-таки вирусных песен — это Гиги Дагостина, или правильно сказать, наверное, Джиджи. В общем, неважно, бла-бла-бла, здесь на семерке, конечно же, много слов. Это мы же на радио работаем, поэтому у нас тут работа такая. Всех еще раз с днем радио поздравляю, себя тоже. Давайте поговорим о погоде. Сегодня она буквально-таки, ну, выдает такое что-то невероятное. Для мая это супер приятные отметки. Все подробности прямо сейчас.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени синоптики обещают плюс 26 градусов, при этом не обещают осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
1: Тюмень сильная. Крупнейшее событие этого года. Ставим мировой рекорд. 17 мая на площади 400-летия Тюмени 440 человек будут выполнять командные отжимания. Призовой фонд 200 тысяч рублей. Регистрация участников до 7 мая. Подробности на сайте tumendefisilnaya.ru и официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Турнир проходит при информационной поддержке «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкин ВЮ» и НН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама. Не оферта. Возрастное ограничение 6+.
4: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
5: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
6: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
7: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 3452.
1: Встречайте новинку Sowiz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Sowiz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
8: Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69-60-69. Код Тюмени 34-52. Приезжайте в экопарк «Боровое», объездная дорога на Омск, 20 километр.
9: Историю не переписать, память не стереть. Мы помним их великий подвиг. Мы живем благодаря их победе. Вечная слава героям. Вечная благодарность поколению, которое подарило нам будущее. Сеть заправочных станций ТПК поздравляет Тюмень и всю страну с Днем Великой Победы. Мы чтим прошлое и также ответственно подходим к нашему делу. Только качественное топливо. tpkgaz.ru.
10: Телефон рекламной службы 21-88-21.
11: Где бы ты ни был, Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Это дискотека «Авария», но при этом еще и «Ласковый май» в одном флаконе. Ну что же ты, песня Юры Шатунова, благополучно ковернутая дискотека «Аварии» в 10 часов и 40 минут. Всех поздравляю с четвергом праздничным, с днем радио, с днем дымоверсии и лета. Наслаждайтесь погодой и, разумеется, планируйте вечер правильно, где-нибудь на свежем воздухе. Ну а пока с семеркой под боком двигаемся дальше. Лики Ли, Немига, Егор Крид и не только. Продолжение часа.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени синоптики обещают плюс 26 градусов, при этом не обещают осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: Вальянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
1: Спортивный комплекс Академия спорта представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе Академия спорта. Информационная поддержка «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4/3/2026 года.
1: Агентство развития массового спорта представляет в рамках фестиваля «Тюмень сильная» ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Бежим в свое удовольствие, танцуем на диджей-сете от «Радио Семерка», поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е», получи статус амбассадора тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк Затюменский. Улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе 5 верст Затюменский. Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП Галкина ВЮ, ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама, не оферта.
5: «Маяк светит, выгода греет». Продажи «Вкуснейшее мороженое» в ассортименте от 30 рублей за 75 грамм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
6: Все, хватит. Всех накорми, посуду за ними убери, да еще и весь дом на мне. А я ведь женщина.
7: Дорогая, просто позвони в компанию «Виадук» по номеру 98 70 90. И они сделают все за тебя, причем недорого.
6: 98 70 90?
7: Да.
8: Чистота – наш лучший друг, если с вами «Виадук».
9: Встречаем лето под звуки джаза на фестивале «Фабрик Джаз». 2 дня живой музыки от музыкантов России, Бразилии, Аргентины и Колумбии. 29 и 30 мая. Подробности на fabricfest.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был. Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

440 лет Тюмени. 13 и 14 июня. Одна трасса, тысячи эмоций. 27-й марафон «Врата Сибири». Твой шанс вписать свое имя в историю города. От 42 метров до 42 километров. Выбирай дистанцию и приходи праздновать юбилей в движении. Регистрируйся на сайте marathon72.ru. «Врата Сибири» ждут. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.

Вольс. Елуторовс. Ромашова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области 11 часов утра. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа – Basis Motors, официальный дилер BLG в Тюмени.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus в Basis Motors и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus в Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57 70 17. BLG. Надежность в движении.
3: Новости на «Семерке».
4: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, какой фонд захотели создать в России и куда тюменцам запретили ходить. Обо всем подробнее прямо сейчас. В Госдуме захотели создать алиментный фонд. Депутаты считают, что решение поможет семьям, которым задолжали алименты. Об этом пишут РИА Новости. Предполагается, что если родитель уклоняется от выплат, то деньги ребенку без задержек будет выплачивать государственный фонд. Затем власти сами будут искать должника и требовать от него компенсации с процентами. Депутаты убеждены, что благодаря такому механизму одиноким матерям не придется добиваться алиментов через суды. Стали известны последние новости о паводке в Тюменской области. Заметный подъем продолжается на Тоболе. Самый высокий уровень воды остается на Иртыше. В Увате 1006 сантиметров, а в Демьянском 811. Иртыш в Тобольске и Тура в Тюмени прибавили за сутки по 5 сантиметров. Как сообщает официальный МАКС-канал тюменскаяобласть.рф, пока спада уровня рек нет. В целом показатели остаются ниже опасных отметок. Потоплены 5 низководных мостов – Криволукская, Рогозина, Щепково, Клепиково и Балаган. Ситуация остается на постоянном контроле властей Тюменской области. В Тюменской области сократят объем аварийного жилья в этом году более чем на 4800 квадратных метров. На эти цели предусмотрено свыше 560 миллионов рублей. В рамках программы новое жилье получит около 270 человек. Речь идет о расселении 13 домов и 96 квартир. До 2027 года в области намерены расселить в общей сложности более 7000 квадратных метров аварийного жилья. Это позволит улучшить условия проживания для 440 человек. Работа по расселению ведется уже не первый год. С 2019 года в регионе удалось освободить порядка 300 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Тюменцам официально запретили посещать Гилевскую рощу, Верхний Бор и другие популярные места отдыха. Из-за введения особого противопожарного режима городские леса оказались закрыты для обычных прогулок. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации. Также под строгим запретом использование любого открытого огня и разведение костров, в том числе и в мангалах. Также под запретом Плехановский Бор и ряд лесных массивов в районе ТЭЦ-2, озера Большой Тараскуль, Старого Илторовского тракта и Воронинских горок. Контролировать соблюдение запрета будут в усиленном режиме. Сотрудники леспаркхоза уже вышли на ежедневное патрулирование. Ограничения будут действовать до тех пор, пока в регионе официально не отменят особый противопожарный режим. Напомню, он был введен в Тюменской области с 27 апреля. Продажи мангалов и грилей увеличились в 1,5 раза. Данные в сравнении с маем прошлого года публикуют РИА Новости. Рекордными стали и продажи товаров для приготовления шашлыка. Их покупают на 47% чаще, чем год тому назад. Также отмечается рост спроса на бассейны более чем в 10 раз, на товары для бани и сауны в 4 раза, а на дачную мебель втрое. Кстати, в 2 раза чаще тюменцы стали скупать растения и семена. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
5: Здравствуйте, меня зовут Светлана Галякова, заместитель директора медиахолдинга «Тюменская область». Сегодня всем слушателям «Семерки» я желаю счастья, здоровья, успехов и всего самого-самого хорошего.
0: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
6: Сегодня днем в Тюмени синоптики обещают плюс 26 градусов, при этом не обещают осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
0: «Семерка» –

0: Это группа «Весна 305» с песней «Кайфую». Кайфуем вместе здесь на семерке, потому что все-таки четвержок летний выдался сегодня вполне приятный. А как вы помните, как я сообщал, что на выходных ситуация может немного поменяться, поэтому погоду нужно ловить максимально, потому что нужно насладиться ей сполна. А демоверсия лета, как известно, она довольно-таки короткая. Настоящее лето, конечно же, впереди. Мы в его ожидании здесь находимся, разумеется, с достойным саундтреком. Немножко ностальгии и той самой холодной луны здесь на семерке от Шуры в продолжении часа.
1: Семерка. Танцуй.

0: По замыслу Лёни Руденко, эта песня должна быть достойным саундтреком в пути человека, который находится где-нибудь на трассе, за окном прекрасная картинка, и он летит куда-то навстречу к горизонту. Это Destination здесь на семерке уже в 11:20. Самое время поговорить о погоде, и новости там вполне себе приятные.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени синоптики обещают плюс 26 градусов, при этом не обещают осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Реклама.
2: Поехали!
3: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
1: Пятый юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». 16 мая состоится Кубок главы города Тюмени по силовому экстриму. Подъем 130-килограммового бревна, становая тяга автомобиля на платформе, кантовка 320-килограммовой покрышки, перенос 380-килограммового коромысла. Участники, занявшие призовые места, получат право выступить в финальном турнире Pride Sport Fest 2026 в Москве. Пятый юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». Приходи, участвуй, болей за настоящий тюменских богатырей. Севастопольская, 12. Начало в 12:00. Подробности и заявки на участие в группе ВК «Тюмень сильная». Информационная поддержка «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ» и НН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не оферта. Возрастное ограничение 6+.
3: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 34-52.
4: Новые магазины «Макс Мара» и «Марина Ринальди» уже в Тюмени. Во дворе жилого комплекса «Машаров». «Макс Мара» и «Марина Ринальди». Место гармонии, стиля и высокого сервиса. Улица Машарова, 4/1.
1: Спортивный комплекс «Академия спорта» представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе «Академия спорта». Информационная поддержка «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
5: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
1: Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсейшн» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+.
3: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Тобольск, Ялуторовск, Ромашево, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

По будням на семерке раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13, 30 лет Победы 131. Подробности в группе ВК «Семерка». Возрастное ограничение 16+.

снегопады пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе

0: Ваня Дмитриенко, который триумфально выступил недавно в Тюмени, собрал чуть ли не два зала подряд, по-моему, если не ошибаюсь, действительно настоящий женский герой на семерке. А здесь только что у нас побывал с треком «Вишневый». Дальше в 11.40 у нас небольшая пауза, после чего побывает в эфире Дон Омар, Джакон и Киляна, Рефлекс, Биг Мэн. Ну и, разумеется, напоследок всех, конечно же, поздравлю еще раз с праздником, с Днем Радио. Это наш общий праздник, и ваш, и наш.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени синоптики обещают плюс 26 градусов, при этом не обещают осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А. Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69 60 69. Код Тюмени 34 52. Приезжайте в экопарк «Боровое». Объездная дорога на Омск – 20 километр. Маяк светит, выгода греет. Купаты торговой марки «Калинка» 369 рублей за килограмм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
3: Телефон рекламной службы 21 88 21.

бы ты ни был, Уват и Сердце, Галышманова, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

Уват и сердце. Галышманова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. Полдень. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
2: Новости на «Семерке».
3: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, что разрешили брать с собой на экзамен школьникам и что впервые пройдет в Тюмени. Обо всем подробнее прямо сейчас. Рособорнадзор назвал список вещей, которые можно взять на ЕГЭ. В зависимости от экзамена тюменские школьники могут принести непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь, географические карты, таблицу Менделеева и химические справочники. В ведомстве отметили, что на ЕГЭ запрещено разговаривать, пользоваться телефоном, приносить шпаргалки и собственные справочники. Об этом пишет ТАСС. В свою очередь, в Минпросвещение предупредили о недопустимости слова «айтишник» на ЕГЭ. Ведомство рекомендует его заменить на «IT-специалист». В Тюменской области зарегистрировано 3 случая заболевания клещевыми инфекциями. В медорганизации обратились более 2500 жителей региона по поводу присасывания клещей. Из них 650 – это дети до 17 лет. Таковы оперативные данные регионального управления Роспотребнадзора. Зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым боррелиозом и 1 случай заболевания клещевым энцефалитом. В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени помогут в приемном отделении областной инфекционной клинической больницы на улице Комсомольской, жителям муниципалитетов в областных больницах на местах. Стало известно, как будут ходить автобусы в Тюмени 9 мая. Маршруты номер 2, 30, 17, 25, 39, 48 и 55 будут курсировать по графикам будних дней, остальные по графикам выходных. 10 и 11 мая работа общественного транспорта города Тюмени будет организована по графикам выходных. Ночной маркет «Солянка» состоится в мультицентре «Контора пароходства» в Тюмени 16 мая. Событие, приуроченное к масштабной акции «Ночь музеев», пройдет с 18 до часа ночи. Как рассказал корреспонденту информационного агентства «Тюменская линия», организатор маркета Альберт Фатыхов, такую ночную ярмарку в «Ночь музеев» делают с «Конторы пароходства» впервые. Готовится большая культурная программа, маркет будет только частью события. Планируются музыкальные диджей-сеты на уличной площадке, виниловые посиделки внутри, поэтические чтения и многое другое. Возрастное ограничение 0+. И последние девушки Катюши спели песню Победы. В преддверии 9 мая в самом сердце Тюмени на площади 400-летия напротив драматического театра прошла необычная и по-настоящему душевная акция. Более 150 девушек и женщин с именем Катя собрались вместе, чтобы хором исполнить знаменитую народную песню «Катюша». Несмотря на прохладную погоду, атмосфера была теплой и живой. Зрители подпевали, улыбались и не скрывали эмоций. Идея собрать в одном месте множество «Катюш» принадлежит ведущему и блогеру Константину Алексееву. Он специально приехал в Тюмень. Подобные флешмобы он проводит по всей стране, и в этот раз тюменки с радостью откликнулись на приглашение. Простая, но очень трогательная задумка превратилась в настоящий праздник с аплодисментами, объятиями и ощущением общего дела. Категория 0+. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
4: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я болельщик клуба «Рубин». Шайбу, шайбу. Слушайте «Семерку».
5: «Семерка». Настоящее тюменское радио. О погоде.
6: Вечером в Тюмени ожидается плюс 20 градусов, ночью плюс 12, обещают синоптики, при этом без осадков.

0: Это группа Добро, как всегда, в предвкушении лета. Нас подзаряжают вот этим самым дофамином предвкушения. И, конечно же, считать дни до осени точно пока не придется, потому что сейчас самый лучший таймлайн, самое лучшее время вообще, в принципе, когда лето, оно уже маячит, оно уже практически пришло, и, тем не менее, календарно даже не наступило. Поэтому нужно зафиксироваться в этом моменте, чтобы почувствовать его сполна и никуда не торопиться. Семерка под боком в ожидании лета уже в новом 13-м музыкальном часе. Денис Кораблев вместе с вами. И, конечно же, всех еще раз с праздником, Днем Радио. Поздравляю.
1: Семерка. Слушай и подпевай.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Флешбэк.
1: Итак, смарт-кэжуал – самый привлекательный мужской стиль для россиянок. На втором месте оказались минимализм, потом классический стиль. Минимализм – это я понимаю, что мужчина в хорошей форме в одних плавках, да? На пляже. Минимал. Также вошли одежды из серии «Я у мамы силовик», «Я рыбак» и «Вахтовик». Ну, то есть максимум всяких маскалатных пятен, широкие штаны с карманами, вот, ну, и кипарь такой, да?
0: «Большая семерка» по будням с 7 до 10 утра на «Семерке». Не пропусти!

0: Группа Сплин, как всегда, с немножко пессимистичной ноткой, но все-таки название у них такое грустноватое. А у нас с погодкой все отлично, поэтому поводов для грусти точно не присутствует. Пару слов о погоде на грядущий вечерок расскажу прямо сейчас незамедлительно, после чего у нас Holiday Boy, Виа Сливки, Рок Острова и не только. Все это скоро на семерке.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 20 градусов, ночью плюс 12 обещают синоптики, при этом без осадков. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
4: Бензо, электро и аккумуляторные пилы покупай в Крепыже.
5: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Havail Jolion. Обновленный Havail Jolion. Один для всех. Новый двигатель. Новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
6: Хоздвор! Хоздвор! За покупками Хоздвор!
7: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники. Электротовары. Товары для дачи.
8: Хозшуруп, а хоззабор.
9: Заходи скорее в Хоздвор. Республики 203.
10: Выгодная перевозка небольших грузов. Телевизора или пары коробок. Тариф грузовой в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
11: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то...
12: А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
11: А кто тебе это настроил?
12: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
11: И штрафы не грозят?
12: Никаких штрафов. Все по закону.
11: Срочно нужен их телефон.
12: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
13: Санаторий «Родник» города Пятигорска. Жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
5: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
4: Бензо, электро и аккумуляторные пилы покупай в Крепыже.
16: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83, телефон 57 70 17. Приложение ограничено, не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
17: Телефон рекламной службы 21 88 21.
18: Где бы ты ни был, Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 20 градусов, ночью плюс 12 обещают синоптики, при этом без осадков.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут, Федюнинского 12А. Устали после работы? Загляните к нам за сочным бургером, нежным стейком и фирменными напитками от нашего производства. По выходным живая музыка и уютная атмосфера. Паб Ермолаев. Место, где тепло. Улица Западносибирская, 22. Бронируйте столы по номеру 21-40-39.
3: Новые магазины «Макс Мара» и «Марина Ринальди» уже в Тюмени. Во дворе жилого комплекса «Машаров». «Макс Мара» и «Марина Ринальди» – место гармонии, стиля и высокого сервиса. Улица Машарова, 4/1.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был. Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.
1: Что сегодня было?
2: Во всем масс-марте люди носили, да, зеленые штаны с пятнами, с такими защитными футболки.
3: И вот ты знаешь, в свете всяких разных мировых событий, подчеркну, мировых, он стал уходить с подиума.
2: Я знаю, да, поэтому я все это повыбрасывал.
3: А, я думал, ты скажешь, я все это искупил.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Реклама.
4: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион. Один для всех. Новый двигатель. Новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
0: Телефон рекламной службы 21-88-21.

бы ты ни был, Бердюжье, Казанское, Абац, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

Тюменской области. Час дня. Семерка. Ты можешь все.

0: Новости на семерке.
1: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, за что голосуют жители Урала и появятся ли в Тюмени речные трамвайчики. Далее обо всем подробнее. В Уральском федеральном округе за две недели в рамках всероссийского голосования за объекты и благоустройство свой голос отдали уже 816 тысяч человек. Как сказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, такое активное участие говорит о том, что на Урале живут неравнодушные люди, которые заинтересованы в развитии своих городов и поселков. Он также пригласил всех поддержать проект. Отдать свой голос уральцы, достигшие 14-летнего возраста, могут до 12 июня на портале госуслуг. Один из объектов будет благоустроен в будущем году. В текущем же году в голосовании участвуют 500 территорий и 14 дизайн-проектов Урала. В Тюмени-Тура, несмотря на обмеление, позволяет запустить речной транспорт. Однако из-за снижения уровня воды единственный доступный способ передвигаться по реке – это суда на воздушной подушке. Таким мнением в разговоре с Ура.ру поделился эксперт в транспортном консалтинге Алексей Смирнов. По его словам, снижение уровня воды в реке, конечно же, влияет на возможность запуска речных маршрутов. Напомню, ранее сообщалось, что по Туре хотели запустить речные трамваи. Предполагалось, что водный транспорт будет идти от поселка Яр в сторону Верхнего Бора. Для этого планировали оборудовать 11 городских причалов и создать несколько узлов для пересадки с одного вида транспорта на другой. Однако позднее стало известно, что идею отложили на неопределенное время. В Тюмени оперативники задержали подозреваемого в краже 184 плиток шоколада из магазина на улице Мельникайте. Представитель торговой точки обратился с заявлением в полицию. Сумма ущерба составила около 28 тысяч рублей. Сладкого воришку вычислили по камерам. Им оказался ранее судимый местный житель 2005 года рождения. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что зашел в магазин, подошел к стеллажу с кондитерскими изделиями и сложил в корзину шоколадки, а далее спешно покинул торговую точку. Он продал украденное случайным прохожим, а деньги потратил на личные нужды. По факту кражи против парня возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
0: Новость на правах рекламы.
1: В первые дни мая тюменцы скупили рекордное число мангалов и грилей. Как выяснили аналитики Мегафона, на основе обезличенных данных продажи выросли почти на 50% относительно того же периода прошлого года. При этом жители Тюменской области предпочитают активно проводить свободное время на дачах. Самым активным днем для покупки мангалов и грилей стало 2 мая. Именно в этот день температура воздуха на Урале и в Сибири превысила 10 градусов. На первые майские дни пришлось 35% всех приобретений товаров для приготовления за первые 4 месяца этого года. Подскочили и продажи товаров для дачи и огорода. Если в апреле спрос увеличился на 65%, то в мае уже на 101%. Наибольшая активность покупок пришлась также на 2 и 3 мая. Чаще всего приобретались растения, семена и удобрения к ним. Более подробно на сайте компании «Мегафон».
2: Привет, меня зовут Соколова Людмила, и я актриса театральной студии «Марья Ивановна». Приходите в «Марью Ивановну» и слушайте радио «Семерку».
0: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
3: Вечером в Тюмени ожидается плюс 20 градусов, ночью плюс 12, обещают синоптики, при этом без осадков.

0: удивительное дело, но ромашек в цветочных магазинах не найти. Если девушка любит ромашки, то нужно их действительно самому поехать нарвать. Наверное, все-таки здесь есть более романтический момент, чем просто купить в магазине. В начале нового музыкального часа Галибри Мавик прозвучали, Денис Кораблев звучать продолжаю. Поздравляю всех с наступлением обеденного перерыва и, конечно же, с праздником Дня Радио, потому что это праздник не только наш, но еще и ваш, наш общий. Двигаемся дальше, из полей кое-что, слышу, доносится.
1: Семерка. Танцуй и подпевай.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Как-то так.
1: Знаешь, была такая история, что девушке сказать нечего в ответ на твой аргумент. Она говорит такая: «Ну все». А теперь нет, теперь она быстренько GPT-чат набирает, и он ей тут же сразу 20 абзацев, почему мужчина не прав.
2: Это я вот это называю, знаешь как?
1: Как?
2: Это называется «пошла к другому мужику посоветоваться, что сделать со своим мужиком».
1: А, то есть, грубо говоря, GPT-чат — это такой другой мужик.
2: Да.
1: Понятно.
2: Да.
1: Ну, понятно.
2: Будь
1: осторожен.
2: Поэтому...
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

0: Это тот самый редкий случай, когда мужской фальцет звучит довольно-таки органично. Предлагает нам всем расслабиться, относиться к жизни проще. Микка, наверное, в такую погоду, практически в середине мая, это довольно-таки несложно сделать. Поговорим о погоде на сегодняшний вечерок. Спойлер, там все хорошо. Дальше, после рекламной паузы, еще более хорошо будем себя чувствовать вместе с группой «Моя Мишель», «Михей Джуманджи», «Самоцветы», «Доктор Албан» и не только.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 20 градусов, ночью плюс 12 обещают синоптики, при этом без осадков.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
1: Встречайте новинку Soviz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Soviz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
4: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС-радар ООО «Автостат».
5: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ЛКСМ 24. Телефон 215-150.
6: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
5: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
7: Все для субботника? Покупай в Крепыже!
8: Историю не переписать, память не стереть. Мы помним их великий подвиг. Мы живем благодаря их победе. Вечная слава героям. Вечная благодарность поколению, которое подарило нам будущее. Сеть заправочных станций ТПК поздравляет Тюмень и всю страну с Днем Великой Победы. Мы чтим прошлое и также ответственно подходим к нашему делу. Только качественное топливо. tpkgaz.ru.
7: Все для субботника? Покупай в Крепыже!
9: Все, хватит! Всех накорми, посуду за ними убери, да еще и весь дом на мне. А я ведь женщина.
10: Дорогая, просто позвони в компанию «Виадук» по номеру 98 70 90. И они сделают все за тебя, причем недорого.
9: 98 70 90?
10: Да.
11: Чистота – наш лучший друг, если с вами «Виадук».
12: Свадьба, выпускной, корпоратив, семейный праздник. Выбирай «Адмирал». Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51 84 28.
13: Телефон рекламной службы 21 88 21.
14: Где бы ты ни был, Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Это мод, перепевающий Диму Билана, который на глазах становится уже немножко ретро, как хотелось здесь на семерке в 13.40. Это значит, что очень скоро будем мы с вами проводить нашу игру под названием «Бонус код» в 14.20. Заранее вас к этому готовлю, событию, так сказать. Поэтому пишите ваши телефонные номера в личные сообщения нашей группы во ВКонтакте.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 20 градусов, ночью плюс 12 обещают синоптики, при этом без осадков. Реклама.
2: Поехали!
3: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
4: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Предложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
7: Телефон рекламной службы 21-88-21.

Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Лучшие.
2: Раз мы тут сегодня собираем только людей семерочных, мы с Владимиром... А Владимир семерочный, кстати, я нет.
3: Да.
2: Вообще история взаимодействия с «Радио 7» началась гораздо раньше, чем появилось шоу «Отличники» или шоу «ЖКХ». Угу. Потому что когда я учился еще на филфаке, уже здесь такой есть Денис Кораблев, угу, он уже такой... тогда работал здесь на «Семерке».
3: Он старый, да.
2: И приглашал меня на стажировку. И ночные эфиры – это самое легендарное и лучшее, мне кажется, что может быть на радиостанциях. В общем, знакомство с радио у меня с ночных эфиров началось.
3: Это говорил Жора Крапивин. Те, кто нас не смотрит, а слушает только.
0: «Большая семерка» по будням с 7 до 10 утра на «Семерке». Не пропусти!

Где бы ты ни был, Тобольск, Ялуторовск, Ромашево. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области 2 часа дня. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа – Basis Motors, официальный дилер BLG в Тюмени.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus в Basis Motors и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus в Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57 70 17. BLG. Надежность в движении.
3: Новости на семерке.
4: В студии Надя Антипина. Здравствуйте.

0: В ближайшие пару минут в афише расскажу, где сегодня можно послушать рок-хиты и что покажут в театрах. Обо всем подробнее прямо сейчас. В арт-кафе ТБДТ сегодня будет звучать наш рок. На сцене Rock Crystal Band. Самая рок-н-ролльная группа из всех тюменских и самая тюменская из всех рок-н-ролльных. Коллектив исполнит концерт из любимых песен групп и исполнителей русского рока. Прозвучат песни «Кино», «Агаты Кристи», «Гарика Сукачева», «Воскресенье», «Браво», «Чиж и компании» и многих других. Категория 16+. В молодежном театре «Ангажемент» сегодня можно посмотреть спектакль «Гостиница Тайга». Он поставлен по пьесе Александра Вампилова «Провинциальные анекдоты». Постановка состоит из двух увлекательных одноактных новелл. Действие разворачивается вокруг типичного номера обычной советской гостиницы в маленьком провинциальном городке в 60-х годах. Здесь происходят события, полные жизненных парадоксов. Именно такие жизненные коллизии становятся источниками как юмора, так и глубоких размышлений о человеческой природе и обществе. Категория 18+. В молодежном театральном центре «Космос» сегодня актерский мастер-класс для зрителей «Медузы». Это не спектакль, который вы смотрите, а спектакль, который вы проживаете. Это совершенно новый формат искусства, который позволит раскрыть себя с новой стороны. Что такое «Медузы»? Это тренинг, где реальность и искусство сливаются воедино. Вы будете одновременно исполнителем и зрителем, чувствуя каждое мгновение постановки. «Медузы» — это одноактовый пластический спектакль, рождающийся здесь и сейчас без репетиций. В его основе контактная и дистанционная импровизация, пантомима, танец и динамические медитации. Категория 16+. Кроме того, в клубном ресторане «Максимилиан» сегодня квиз-плиз. Игра получила название «Назад в СССР». Будут ностальгические вопросы и теплые воспоминания, которые вернут атмосферу тех времен. Кроме того, музыкальное сопровождение в этот вечер обеспечит Елизавета Клюшина. Категория 18+. А в кино сегодня можно посмотреть фильм «Отец». 1942 год. Сибирский охотник Гавриил узнает, что его сын Семен числится пропавшим без вести. Гавриил уходит добровольцем на фронт в надежде найти сына живым. Оказавшись на передовой, он возглавляет группу снайперов, и теперь ему предстоит научить молодых бойцов сражаться. Категория 16+. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина. Отличного вам вечера.
1: Дорогие радиослушатели, меня зовут Константин Горожанов. Я из группы Back in Black, которая недавно записала пластинку, которую уже слушают в России. А сам я слушаю «Семерку» и всем рекомендую эту радиостанцию.
2: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
3: Вечером в Тюмени ожидается +20 градусов, ночью +12 обещают синоптики, при этом без осадков.

Это был не лето и Анет Сай с треком «Не люблю открывать новый музыкальный час», который, конечно же, будет еще немножко игровой. Бонус-ход через 15 минут обязательно проведем. У вас еще есть время заявиться на участие. Для этого нужно отправить свой номер телефона в личное сообщение группы во ВКонтакте. Через 15 минут наберем случайным образом кого-нибудь из вас. Семерка.

0: По будням на «семерке» раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова, 168. Московский тракт, 134Б. Дамбовская, 13. 30 лет Победы, 131. Подробности в группе ВК «семерка». Возрастное ограничение 16+.
1: Это «семерка».

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.
1: Так получилось. Житель Швейцарии провозгласил себя королем, завладев 148 участками, включая лесные массивы и дороги. Мужчина пошил себе мантию, учредил орден и создал имперский банк. Свой успех мужчина объяснил знанием местного законодательства, которое позволяет бесплатно забирать бесхозные объекты.
2: И видишь, люди могут спокойно сказать себе: здравствуйте, я король, я царь.
1: Подожди, на этом еще все не закончилось. На данный момент житель Швейцарии требует у соседей плату за содержание дорог и продает разрешение на проезд. У своего дома король разместил купленный бронетранспортер.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

0: погоде.
1: Вечером в Тюмени ожидается плюс 20 градусов, ночью плюс 12 обещают синоптики, при этом без осадков. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
0: Реклама.
2: Поехали!
0: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
3: На льду драматического театра. Хореографический ледовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая. На сцене ТБДТ. 0+.
0: Бурение колодцев. Телефон 60 60 50. Код города 3452.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от Topol Eco. 53-88-33. 53-88-33.
5: Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69 60 69. Код Тюмени 34 52. Приезжайте в экопарк «Боровое». Объездная дорога на Омск, 20 километр.
1: Агентство развития массового спорта представляет в рамках фестиваля «Тюмень сильная» ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Бежим в свое удовольствие, танцуем на диджей-сете от «Радио Семерка», поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е», получи статус амбассадора Тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк Затюменский. Улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе «5 верст» за Тюменский. Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ», ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы 21-88-21.
7: Где бы ты ни был, Бердюжье, Казанское, Абаск, включи и слушай. Семерка. Настоящее Тюменское радио.
8: На Семерке раскрой бонус-код и получи бензин.
9: 14:24. Нормально все?
10: Ты же вроде не хотела начинать. Ты передумала?
9: Чтоб я и не хотела начинать эфир, Денис.
10: За эфиром на другие вещи
9: говорит. Ты явно меня с кем-то путаешь,
10: ну,
9: друзья.
10: Ну давай, погнали.
9: Ну хорошо, со мной сегодня Денис Кораблев.
10: Здрасте.
9: Ну, а ты меня представь.
10: Тебя... И Саша Маршал.
9: Да, это я. Всем
10: но она
9: привет.
10: Уже чаще меня здесь появляется, поэтому ни для кого это не новость. Также ни для кого не новость. Наша традиция соблюдена уже месяцами. Мы играем в это время в бонус-код. Уже огромное количество людей, они буквально подбрасывают чепчики воздуха на радостях, потому что мы бензины разыграли вот сколько за все это время литров?
9: Мне кажется, очень много.
10: Такую бочку, цистерну наверняка. И сегодня не исключение. Сколько литров сегодня?
9: Сегодня у нас... 30 литров бензина.
10: Ну, конечно, мы же вчера новый кодик объявили. Значит, сегодня уже 30-ка.
9: Точно.
10: От АЗС «Кондор».
9: Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131. Мы за качество.
10: А мы за победу. И у нас сегодня Ирина на проводе.
11: Ирина, привет-привет.
10: Здравствуйте.
12: Здравствуйте, здравствуйте. Очень рада вас слышать вновь. Потому что...
9: Мы
12: выиграли один раз, нам очень понравилось, и мы делаем попытку еще один раз выиграть.
10: А давно выигрывали у нас? Давненько, наверное.
12: Ой, знаете, наверное, в феврале где-то.
10: О, так уж бензин весь кончился, вышел весь. Надо новый?
12: Да, конечно. Последние 15 вот заправила и снова решила.
9: Вот видите, как бывает, дорогие слушатели, да? Кто-то вот нам там плачется, говорит, вы неправильно там меня не берете в игру. А вот и у нас уже целый второй раз получается, Ирина.
10: Ну, у нас великий рандом. Да. Все случайно мы выбираем. Ирина, да. Мы случайно в эфире оказались, но, возможно, не случайно для вашей фортуны. Вы следили за вчерашней игрой?
12: Да, следила.
9: Все, значит, выводы какие-то точно сделаны. Я предлагаю не ждать, просто сразу выигрывать, брать и делать.
10: С вашими разведданными. Давайте откроем три карточки.
12: Раз получается, все-таки это должна быть удача. И надеюсь, что она меня нынче не подведет.
10: Так.
12: Я думаю, что первая карта 4.
10: Так.
12: Четвертая.
10: Так, перевернул.
12: И шестая, и седьмая.
10: И шестая, седьмая,
9: так,
10: да?
9: Пока Денис переворачивает, мы совсем не сказали, а какой у нас бонус-код-то сегодня, вы знаете, Ирина?
12: 948, что ли, или 984, извините.
9: Почти, почти. 934 в любом порядке.
12: А,
9: так,
12: точно.
9: А что мы открыли? Точно. Денис, что открыли?
10: А что мы открыли, спросите вы меня, да? Так вот, под четвертой картой у нас тройка.
9: Так.
10: Под шестой девятка. Под седьмой...
12: Неужели?
10: Четверка.
9: Что?
10: Да, так точно.
9: Ты не прикалываешься? Покажи, где?
10: Так все, мы на видео сняли, ВКонтакте выложим, у нас все по чесноку.
9: Ирина, клянусь, 9-3-4.
12: Верю.
10: Подготовилась вчера, послушала.
12: Я говорю, бывает удача, ну пускай повезет следующему.
10: Поэтому мы в честь дня радио сегодняшнего, можно сказать, дарим вам подарок, заслуженный вполне.
9: Да, вы уже стали частью нашей семьи, уже столько вместе с нами. Поэтому, Ирина, давайте, вот сейчас передайте что-нибудь всей Тюмени, всей области, всем радиослушателям.
12: Ой, дорогие радиослушатели, обязательно участвуйте, обязательно верьте, и вы обязательно победите.
10: И регистрируйтесь
12: удачи
10: во ВКонтакте.
12: Вам, счастья.
10: Да. Спасибо, спасибо, Ирина. Вам тоже удачи. Наверное, даже желать не нужно, у вас оно точно есть.
9: Да, да, у вас прям это не прибавить, не убавить. Ирина, будем с вами на связи. Напишем обязательно обо всех подарках. Все, оставайтесь с нами, играйте тоже с нами. До свидания.
10: На связи.
12: Спасибо.
10: Давайте, Ирина. Счастливо. Пока-пока. Такие вот делишки. Надо же, в день радио разыграли 30 литров бензина. Саша даже как будто погрустнела такая. Ну, неужели все? Уже выходить из эфира, а
9: да.
10: Она только-только разошлась.
9: Да. Могу еще сказать про спонсора, если хотите.
10: The Skonder
9: — это наши друзья и партнеры. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131. Мы за качество.
10: Ну что, 30 литров разыграли, следующие бензины, литры тоже на подходе. Разумеется, завтра мы продолжим, несмотря ни на что, бензин еще имеется. ЗС Кондор щедрится, поэтому проезжая мимо, заглядывайте к ним на огонек. Ну, а я, Денис Кораблев, с вами прощаюсь благополучно. Саша Маршал, видимо, тоже. Но, разумеется, ненадолго. Услышимся завтра в этом же месте.
9: В это же время.
2: Семерка. За окном.

Город, который 440 лет уверенно идет вперед. Тюмень бежит и зовет с собой всех. 13-14 июня 2026 года. Тюменский марафон «Врата Сибири» в самом центре города, соединяя эпохи и поколения. Классические забеги, северная ходьба, забег патриотов, корпоративные и детские забеги. 27-й Тюменский марафон «Врата Сибири». Мы на правильном пути. Присоединяйся. Все подробности и регистрация на сайте marathon72.ru. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 20 градусов, ночью плюс 12 обещают синоптики, при этом без осадков.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
0: Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсейшн» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+.
1: Все для субботника? Покупай в «Крепыже».
0: 5-й юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». Встречай звездных гостей. Дмитрий Губерниев, Джеффри Монсон, Михаил Кокляев, Иван Денисов, Хаял Джаниев и другие. Не пропусти грандиозное событие этого года. 16 и 17 мая. Выставочный зал на Севастопольской, 12. Подробности на сайте tumendefissilnaya.ru и официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Турнир проходит при информационной поддержке «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компании «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ» и НН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама. Не оферта. Возрастное ограничение 6+.
1: Все для субботника? Покупай в «Крепыже». Устали после работы? Загляните к нам за сочным бургером, нежным стейком и фирменными напитками от нашего производства. По выходным живая музыка и уютная атмосфера. Паб «Ермолаев». Место, где тепло. Улица Западносибирская, 22. Бронируйте столы по номеру 21-40-39.
3: Хоздвор! Хоздвор! За покупками Хоздвор!
4: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники. Электротовары. Товары для дачи.
5: Хозшуруп, а хоззабор.
6: Заходи скорее в Хоздвор.
7: Республики 203.
8: Новые магазины «Макс Мара» и «Марина Ринальди» уже в Тюмени. Во дворе жилого комплекса «Машаров». «Макс Мара» и «Марина Ринальди». Место гармонии, стиля и высокого сервиса. Улица Машарова, 4/1.
9: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Горизонт. Ишим. Заводоуковск. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Вот дают.
1: Наша редакция сегодня расщедрилась, напекла пироги, наварила кока-колы.
3: Газированных напитков. Да, вот так вот, без рекламных.
1: Слушайте, а вот...
3: Сережа, прости, быстро скажу.
2: Давай.
3: Раньше в наше время на телевидении, вот пока шел эфир, у нас бы уже 15 человек здесь на семерке пришло. О, угощают. Какой запах, аромат. А и у нас бы уже половину просто. Блюд бы уже вытащили во время рекламных пауз.
1: У нас потом из зарплаты вычитают у тех сотрудников, которые ни к эфиру не относятся.
2: Мы просто любим своих гостей.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

Бердюфье, Казанское, Абац. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 3 часа дня. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
0: Новости на «Семерке».
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, какое мероприятие прошло в филармонии и что отменили. Обо всем подробнее прямо сейчас. В Тюменской филармонии прошла программа «Тюмень. Спасибо за победу», посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В зале собрались ветераны, труженики тыла, почетные граждане, участники специальной военной операции, представители общественных организаций и жители города. Глава Тюмени Максим Афанасьев отметил, что победа стала возможна благодаря сплоченности народа, а память о подвиге предков – это основа единства нации.
3: Мы

0: вспоминаем с уважением, с гордостью тех, кто ковал победу на фронте и кто помогал в тылу. Мы вспоминаем наших земляков, ведь нет ни одной семьи в нашей стране, которая бы не затронула эта Великая Отечественная война. Годы идут, ветеранов становится меньше, но память о них остается в наших сердцах. Каждый год мы традиционно проводим мероприятия, направленные на популяризацию, на просветительскую работу, патриотическую работу с нашей молодежью. Это самая главная задача, которая стоит перед нами, чтобы лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто» соответствовало его действительности.
1: Центральным моментом стали выступления ветеранов – 101-летнего Александра Дикарева и 100-летнего Мефодия Гаврилова. Они вспомнили свои фронтовые годы. Концертную программу представили хоровая капелла, хор «Твику», кадетское училище и Тюменский оркестр русских народных инструментов имени Беззубова. В Тюмени отменили праздничный фейерверк на День Победы. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев после заседания Организационного комитета по подготовке к празднованию 81-й годовщины Великой Победы. Мэр добавил, что исходя из текущей оперативной обстановки, принято решение отказаться от праздничного фейерверка для обеспечения максимальной безопасности горожан. При этом парад «Салют Победы» и шествие «Бессмертный полк России» состоятся в запланированном формате. Культурные программы пройдут на различных площадках города, в парках, скверах. Также состоится концерт на набережной Туры, категория 0+. Объявлены новые хедлайнеры фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение». В этом году событие продлится 3 дня 5, 6 и 7 июня. Мероприятия пройдут в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Во второй день фестиваля на главной сцене выступит певица «Елка». Поклонники полюбили ее благодаря хитам «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Город обмана», «Грею счастье» и многим другим. Как сообщает КП «Екатеринбург», также 6 июня у «Капсулы времени» состоится концерт группы «Северный флот». Закроет фестиваль легендарная группа «Чиша Компания». Ранее организаторы сообщили, что в первый день фестиваля 5 июня на главной сцене у «Капсулы времени» в Екатеринбурге выступят Вячеслав Бутусов и основатель смысловых галлюцинаций Сергей Бабунец. Вход на площадке в Екатеринбурге будет бесплатным, категория 16+. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, единая служба новостей.
2: Здравствуйте, меня зовут Андрюха, я из Когалыма, работаю слесарем на СТО и слушаю радио «Семерка».
3: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
4: Вечером в Тюмени ожидается +20 градусов, ночью +12 обещают синоптики, при этом без осадков.

0: Ну, действительно, девочки, девушки, женщины и вообще все гуляют. А потому как погода невероятная, в Тюмени вообще происходит какая-то майская сказка. Май решил точно, что он летний месяц, и нас с вами радует, ну, просто уже второй день. И, надеюсь, завтра вся эта ситуация будет продолжаться. А пусть никакой дождь не омрачит эти чудесные, ну, почти летние денечки. А Жень Кузьмина пришла сюда на работу, на свою рабочую смену. Друзья, всем пламенный привет, всем здравствуйте, если вы только подключились. Ну, а вообще, конечно, правильно как делать? Вообще не переключаться от нас, никуда не уходить, потому как мы тут, ну, изо всех сил стараемся. И, кстати, сегодня мы отмечаем свой профессиональный праздник. Сегодня 7 мая, день радио, поэтому пользуюсь случаем всех причастных, всех так или иначе относящихся к радио, а вы, слушатели, кстати, тоже к нему относитесь, потому что слушайте радио, я, конечно, поздравляю. Воистину, попов, как говорится, ну и давайте слушать классную музыку. Текила, Настя Читкова скоро, Зиверт, The Black Eyed Peas, все это прозвучит в ближайшее время на «Семерке».
1: «Семерка». Слушай и подпевай.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Флешбэк.
1: Итак, смарт-кэжуал – самый привлекательный мужской стиль для россиянок. На втором месте оказались минимализм, потом классический стиль. Минимализм – это я понимаю, что мужчина в хорошей форме, в одних плавках, да? На пляже. Минимал. Также вошли одежды из серии «Я у мамы силовик», «Я рыбак» и «Вахтовик». Ну, то есть максимум всяких маскалатных пятен, широкие штаны с карманами, вот, ну, и кипарь такой, да?
0: «Большая семерка» по будням с 7 до 10 утра на «Семерке». Не пропусти! Да.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Но миллениалы сейчас должны просто были блестеть глазами, потому что The Black Eyed Peas, мне кажется, это группа такая, просто флагман нулевых во всех клубах, на всех вечеринках. Этот трек, ну, вообще просто как круто он звучал. Ну, и, кстати, вообще, ребята очень-очень долго шли к успеху, более 10 лет, до тех самых пор, пока не встретили прекрасную Ферджи, я думаю, что многие ее вспомнят, которая потом, к сожалению, от них ушла. Но, тем не менее, какое-то время она подарила им много хитов и, конечно, мировую славу. Я говорила, что меня зовут Женя Кузьмина. Ну, если нет, еще раз давайте скажу. Меня зовут Женя Кузьмина, и, друзья, мы слушаем отличную музыку, продолжаем работать, несмотря на то, что день очень жаркий, солнечный, прекрасный, хочется отправиться вообще на шашлыки куда-нибудь, но мы работаем. В конце концов, кто-то же должен это делать. После рекламной паузы мы слушаем Тиму Белорусских и его незабудку. Будет здесь Света, Буни М, Жень Трофимов. В общем, очень классное музыкальное расписание, но все это ждет вас после рекламы.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 20 градусов, ночью плюс 12, обещают синоптики, при этом без осадков.
2: Поехали!
3: В Альянс Моторс. Теннет. Берут тут. Федюнинского 12А.
1: Спортивный комплекс Академия Спорта представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе Академия Спорта. Информационная поддержка «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
4: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис услуги оказывается перевозчиками 0+.
5: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
1: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
6: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, в Basis Motors. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. В Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57-70-17. BLG. Надежность в движении.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
1: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
11: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
12: Уралупроавтодор напоминает. Пожары на автомобильных дорогах представляют серьезную угрозу безопасности движения и окружающей среде. Распространение огня происходит быстро и может привести к повреждению транспортных средств, инфраструктуры, а также к возникновению угрозы жизни и здоровью людей. Проводите технический осмотр, контролируйте состояние автомобиля, соблюдайте правила перевозки и имейте исправный огнетушитель. Соблюдение мер безопасности – обязанность каждого водителя. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
13: Встречаем лето под звуки джаза на фестивале «Фабрик Джаз». 2 дня живой музыки от музыкантов России, Бразилии, Аргентины и Колумбии. 29 и 30 мая. Подробности на fabricfest.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Армизон и Шим –
2: Заводоуковск. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Алекса.
1: Ой, ну круто, круто вообще. Жень, Трофим, что ты делаешь? Трек «Поезда», вот, оказалось бы, уже немножко так подзатерся, все его уже 100 раз спели, но все равно нравится. Нравится, никуда не деваться. А, кстати, про «Поезда». Вот смотрите, сезон отпусков, он уже практически наступил. А вот я смотрю за окно, и мне очень хочется в отпуск на море. Я подумала, как же добраться из Тюмени до моря, вот, например, на поезде. Что меня удивило? Удивило, что очень много поездов. Вот даже сегодня можно сесть в 23 часа на поезд. Москва-Владивосток такой даже есть. И отправиться в Сочи. А, кстати, минимальное время в пути на скором поезде Тюмень-Сочи 2 дня 18 часов и 36 минут. Ну, а если поезд такого дальнего следования, видимо, не очень быстрый, тогда 3 дня и 3 часа. Но мне кажется, что вообще очень даже себе романтично отправиться на поезд, на море, в путешествие. Но, конечно, вот было бы один день, я бы поехала, а вот два как будто бы много. Ну что, друзья, едем дальше по нашему музыкальному эфиру. У нас пауза впереди, после чего мы слушаем Артик и Асти. Будет здесь Беовулф и другие. Спою для вас, но после рекламы.
2: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 20 градусов, ночью плюс 12 обещают синоптики, при этом без осадков. Реклама.
3: Поехали!
2: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А. Маяк светит, выгода греет. Продажи вкуснейшее мороженое в ассортименте от 30 рублей за 75 грамм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
4: Тачки строительные и садовые покупай в Крепыже.
5: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то...
6: А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
5: А кто тебе это настроил?
6: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
5: И штрафы не грозят?
6: Никаких штрафов. Все по закону.
5: Срочно нужен их телефон.
6: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
4: Тачки строительные и садовые покупай в Крепыже.
2: Телефон рекламной службы 21-88-21. Не знаю.

бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

440 лет Тюмени. 13 и 14 июня. Одна трасса, тысячи эмоций. 27-й марафон «Врата Сибири». Твой шанс вписать свое имя в историю города. От 42 метров до 42 километров. Выбирай дистанцию и приходи праздновать юбилей в движение. Регистрируйся на сайте marathon72.ru. «Врата Сибири» ждут. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Что сегодня было?
3: Во всем масс-марте люди носили, да, зеленые штаны с пятнами, с такими защитными футболки.
4: И вот ты знаешь, в свете всяких разных мировых событий, подчеркну, мировых, он стал уходить с подиума.
3: Я знаю, да, поэтому я все это повыбрасывал.
4: А, я думал, ты скажешь, я все это искупил.
0: «Большая семерка» по будням с 7 до 10 утра на «Семерке». Не пропусти!

где бы ты ни был. Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области 4 часа дня. Семерка. Ты можешь все.
1: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут в выпуске спортивных новостей расскажу о значимых и интересных событиях в спортивной жизни региона. 9 мая в Тобольске в 78-й раз пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Соревнования начнутся в 9:30 на пересечении улиц Семена Ремезова и Аптекарской. Участников ждут 15 этапов протяженностью от 100 до 200 метров каждый. В эстафете примут участие 16 команд из школ, 5 команд из средних, специальных и высших учебных заведений, а также 13 команд от трудовых коллективов и общественных организаций города. Кульминацией праздника станет торжественная церемония награждения победителей и призеров на площади Победы. Категория 0+. Волейбольная команда «Тюмень» досрочно стала чемпионом России высшей лиги А сезона 2026. Еще в 25-м туре наши ребята в гостях уверенно обыграли ивановский «Текстильщик» со счетом 3-0. Ближайший преследователь «Югра Самотлор» уже не догонит тюменцев при любом результате оставшихся игр. Таким образом, команда Сергея Шульги подтвердила свой класс и снова завоевала золото. Поздравляем игроков, тренерский штаб и болельщиков с этим триумфом. А теперь ждем заключительный 26-й тур чемпионата. 9 и 10 мая «Тюмень» сыграет на домашней площадке в СК «Академия спорта» на Спасской 6. Соперник команда «Дагестан». 9 мая игра начнется в 17:00, 10 мая в

0: 16 часов. Эти матчи уже не влияют на турнирное положение. Сразу после последней игры 10 мая состоится торжественная церемония награждения победителей. Категория 0+. Тюменская спортсменка Анна Иванова привезла серебро с международного турнира по кроссфиту, который прошел с 1 по 3 мая в южнокорейском Пусане. Анна – мастер спорта по гимнастике и тяжелой атлетике, и она первая представительница Тюменской области, кто вышел на мировой уровень в кроссфите. Путь к финалу был непростым. Сначала онлайн-квалификацию прошли около 100 спортсменок со всего мира, и только 30 лучших получили путевки в Пусан. Среди них была и наша землячка. В финале участницам предстояло выполнить 6 сложных заданий. После первых упражнений Анна делила 3-4 место с американкой Самантой Пу, но затем уверенно выполнила рывок и взятие штанги, обошла конкуренток и финишировала второй по сумме 6 комплексов. Интересно, что Анна Иванова показывает стабильный прогресс из года в год. В 2024 она была 4-й, в 2025 3-й, а теперь 2-й. 9 мая в Тюмени пройдут сразу 4 традиционных старта. В 10:00 у Тюменского индустриального университета на Нагорной 2 состоится велогонка «Критериум памяти героя Советского Союза Марите Мельникайте». Участвуют более 150 гонщиков из 3 регионов. Ровно в 14:00 стартует легкоатлетическая эстафета. Маршрут от улицы Ленина до улицы Кирова и обратно. Участникам предстоит преодолеть 10 этапов. В то же время в 14:00 на береговой 58 начнется заплыв «Бессмертный полк». Спортсмены проплывут 440 метров с портретами своих героев. А в 15:00 на площади 400-летия Тюмени сбор участников массового поднятия гирь. Само действие в 16 часов. Нужно поднять гирю от 6 до 32 килограммов 10 раз. Категория 0+. Выпуск подготовлен совместно с Департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Эти и другие новости вы можете посмотреть во ВКонтакте под хэштегом «Говорит Спорт 72». И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
1: Всем привет! С вами Екатерина Соловей, руководитель СПА городских парилен. Не парьтесь жизни, парьтесь в бане. Ловите дзен в городских парильнях и слушайте «Семерку».
2: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
3: Ночью в Тюмени ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20, обещают синоптики, и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня.

0: Отличное начало этого музыкального Мари Краймбери, если вы вдруг не узнали. Я, кстати, однажды попала на ее концерт еще до того, как она стала очень популярной артисткой. И вот тогда-то, конечно, восхитилась невероятной энергией этой хрупкой девушки. Да, что-то я заностальгировала. Женя Кузьмина у микрофона. Я всем машу вот так вот ручкой. Всем здрасте, если вы только что нас включили. Ну и я вообще надеюсь, что вы нас просто не выключаете. Поэтому, друзья, давайте сделаем приятно. Конечно, включим музыку. А день рабочий продолжается, а погода классная. Майкл Джексон впереди. Бурито Ханна со своей новиночкой «Русская красавица». Будет здесь Амир. В общем, очень-очень хорошее музыкальное расписание вас ожидает впереди.
1: Семерка.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Как-то так.
1: Знаешь, была такая история, что девушке сказать нечего в ответ на твой аргумент. Она говорит такая: «Ну все». А теперь нет, теперь она быстренько GPT-чат набирает, и он ей тут же сразу 20 абзацев, почему мужчина не прав.
2: Это я вот это называю, знаешь как?
1: Как?
2: Это называется «пошла к другому мужику посоветоваться, что сделать со своим мужиком».
1: А, то есть, грубо говоря, GPT-чат — это такой другой мужик.
2: Да.
1: Понятно.
2: Да.
1: Ну, понятно.
2: Будь
1: осторожен.
2: Поэтому...
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

0: 7 мая на календаре. Вы слушаете «Семерку». Женя Кузьмина у микрофона. Все стабильненько. День как день, скажете вы. Но нет, 7 мая сегодня профессиональный праздник. Мы его, конечно же, отмечаем. А даже, скажем по секрету, у нас будет корпоратив. Но об этом вы узнаете из наших социальных сетей. А вообще, конечно, я хочу пару слов про этот праздник сказать. Смотрите, день радио. Почему 7 мая? Все потому, что, конечно, историческое событие этому предшествовало. А в 1895 году, а, кстати, относительно не так давно, всего лишь там 100 с копейками лет, ну, чуть больше, русский физик Александр Попов продемонстрировал первый в мире радиоприемник. Праздник чествует связистов, радиовещателей и телекоммуникационную отрасль всех, поэтому, коллег, я поздравляю. Связисты, мы с вами большие молодцы, огромное дело делаем. Ну, и я тоже, конечно, себя к этому огромному делу немножечко вот хочу подвинуть. А дальше, друзья, давайте слушать музыку. В конце концов, радио изобрели. А вот радиостанций тогда не было ж никаких. А теперь смотрите, какая радость. Вот семерочка есть. А после рекламы мы слушаем Светлану Владимирскую, группу «Добро». Будет здесь романтичный Луис Армстронг, команда 3002. А все это посредством нашего прекрасного радио вы послушаете после рекламы.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20 обещают синоптики и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А. Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69 60 69. Код Тюмени 34 52. Приезжайте в экопарк «Боровое», объездная дорога на Омск, 20-й километр.
4: Бурение колодцев. Телефон 60 60 50. Код города 34 52.
1: Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсейшн» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+. «Маяк светит, выгода греет». Купаты торговой марки «Калинка» 369 рублей за килограмм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
5: Уважаемые участники дорожного движения, Уралуправтодор информирует. На автомобильной дороге Пермь-Екатеринбург производятся ремонтные работы, связанные с расширением трассы до 4 полос. Ремонт продлится до 2024 года. Если есть возможность, совершайте свои путешествия, используя железнодорожный транспорт. Водителям грузового транспорта просьба использовать альтернативные пути объезда. Узнать актуальную информацию о состоянии проезда можно по телефону 8 800 260 306.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
7: Телефон рекламной службы 21-88-21.
8: Где бы ты ни был, УВАК и сердце Галышманова. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: По будням на семерке раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова, 168. Московский тракт, 134Б. Дамбовская, 13. 30 лет Победы, 131. Подробности в группе ВК «Семерка». Возрастное ограничение 16+.
1: «Семерка».

Звезды в луже, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.

0: А я, друзья, знаю, где настоящий источник отличного настроения. Он находится, можно сказать, у вас буквально вот перед вами. С 7 до 10 утреннее шоу «Большая семерка». Это, конечно, источник нашей большой радости. Очень много интересных новостей, всякие смешные новости, шутки, прибаутки. Ну, конечно, крутые ведущие. Сергей Осинцев, между прочим, Владимир Башкиров. А это лучше один раз услышать и потом подсесть на наше утреннее шоу, чтобы каждый день только открывать глаза и сразу мчаться к колонке умной, включать «Большую семерку». А все, я думаю, так и будет с вами, если один раз услышите. Ну и, конечно, не только в радиоприемниках, мы есть во всех умных колонках. А впереди небольшая пауза, после чего «Пуська Доллс», послушаем группу «Серебром», поэтому не уходите далеко.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20 обещают синоптики и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А. Болей за Рубин в Ермолаев Спорткомитет. Ермолаев Спорткомитет – это трансляции спортивных событий. Блюда на гриле. Фирменные напитки Ермолаев собственного производства. Ямская 86А. Бронируй стол 393-686.
3: Тюмень сильная. Крупнейшее событие этого года. Ставим мировой рекорд. 17 мая на площади 400-летия Тюмени 440 человек будут выполнять командные отжимания. Призовой фонд 200 тысяч рублей. Регистрация участников до 7 мая. Подробности на сайте tumendefisilnaya.ru и официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Турнир проходит при информационной поддержке «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ» и НН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не оферта. Возрастное ограничение 6+.
4: Новые магазины «Макс Мара» и «Марина Ринальди» уже в Тюмени. Во дворе жилого комплекса «Машаров». «Макс Мара» и «Марина Ринальди» – место гармонии, стиля и высокого сервиса. Улица Машарова, 4/1.
3: Агентство развития массового спорта представляет в рамках фестиваля «Тюмень сильная» ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Бежим в свое удовольствие, танцуем на диджей-сете от «Радио Семерка», поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е», получи статус амбассадора тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк Затюменский. Улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе 5 верст за Тюменский. Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ» и НН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был. Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Лучшие.
2: Раз мы тут сегодня собираем только людей семерочных, мы с Владимиром. А Владимир семерочный, кстати, я нет.
3: Да.
2: Вообще история взаимодействия с Радио 7 началась гораздо раньше, чем появилось шоу «Отличники» или шоу ЖКХ. Угу. Потому что когда я учился еще на филфаке, уже здесь такой есть Денис Кораблев.
3: Угу,
2: он уже такой... тогда работал здесь на семерке.
3: Он старый, да.
2: И приглашал меня на стажировку. И ночные эфиры — это самое легендарное и лучшее, мне кажется, что может быть на радиостанции. В общем, знакомство с радио у меня с ночных эфиров началось.
3: Это говорил Жора Крапивин. Те, кто нас не смотрит, а слушает только.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

где бы ты ни был. Уфорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 17:00. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа – Basis Motors, официальный дилер BLG в Тюмени.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus в Basis Motors и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus в Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57 70 17. BLG. Надежность в движении.
3: Новости на семерке.
4: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, о чем напоминают тюменцам и как горожане проведут выходные. Обо всем подробнее прямо сейчас. В связи с особым противопожарным режимом в Тюменской области введены строгие ограничения. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, а также проводить пожароопасные работы. Жители призывают своевременно убирать территорию от сухой травы и горючих отходов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону. Нарушение этих правил влечет за собой увеличение административных штрафов. Для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60 тысяч, а для юридических от 400 до 800 тысяч рублей. В случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности. На здании администрации Тюмени установили Знамя Победы – точную копию того самого знамени, что было поднято над поверженным Рейхстагом в мае 1945 года. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Максим Афанасьев. По его словам, это не просто символ окончания Великой Отечественной войны, но и знак памяти, мужества и единства народа. Его установка на здании администрации города подчеркивает важность сохранения исторической памяти и уважения к подвигу тех, кто подарил нам мирное будущее. Напомню, ранее Знамя Победы водрузили на мост влюбленных в Тюмени. 9 мая Тюмень отпразднует 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В

0: программе парад и шествие бессмертного полка на Центральной площади, а также велогонка, заплыв бессмертный полк через Туру и другие мероприятия. Мы же спросили тюменцев, а как они проведут эти выходные.
1: Спокойно уехать куда-нибудь на природу, погулять. Не шашлыки. На самом деле просто жарить не с кем. Если бы было с кем, то пожарили бы. А так с ребенком, с семьей.
2: В командировке. Туапсе, буду помогать.
3: Не знаю, на работе. Ну, я занимаюсь любимым делом, поэтому для меня работа то же самое, что выходной провести дома. Я руководитель кейтеринга.
4: Ну, скорее всего, что пойдем на парад, смотреть парад с ребенком.
5: Ну, не знаю, наверное, дома или у бабушки. Буду поздравлять.
0: Добавлю, 10 мая празднование завершится забегом 5 верст с портретами участников войны в экопарке за Тюменском. Категория 0+. «Жить хочется как никогда» – эти слова санитарный инструктор Екатерина Костылева написала маме в Тюмень за 4 месяца до плена. Она уехала в Крым строить новую жизнь, а 22 июня 41-го добровольцем ушла на фронт. 21-летняя Катя писала с передовой из симферопольской тюрьмы и оттуда передала последний привет сыну Толику. Мать перечитывала ее письма 30 лет и ждала. Как Катя воевала и исчезла без вести, читайте на сайте и в четверговом выпуске газеты «Тюменская область сегодня». И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, единая служба новостей.
6: Меня зовут Толмачева Наталья Владимировна. Я ведущий преподаватель и продюсер Центра творчества «Максимум». И я подпеваю «Семерки».
7: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
8: Ночью в Тюмени ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20 обещают синоптики и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня.

Традиционное «Здравствуйте» летит к вам в начале этого часа. У нас вообще такая традиция, в начале часа здороваться. Ну, вдруг вы про меня как-то подзабыли. А Жень Кузьмина меня зовут, и я надеюсь, что вы «Семерку» слушаете в течение всего этого потрясающего дня. А день действительно был прекрасный. А солнце светило, воздух прогрелся аж до плюс 27, но вот, конечно, к вечеру чуть-чуть уже подпортилось. Но, тем не менее, день все равно отличный, я все-таки за это радую. А впереди у нас группа «Мираж», послушаем Артик и Асти в компании, между прочим, с Егором Кридом, которого вообще давненько что-то не было слышно. Трек «Карма» обязательно послушайте, ну и группа «Мираж» с песней «Музыка» нас связала. Ну, лучше тут и не скажешь. Слушаем, наслаждаемся, оставайтесь на «Семерке».

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Так получилось.
1: Житель Швейцарии провозгласил себя королем, завладев 148 участками, включая лесные массивы и дороги. Мужчина пошил себе мантию, учредил орден и создал имперский банк. Свой успех мужчина объяснил знанием местного законодательства, которое позволяет бесплатно забирать бесхозные объекты.
2: И видишь, люди могут спокойно сказать тебе: здравствуйте, я король, я царь.
1: Подожди, на этом еще все не закончилось. На данный момент житель Швейцарии требует у соседей плату за содержание дорог и продает разрешение на проезд. У своего дома король разместил купленный бронетранспортер.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.
3: Я готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически.

0: Если, друзья, вы просыпаетесь рано утром, то наверняка вы включаете наше утреннее шоу «Большая семерка» и находитесь вообще в курсе всех самых актуальных событий. А сегодня рано утром ребят Сергей Осинцев, Владимир Башкиров, они отмечали День радио. Ну, сегодня, конечно, такой праздник, 7 мая. Всех, кстати, поздравляю. И на эфир сегодня они приглашали наших прошлых, бывших радиоведущих. И это было очень-очень круто и зажигательно. Хотя, кстати, бывших радиоведущих, ну, как я считаю, их просто не существует. Так что, если вы, друзья, пропустили утреннее шоу «Большая семерка», то можете посмотреть, что было утром в нашей группе ВКонтакте. Все записи мы сохраняем, бережно храним и, конечно, пересматриваем в долгие холодные вечера. Ну, а еще лучше, конечно, включать нас рано утром с 7 до 10. Не только в радиоприемниках мы есть, но и во всех умных колонках. После рекламной паузы мы послушаем Каграманова, его трек «Заплетая», «Руки вверх», «Чиж компания». В общем, отличная музыка после рекламы.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20, обещают синоптики, и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
4: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион один для всех. Новый двигатель, новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
5: Свадьба, выпускной, корпоратив, семейный праздник. Выбирай «Адмирал». Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51 84 28.
6: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим», возрастное ограничение 0+.
7: Встречайте новинку Soviz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Soviz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
8: Триммеры и газонокосилки покупай в Крепыже.
9: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
10: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
8: Триммеры и газонокосилки покупай в Крепыже.
11: Все. Хватит! Всех накорми, посуду за ними убери, да еще и весь дом на мне. А я ведь женщина.
12: Дорогая, просто позвони в компанию «Виадук» по номеру 98 70 90. И они сделают все за тебя, причем недорого.
11: 98 70 90?
12: Да. Чистота – наш лучший друг. Если с вами «Виадук».
13: Телефон рекламной службы 21 88 21. Где бы ты ни был, Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: классное настроение на семерке. Жень Кузьмина у микрофона. И я еще разочек хочу сказать про погоду. Погода потрясающая и классная, но, знаете, мне кажется, я встречала последнее время очень много людей, которые говорили, вот почему длинные майские, продолжительные выходные, и опять у нас там дождь и плюс 5 градусов. Ну что такое? Вот это бы приятное тепло. Вот эти плюс 25 градусов туда бы чуть-чуть вот перетянуть. Но есть что есть. Будем действительно смотреть на дождь. Мы все 10 мая, а пока наслаждаемся. Как говорится, ловите момент. А несмотря на то, что четверг, я думаю, что сегодня можно немножечко погулять, подышать воздухом и вообще даже с работы чуть пораньше улизнуть. Вот уже без 27, я думаю, можно смотреть в сторону выхода и потихоньку закрывать свои рабочие вопросики. А после паузы Rag & Bone Man, послушаем Хамелеона, Джонни, все эти артисты после рекламы.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20 обещают синоптики, и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
4: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то...
5: А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
4: А кто тебе это настроил?
5: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
4: И штрафы не грозят?
5: Никаких штрафов. Все по закону.
4: Срочно нужен их телефон.
5: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
6: Хоздвор! Хоздвор! За покупками в Хоздвор!
7: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники. Электротовары. Товары для дачи.
8: Хозшуруп, а хоззабор.
9: Заходи скорее в Хоздвор. Республики 203.
10: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Havail Jolion. Обновленный Havail Jolion. Один для всех. Новый двигатель, новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
11: «Маяк светит, выгода греет». Продажи вкуснейшее мороженое в ассортименте от 30 рублей за 75 грамм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
12: Новые магазины «Макс Мара» и «Марина Ринальди» уже в Тюмени. Во дворе жилого комплекса «Машаров». «Макс Мара» и «Марина Ринальди». Место гармонии, стиля и высокого сервиса. Улица Машарова, 4/1.
13: Телефон рекламной службы 21 88 21.

ты ни был. Нижняя Тавда. Сорокина. Сладкова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Вот дают.
1: Наша редакция сегодня расщедрилась, напекла пироги, наварила кока-колы.
2: Газированных напитков. Да, вот так вот, без рекламы.
1: Слушайте, а вот...
2: Сережа, прости, быстро скажу. Раньше в наше время на телевидении, вот пока шел эфир, у нас бы уже 15 человек здесь на семерке пришло. О, угощают. Ммм, какой запах, аромат. А и у нас бы уже половину просто блюд бы уже вытащили во время рекламных пауз.
1: У нас потом из зарплаты вычитают у тех сотрудников, которые ни к эфиру не относятся.
3: Мы просто любим своих гостей.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Реклама. Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
4: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

ты ни был, Тобольск, Елутеровск, Ромашево, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области 6 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
0: Новости на «Семерке».
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут в афише расскажу, где сегодня можно послушать рок-хиты и что покажут в театрах. Обо всем подробнее прямо сейчас. В арт-кафе ТБДТ сегодня будет звучать наш рок. На сцене Rock Crystal Band. Самая рок-н-ролльная группа из всех тюменских и самая тюменская из всех рок-н-ролльных. Коллектив исполнит концерт из любимых песен групп и исполнителей русского рока. Прозвучат песни «Кино», «Агаты Кристи», «Гарика Сукачева», «Воскресенье», «Браво», «Чиж и компании» и многих других. Категория 16+. В молодежном театре «Ангажемент» сегодня можно посмотреть спектакль «Гостиница Тайга». Он поставлен по пьесе Александра Вампилова «Провинциальные анекдоты». Постановка состоит из двух увлекательных одноактных новелл. Действие разворачивается вокруг типичного номера обычной советской гостиницы в маленьком провинциальном городке в 60-х годах. Здесь происходят события, полные жизненных парадоксов. Именно такие жизненные коллизии становятся источниками как юмора, так и глубоких размышлений о человеческой природе и обществе. Категория 18+. В молодежном театральном центре «Космос» сегодня актерский мастер-класс для зрителей «Медузы». Это не спектакль, который вы смотрите, а спектакль, который вы проживаете. Это совершенно новый формат искусства, который позволит раскрыть себя с новой стороны. Что такое «Медузы»? Это тренинг, где реальность и искусство сливаются воедино. Вы будете одновременно исполнителем и зрителем, чувствуя каждое мгновение постановки. «Медузы» — это одноактовый пластический спектакль, рождающийся здесь и сейчас без репетиций. В его основе контакт. Контактная и дистанционная импровизация, пантомима, танец и динамические медитации. Категория 16+. Кроме того, в клубном ресторане «Максимилиан» сегодня квиз «Плиз». Игра получила название «Назад в СССР». Будут ностальгические вопросы и теплые воспоминания, которые вернут атмосферу тех времен. Кроме того, музыкальное сопровождение в этот вечер обеспечит Елизавета Клюшина. Категория 18+. А в кино сегодня можно посмотреть фильм «Отец». 1942 год. Сибирский охотник Гавриил узнает, что его сын Семен числится пропавшим без вести. Гавриил уходит добровольцем.

0: на фронт в надежде найти сына живым. Оказавшись на передовой, он возглавляет группу снайперов, и теперь ему предстоит научить молодых бойцов сражаться. Категория 16+. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина. Отличного вам вечера.
1: Всем привет! Меня зовут Денис Гончаров. Я являюсь коммерческим директором Topal Eco Tura. От компании хочу напомнить, Topal Eco для человека. Приобретайте станции биологической очистки и слушайте радио «Семерку».
2: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
3: Ночью в Тюмени ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20 обещают синоптики и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня.
2: «Семерка» –

0: Ну что, мои любимые герои, наши с вами сражения, все рабочие битвы закончились. А с чем, собственно говоря, я традиционно вас и поздравляю. В Тюмени 6 вечера, все белые воротнички могут покидать свой офис срочно в сторону улицы. Ну и, конечно же, сегодня я вас не отправляю домой, хотя нет, конечно, хорошей дороги вам желаю, но я очень сильно хочу, чтобы вы сегодня обязательно немножко прониклись этой потрясающей погодой, выделили себе немножечко время на вот это приятное, подышать свежим воздухом. В конце концов, такое у нас здесь, в Сибири, не так уж и часто бывает. Впереди хорошая музыка, где бы вы ни находились, она все равно будет звучать. А в городе лето, новинка от Зиверт, послушаем мы легенд, Лимп Бизкит, это будет здесь Basic Element, Руслан Алихно, Алексей Чумаков. В общем, очень классная музыкалити ждет вас в ближайшее время.
1: Семерка. Слушай и подпевай.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Флешбэк.
1: Итак, смарт-кэжуал – самый привлекательный мужской стиль для россиянок. На втором месте оказались минимализм, потом классический стиль. Минимализм – это я понимаю, что мужчина в хорошей форме, в одних плавках, да? На пляже. Минимал. Также вошли одежды из серии «Я у мамы силовик», «Я рыбак» и «Вахтовик». Ну, то есть максимум всяких маскалатных пятен, широкие штаны с карманами, вот, ну и кипарь такой, да?
0: «Большая семерка» по будням с 7 до 10 утра на «Семерке». Не пропусти!

0: Потрясающие рок-н-ролльные ребята, это Limp Bizkit, и я думаю, что их знает абсолютно каждый, кто хотя бы чуть-чуть интересовался рок-н-роллом. А, кстати, слово Limp Bizkit переводится как размягшее печенье, вот такой вот небольшой экскурс в иностранные языки. А, кстати, сама группа несколько раз номинировалась на Грэмми и продала более 40 миллионов экземпляров своих альбомов. В общем, невероятно крутые ребята входят в зал рок-н-ролльной славы, а там, между прочим, всего лишь 100 артистов, ну или коллектив. В общем, очень круто, что они здесь у нас на семерке звучат. А дальше, друзья, едем, музыка продолжается, и будет у нас с вами шишлындос от группы «Хлеб» сразу после рекламы.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20 обещают синоптики, и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
1: Встречайте новинку Soviz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Soviz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155. Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион. Один для всех. Новый двигатель. Новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus в Basis Motors и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus в Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57-70-17. BLG. Надежность в движении.
5: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новый полноразмерный кроссовер «Теннет Т7» в «Базис Моторс». Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Предложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Теннет Т7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО «Basis Motors».
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
9: Историю не переписать, память не стереть. Мы помним их великий подвиг. Мы живем благодаря их победе. Вечная слава героям! Вечная благодарность поколению, которое подарило нам будущее! Сеть заправочных станций ТПК поздравляет Тюмень и всю страну с Днем Великой Победы! Мы чтим прошлое и также ответственно подходим к нашему делу. Только качественное топливо. tpkgaz.ru.
10: Свадьба, выпускной, корпоратив, семейный праздник. Выбирай «Адмирал». Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51-84-28.
11: Телефон рекламной службы 21-88-21.
12: Где бы ты ни был, Тобольск, Ялуторовск, Ромашево, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Ой, очень хочется, конечно, чтобы любовь была именно такая, как в кино, чтобы вот прям ухо, сердце замирало. Я искренне надеюсь, что вы, конечно, уже встретили свою вторую половину. Ну, в конце концов, аудитория нашей радиостанции семейная, поэтому предполагается, что вы уже счастливый обладатель жены, и с ней вот сейчас едете в автомобиле. Ну, или мужа, смотря, конечно, кто вы есть. Меня зовут Женя Кузьмина, у нас классная музыка, классное настроение. Сегодня мы отмечаем День радио. Еще разочек поздравляю всех причастных. Ну и, конечно же, а как отмечать День радио? Лучше всего это делать в эфире и слушать музыку. Так что я по всем, в общем-то, правилам. После рекламы у нас город 312. Будет здесь Вельвет. Послушаем Марию Зайцеву с песней о любви. Все слова о любви, так она и называется. Но все это прозвучит через пару минуток.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20 обещают синоптики и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня. Реклама.
2: Поехали!
1: Вальянс Моторс. Черри берут тут, с Федюнинского 12А.
3: Мойки высокого давления. Покупай в Крепыже!
4: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион. Один для всех. Новый двигатель. Новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
3: Мойки высокого давления. Покупай в Крепыже.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
6: Маяк светит, выгода греет. Купаты торговой марки «Калинка» 369 рублей за килограмм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
7: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.
1: Что сегодня было?
2: Во всем масс-марте люди носили, да, зеленые штаны с пятнами, с такими защитными футболки.
3: И вот ты знаешь, в свете всяких разных мировых событий, подчеркну, мировых, он стал уходить с подиума.
2: Я знаю, да, поэтому я все это повыбрасывал.
3: А, я думал, ты скажешь, я все это искупил.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Реклама.
4: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
5: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, Литл КСМ, 24. Телефон 215-150.
0: Телефон рекламной службы 21-88-21.

Уват и сердце. Галышманова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 7 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, за что голосуют жители Урала и появятся ли в Тюмени речные трамвайчики. Далее обо всем подробнее. В Уральском федеральном округе за 2 недели в рамках всероссийского голосования за объекты благоустройства свой голос отдали уже 816 тысяч человек. Как сказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, такое активное участие говорит о том, что на Урале живут неравнодушные люди, которые заинтересованы в развитии своих городов и поселков. Он также пригласил всех поддержать проект. Отдать свой голос уральцы, достигшие 14-летнего возраста, могут до 12 июня на портале госуслуг. Один из объектов будет благоустроен в будущем году. В текущем же году в голосовании участвуют 500 территорий и 14 дизайн-проектов Урала. В Тюмени-Тура, несмотря на обмеление, позволяет запустить речной транспорт. Однако из-за снижения уровня воды единственный доступный способ передвигаться по реке – это суда на воздушной подушке. Таким мнением в разговоре с УРА.РУ поделился эксперт в транспортном консалтинге Алексей Смирнов. По его словам, снижение уровня воды в реке, конечно же, влияет на возможность запуска речных маршрутов. Напомню, ранее сообщалось, что по Туре хотели запустить речные трамваи. Предполагалось, что водный транспорт будет идти от поселка Яр в сторону Верхнего Бора. Для этого планировали оборудовать 11 городских причалов и создать несколько узлов для пересадки с одного вида транспорта на другой. Однако позднее стало известно, что идею отложили на неопределенное время. В Тюмени оперативники задержали подозреваемого в краже 184 плиток шоколада из магазина на улице Мельникайте. Представитель торговой точки обратился с заявлением в полицию. Сумма ущерба составила около 28 тысяч рублей. Сладкого воришку вычислили по камерам. Им оказался ранее судимый местный житель 2005 года рождения. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что зашел в магазин, подошел к стеллажу с кондитерскими изделиями и сложил в корзину шоколадки, а далее спешно покинул торговую точку. Он продал украденное случайным прохожим, а деньги потратил на личные нужды. По факту кражи против парня возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
1: Новость на правах рекламы.
2: В первые дни мая тюменцы скупили рекордное число мангалов и грилей. Как выяснили аналитики Мегафона, на основе обезличенных данных продажи выросли почти на 50% относительно того же периода прошлого года. При этом жители Тюменской области предпочитают активно проводить свободное время на дачах. Самым активным днем для покупки мангалов и грилей стало 2 мая. Именно в этот день температура воздуха на Урале и в Сибири превысила 10 градусов. На первые майские дни пришлось 35% всех приобретений товаров для приготовления за первые 4 месяца этого года. Подскочили и продажи товаров для дачи и огорода. Если в апреле спрос увеличился на 65%, то в мае уже на 101%. Наибольшая активность покупок пришлась также на 2 и 3 мая. Чаще всего приобретали

0: Выбирались растения, семена и удобрения к ним. Более подробно на сайте компании «Мегафон».
1: Я Александр Калинин, президент Федерации Экстрима Тюменской области, организатор фестиваля «Тюмень сильная». Я слушаю «Семерка».
2: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
3: Ночью в Тюмени ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20, обещают синоптики, и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня.

У нас, друзья, с вами никаких абсолютно слез, и вообще не стоит ни по какому поводу сегодня расстраиваться или кручиниться, потому как приятная погода, четверг, он же маленькая пятница, ну и вообще отличный вечер в Тюмени происходит. Женя Кузьмина у микрофона, еще целый час мы будем вместе делиться хорошим настроением. Я уже сегодня не раз говорила, что мы отмечаем сегодня профессиональный праздник, сегодня день радио, поэтому всех я тоже пользуюсь случаем, хочу, конечно, поздравить, кто так или иначе к радио относится. Ну и давайте посредством этого самого радио включим песни. Ирина Дубцова впереди, Holiday Boy, Pussycat Dolls, Backstreet Boys. Все это здесь на семерке.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Как-то так.
1: Знаешь, была такая история, что девушке сказать нечего в ответ на твой аргумент. Она говорит такая: «Ну все». А теперь нет, теперь она быстренько GPT-чат набирает, и он ей тут же сразу 20 абзацев, почему мужчина не прав.
2: Это я вот это называю, знаешь как?
1: Как?
2: Это называется «пошла к другому мужику посоветоваться, что сделать со своим мужиком».
1: А, то есть, грубо говоря, GPT-чат — это такой другой мужик.
2: Да.
1: Понятно. Да. Ну, понятно.
2: Будь
1: ну,
2: осторожен.
0: Поэтому... Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

0: Последнее время группы, которые были популярны в 90-х или в нулевых, все чаще объединяются и дают себе вторую жизнь. И вот так, кстати, группа Pussycat Dolls, которая только что звучала, они тоже решили удариться вновь в творчество, и их глобальное воссоединение будет уже этим летом. С большим туром по Америке они проедутся. Ну, а как получится, мы, конечно, будем с нетерпением наблюдать в социальных сетях. После небольшой паузы слушаем Мону, ее Иордан, Иванушки Интернешнл, проект «Божья коровка». Все прозвучит для вас через пару мгновений.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20 обещают синоптики, и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: Вальянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
4: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
5: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
6: Алло, привет, братец. Ну как ты?
7: Привет, что-то устал.
6: Может, старость?
7: Старость? Да нет, это вторник.
6: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
7: А я, значит, в студию поехал.
8: Категория 18+.
5: Встречайте новинку Soviz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Soviz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 миллиона 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
9: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 34-52.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, в Basis Motors. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. В Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57-70-17. BLG. Надежность в движении.
11: Все. Хватит! Всех накорми, посуду за ними убери, да еще и весь дом на мне. А я ведь женщина.
12: Дорогая, просто позвони в компанию «Виадук» по номеру 98 70 90. И они сделают все за тебя, причем недорого.
11: 98 70 90?
12: Да. Чистота – наш лучший друг. Если с вами «Виадук».
13: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83, телефон 57-70-17. Предложение ограничено, не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
14: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Действительно, от танцев удержаться было сложно, и всем девчонкам, которые считают себя так или иначе немножко Мерлин Монро, я передаю привет. Вы все прекрасные, все красивые. Ну и в последние два дня погода нас так сильно радует, что, ну, девушки вообще, мне кажется, выгуливают все наряды, которые, может быть, придумывали себе еще зимой. А смотришь, и глаз действительно радуется. А вчера вечером и вчера днем я гуляла в городе, и вот смотришь и думаешь, ну какие красивые наши тюменские девчонки. А всем я, девчонкам, передаю привет еще разок. Наряжайтесь, в конце концов. Лето, его у нас совсем-совсем немножко. Впереди у нас пауза, после которой слушаем Агату Кристи. Будет здесь Холли Флейм и супербенгер Тану, поэтому сделайте погромче.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20, обещают синоптики, и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А. Пятый юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». 16 мая состоится Кубок главы города Тюмени по силовому экстриму. Подъем 130-килограммового бревна, становая тяга автомобиля на платформе, кантовка 320-килограммовой покрышки, перенос 380-килограммового коромысла. Участники, занявшие призовые места, получат право выступить в финальном турнире Pride Sport Fest 2026 в Москве. Пятый юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». Приходи, участвуй, болей за настоящее. Тюменских богатырей. Севастопольская, 12. Начало в 12.00. Подробности и заявки на участие в группе ВК «Тюмень сильная». Информационная поддержка «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП Галкина ВЮ, ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не оферта. Возрастное ограничение 6+.
3: Алло. Привет, братец. Ну как ты? Привет. Что-то устал. Может, старость? Старость? Да нет, это вторник. А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты? А я, значит, в студию поехал.
4: Категория 18+.
5: Устали после работы? Загляните к нам за сочным бургером, нежным стейком и фирменными напитками от нашего производства. По выходным живая музыка и уютная атмосфера. Паб Ермолаев. Место, где тепло. Улица Западносибирская, 22. Бронируйте столы по номеру 21-40-39.
6: На льду драматического театра. Хореографический ледовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ. 0+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, в Basis Motors. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. В Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57 70 17. BLG. Надежность в движении.
8: Телефон рекламной службы 21 88 21.

бы ты ни был. Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

Отличный танцевальный, как по мне, трек. Я, по крайней мере, немножко так плечиком пританцовывала. Женя Кузьмина у микрофона. Я, друзья, пришла уже, чтобы с вами попрощаться. Это был классный, чудесный четверг. Теплый, хороший, много положительных эмоций я испытала. Надеюсь, вы тоже. Но уже все, пора в сторону дома. Говорю вам пока-пока. Оставляю вас копать с хорошей музыкой. Здесь была Женя Кузьмина. Всего вам самого наилучшего.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Лучшие.
2: Раз мы тут сегодня собираем только людей семерочных, мы с Владимиром... А Владимир семерочный, кстати, я нет.
3: Да.
2: Вообще история взаимодействия с «Радио 7» началась гораздо раньше, чем появилось шоу «Отличники» или шоу «ЖКХ». Угу. Потому что когда я учился еще на филфаке, уже здесь такой есть Денис Кораблев, угу, он уже такой... тогда работал здесь на «Семерке».
1: Он старый, да.
2: И приглашал меня на стажировку. И ночные эфиры – это самое легендарное и лучшее, мне кажется, что может быть на радиостанции. В общем, знакомство с радио у меня с ночных эфиров началось.
1: Это говорил Жора Крапивин. Те, кто нас не смотрит, а слушает только.
0: «Большая семерка» по будням с 7 до 10 утра на «Семерке». Не пропусти!

бы ты ни был, Бердюжье, Казанское, Абац, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 8 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа – Basis Motors, официальный дилер BLG в Тюмени.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus в Basis Motors и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus в Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57 70 17. BLG. Надежность в движении.
3: Новости на семерке.
4: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, о чем напоминают тюменцам и как горожане проведут выходные. Обо всем подробнее прямо сейчас. В связи с особым противопожарным режимом в Тюменской области введены строгие ограничения. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, а также проводить пожароопасные работы. Жители призывают своевременно убирать территории от сухой травы и горючих отходов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону. Нарушение этих правил влечет за собой увеличение административных штрафов. Для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60 тысяч, а для юридических от 400 до 800 тысяч рублей. В случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности. Российские космонавты с борта МКС обратились к основателю бессмертного полка, тюменскому общественнику Геннадию Иванову. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. Космонавты передали привет Тюменской области Геннадию Кирилловичу. Именно у нас, в Тюмени, 19 лет тому назад впервые прошла эта акция. Теперь она приобрела космический масштаб, сообщил глава региона. Напомню, традиционное шествие бессмертного полка начнется в Тюмени 9 мая в 10:00. Жители с портретами ветеранов ждут на улицах Ямской и Казанской. Именно здесь начнется формирование колонн. Организаторы советуют подходить заранее к 9 часам 20 минутам. На здании администрации Тюмени установили Знамя Победы. Точную копию того самого знамени, что было поднято над поверженным Рейхстагом в мае 1945 года. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Максим Афанасьев. По его словам, это не просто символ окончания Великой Отечественной войны, но и знак памяти, мужества и единства народа. Его установка на здании администрации города подчеркивает важность сохранения исторической памяти и уважения к подвигу тех, кто подарил нам мирное будущее. Напомню, ранее Знамя Победы водрузили на мост влюбленных в Тюмени. 9 мая Тюмень отпразднует 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В программе парад и шествие бессмертного полка на Центральной площади, а также велогонка, заплыв бессмертный полк через Туру и другие мероприятия. Мы же спросили тюменцев, а как они проведут эти выходные.
5: Спокойно уехать куда-нибудь на природу, погулять. Не шашлыки. На самом деле просто жарить не с кем. Если бы было с кем, то пожарили бы. А так с ребенком, с семьей.
6: В командировке. Туапсе, буду помогать.
7: Не знаю, на работе. Ну, я занимаюсь любимым делом, поэтому для меня работа то же самое, что выходной провести дома. Я руководитель кейтеринга.
8: Ну, скорее всего, что пойдем на парад, смотреть парад с ребенком.
9: Ну, не знаю, наверное, дома или у бабушки. Буду поздравлять.
4: Добавлю, 10 мая празднование завершится забегом 5 верст с портретами участников войны в экопарке за Тюменском. Категория 0+. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, единая служба новостей.
3: О погоде. Ночью в

0: Не ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20 обещают синоптики, и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня.
1: Сегодня в клубе.

0: город, который 440 лет уверенно идет вперед. Тюмень бежит и зовет с собой всех. 13-14 июня 2026 года. Тюменский марафон «Врата Сибири» в самом центре города, соединяя эпохи и поколения. Классические забеги, северная ходьба, забег патриотов, корпоративные и детские забеги. 27-й Тюменский марафон «Врата Сибири». Мы на правильном пути. Присоединяйся. Все подробности и регистрация на сайте marathon72.ru. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – Радио Семерка. Возрастное ограничение 0+.
1: Сенсейшн.
2: На Семерке.
1: Когда продиджи вместо медляка.
3: Ветер с

0: пацаны, танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде.
2: Ночью в Тюмени ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20 обещают синоптики и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 7. 78. Код города 3452.
1: Сразу после рекламы.
0: На семерке.
3: Поехали!
4: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
5: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
6: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69 60 69. Код Тюмени 34 52. Приезжайте в экопарк «Боровое». Объездная дорога на Омск – 20 километр.
9: Алло, привет, братец. Ну как ты?
10: Привет, что-то устал.
9: Может, старость?
10: Старость? Да нет, это вторник.
9: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
10: А я, значит, в студию поехал.
11: Категория 18+.
2: Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсейшн» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+. Агентство развития массового спорта представляет в рамках фестиваля «Тюмень сильная» ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Бежим в свое удовольствие, танцуем на диджей-сете от радио «Семерка», поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е», получи статус амбассадора тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе «5 верст за Тюменский». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ», ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама, не оферта.
11: Телефон рекламной службы 21-88-21. На «Семерке».

0: Танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде.
2: Ночью в Тюмени ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20 обещают синоптики и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня.
1: Сразу после рекламы.
3: Поехали!
1: Вальянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Встречаем лето под звуки джаза на фестивале «Фабрик Джаз». Два дня живой музыки от музыкантов России, Бразилии, Аргентины и Колумбии. 29 и 30 мая. Подробности на fabricfest.ru. 12+.
8: Алло. Привет, братец. Ну как ты?
9: Привет. Что-то устал.
8: Может, старость?
9: Старость? Да нет, это вторник.
8: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф. Ты не представляешь. А ты?
9: А я, значит, в студию поехал.
10: Категория 18+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026.
12: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
13: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
14: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21. Прямо сейчас.

0: Тюменской области 9 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
0: Новости на «Семерке».
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, какое мероприятие прошло в филармонии и что отменили. Обо всем подробнее прямо сейчас. В Тюменской филармонии прошла программа «Тюмень. Спасибо за победу», посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В зале собрались ветераны, труженики тыла, почетные граждане, участники специальной военной операции, представители общественных организаций и жители города. Глава Тюмени Максим Афанасьев отметил, что победа стала возможна благодаря сплоченности народа, а память о подвиге предков – это основа единства нации.
3: Мы вспоминаем с уважением, с гордостью тех, кто ковал победу на фронте и кто помогал в тылу. Мы вспоминаем наших земляков, ведь нет ни одной семьи в нашей стране, которая бы не затронула эта Великая Отечественная война. Годы идут, ветеранов становится меньше, но память о них остается в наших сердцах. Каждый год мы традиционно проводим мероприятия, направленные на популяризацию, на просветительскую работу, патриотическую работу с нашей молодежью. Это самая главная задача, которая стоит перед нами, чтобы лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто» соответствовало его действительности.
2: Центральным моментом стали выступления ветеранов – 101-летнего Александра Дикарева и 100-летнего Мефодия Гаврилова. Они вспомнили свои фронтовые годы. Концертную программу представили хоровая капелла, хор «Твику», кадетское училище и Тюменский оркестр русских народных инструментов имени Беззубова. В Тюмени отменили праздничный фейерверк на День Победы. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев после заседания Организационного комитета по подготовке к празднованию 81-й годовщины Великой Победы. Мэр добавил, что исходя из текущей оперативной обстановки, принято решение отказаться от праздничного фейерверка для обеспечения максимальной безопасности горожан. При этом парад «Салют Победы» и шествие «Бессмертный полк России» состоятся в запланированном формате. Культурные программы пройдут на различных площадках города, в парках, скверах. Также состоится концерт на набережной Туры, категория 0+. Объявлены новые хедлайнеры фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение». В этом году событие продлится 3 дня 5, 6 и 7 июня. Мероприятия пройдут в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Во второй день фестиваля на главной сцене выступит певица «Елка». Поклонники полюбили ее благодаря хитам «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Город обмана», «Грею счастье» и многим другим. Как сообщает КП «Екатеринбург», также 6 июня у «Капсулы времени» состоится концерт группы «Северный флот». Закроет фестиваль легендарная группа «Чиша Компания». Ранее организаторы сообщили, что в первый день фестиваля 5 июня на главной сцене у «Капсулы времени» в Екатеринбурге выступят Вячеслав Бутусов и основатель смысловых галлюцинаций Сергей Бабунец. Вход на площадке в Екатеринбурге будет бесплатным, категория 16+. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, единая служба новостей.
0: О погоде.
4: Ночью в Тюмени ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20 обещают синоптики, и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня.

0: Перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде.
2: Ночью в Тюмени ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20, обещают синоптики, и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня.
3: Сразу после рекламы.
0: Сенсейшн
3: на семерке.
4: Поехали!
5: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
2: Спортивный комплекс «Академия спорта» представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе «Академия спорта». Информационная поддержка «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
6: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Алло. Привет, братец. Ну как ты? Привет. Что-то устал. Может, старость? Старость? Да нет, это вторник. А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
9: А я, значит, в студию поехал.
10: Категория 18+.

0: Базис Моторс.
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57-70-17. 57-70-17.
2: Телефон рекламной службы 21-88-21.

0: Сейшен. Пацаны, танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде.
2: Ночью в Тюмени ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20 обещают синоптики и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня.
1: Сразу после рекламы.
0: На семерке.
3: Поехали!
1: Вальянс Моторс. Черри берут тут, Федюнинского 12А.
4: Алло, привет, братец. Ну как ты?
5: Привет, что-то устал.
4: Может, старость?
5: Старость? Да нет, это вторник.
4: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
5: А я, значит, в студию поехал.
6: Категория 18+.
7: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21. На семерке.

0: Тюменской области. 10 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут в выпуске спортивных новостей расскажу о значимых и интересных событиях в спортивной жизни региона. 9 мая в Тобольске в 78-й раз пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Соревнования начнутся в 9:30 на пересечении улиц Семена Ремезова и Аптекарской. Участников ждут 15 этапов протяженностью от 100 до 200 метров каждый. В эстафете примут участие 16 команд из школ, 5 команд из средних, специальных и высших учебных заведений, а также 13 команд от трудовых коллективов и общественных организаций города. Кульминация праздника станет торжественная церемония награждения победителей и призеров на площади Победы. Категория 0+. Волейбольная команда «Тюмень» досрочно стала чемпионом России высшей лиги А сезона 2026. Еще в 25-м туре наши ребята в гостях уверенно обыграли ивановский «Текстильщик» со счетом 3-0. Ближайший преследователь «Югра Самотлор» уже не догонит тюменцев при любом результате оставшихся игр. Таким образом, команда Сергея Шульги подтвердила свой класс и снова завоевала золото. Поздравляем игроков, тренерский штаб и болельщиков с этим триумфом. А теперь ждем заключительный 26-й тур чемпионата. 9 и 10 мая Тюмень сыграет на домашней площадке в СК Академия спорта на Спасской 6. Соперник команда Дагестан. 9 мая игра начнется в 17:00, 10 мая в 16 часов. Эти матчи уже не влияют на турнирное положение. Сразу после последней игры 10 мая состоится торжественная церемония награждения победителей. Категория 0+. Тюменская спортсменка Анна Иванова привезла серебро с международного турнира по кроссфиту, который прошел с 1 по 3 мая в южнокорейском Пусане. Анна – мастер спорта по гимнастике и тяжелой атлетике. И она первая представительница Тюменской области, кто вышел на мировой уровень в кроссфите. Путь к финалу был непростым. Сначала онлайн-квалификацию прошли около 100 спортсменок со всего мира, и только 30 лучших получили путевки в Пусан. Среди них была и наша землячка. В финале участницам предстояло выполнить 6 сложных заданий. После первых упражнений Анна делила 3-4 место с американкой Самантой Пу. Но затем уверенно выполнила рывок и взятие штанги, обошла конкуренток и финишировала второй по сумме 6 комплексов. Интересно, что Анна Иванова показывает стабильный прогресс из года в год. В 2024-м она была 4-й, в 2025-м 3-й, а теперь 2-й. 9 мая в Тюмени пройдут сразу 4 традиционных старта. В 10:00 у Тюменского индустриального университета на Нагорной 2 состоится велогонка «Критериум памяти героя Советского Союза Марите Мельникайте». Участвуют более 150 гонщиков из 3 регионов. Ровно в 14:00 стартует легкоатлетическая эстафета. Маршрут от улицы Ленина до улицы Кирова и обратно. Участникам предстоит преодолеть 10 этапов. В то же время в 14:00 на Береговой 58 начнется заплыв «Бессмертный полк». Спортсмены проплывут 440 метров с портретами своих героев. А в 15:00 на площади 400-летия Тюмени сбор участников массового поднятия гирь. Само действие в 16 часов. Нужно поднять гирю от 6 до 32 килограммов 10 раз. Категория 0+. Выпуск подготовлен совместно с Департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Эти и другие новости вы можете посмотреть во ВКонтакте под хэштегом «Говорит Спорт 72». И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 12 градусов, завтра днем плюс 20, обещают синоптики, и временами обещают небольшие дожди в течение завтрашнего дня.